0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Но в какой-то момент в этих отношениях вы перестали смотреть глубже, просто жили вместе и все. Это длилось года 3 где-то. И все, на этом все закончилось. Просто жили друг с другом и все. Бессмысленная жизнь. Нет глубины, нет отношений, нет смысла. Женщина часто этого не замечает, потому что она для детей живет в этом случае. Ну, то есть. Для нее смысл все равно в детях остается. А мужчина, если он видит, что в отношениях с женой смысл пропал, нет глубины, нет смысла, он находится какое-то время рядом, потом уходит. Это еще одна причина. Вот сейчас я увидел, что вы очень сильно привязаны к детям, и привязанность к мужу, она у вас почти полностью уничтожена была к этому времени. Ну, как бы, другими словами, женский эгоизм вот так работает. Потому что мужчина больше к женщине привязан в отношениях, а женщина к детям. Если женщина не жертвует своими любовью к детям ради мужа, то муж может отвалиться в результате. Я приведу всегда пример. У моей жены есть подружка, у моей матери есть подружка, я к ней еще ребенком приходил в гости. Она говорит: «Олежек, возьми яблочко, а то пропадет». Я говорю: «Ну оно же в холодильнике лежит, как оно пропадет?» Она говорит: «Муж придет и пропадет». Вот и все. Ответ очень простой. Что-то еще от меня хотите услышать? Ну вот расстроился уже у нас наш молодой человек. Давайте ему дадим. Он расстроился уже. Подумал, что я его не уважаю. Который руку поднимал сильно. Нет, вот который сильно руку поднимал вот там. Вон, видите, он аж встает. Вам спасибо, что меня терпите. Я же вас помучил конкретно. Спасибо вам. Спасибо.
3: Вот. Я был у вас на прошлой лекции, на которой вы в начале темы упомянули о факторах, влияющих на карму. Планетарном влиянии, о том, как этот момент рождения происходит и в течение жизни. Вот на два небольших вопроса. Первый. Сами текущей жизни вы сказали о том, что нельзя наблюдать планетарные явления, например, затмение Солнца. В 2008 году я как раз только наблюдал, но и снимал. Вот теперь хотелось бы отыграть.
2: Ну и забудьте это.
3: Хорошо. Второй.
2: Просто чем больше вы сейчас об этом будете думать, вот смотрите, влияние зла, зло влияет через двумя способами. Первый способ — через позитивное восприятие, которым вы занимались тогда. Второй способ — через негативное восприятие. Вот сейчас вы услышали от меня эту информацию. Вот этим эта лекция опасна, которую я читаю. Что есть такое понятие, как негативное восприятие. Человек услышал лекцию, а я снимал солнечное затмение. Все, капец моей жизни. То есть часто.
3: Это я так, на всякий случай, ради этого я задал этот вопрос, чтобы.
2: Ну вот вы как бы, вы когда поняли вот это вот, да? Поняли, что что-то нехорошее тогда произошло. Вы когда это поняли? В этот момент вы узнали объем работы в сердце. Но так как люди не хотят сердцем работать, поэтому они сразу теряются обрекаются на что-то. То есть надо просто сесть, молиться до тех пор, пока вот это событие вообще не исчезнет из вашей жизни. Оно должно пропасть просто. И все.
3: Ну, в принципе, оно мне не преследовало от этого.
2: Ну вот я сказал, у вас объем работы в сердце появился. А дальше молитва и очищение сердца, и все, успокоение. Перед нами же будут возникать серьезные препятствия в жизни. Это не значит, что мы должны или пугаться их, или закрывать глаза, надо просто сердцем трудиться и сжигать это все из судьбы. Все. Вот, допустим, девушке я сказал не для того, чтобы ее в чем-то обвинить. Я ее немножко отрезвил просто и все. А сейчас она будет сердцем трудиться, учиться. Она разумная девушка. Я вижу. Вот, и она сейчас будет изменять свою жизнь, все как бы будет делать. Так же и вам надо делать.
3: Вот у меня как раз второй вопрос касается счастья жизни. У меня есть рождение через здоровье. И моей компенсацией является развитие мышления, интеллекта, с помощью которого я могу себе зарабатывать на жизнь. Но в этом смысле я начал чувствовать тупиковость. Потому что если в школьные годы мой интеллект оказался более быстрым, острым, то сейчас новый какой-то пласт открылся, и я понимаю, что он мне дает иллюзорные тупики. Вот, и, соответственно, то, что кажется одним, через время кажется другим.
2: Это он сейчас описывает влияние Сатурна на себя.
3: Нет, у меня есть астрологические соединения Меркурия с Нептуном на асценденте.
2: Сейчас на вас Сатурн влияет, и он ваше мышление зажимает, то есть вам сейчас тяжелее думать стало. Это влияние Сатурна там действует.
3: Хотел уточнить, у меня с рождения вследствие ДЦП, как следствие этого еще частично отрезательных нервов.
2: Ну вот сейчас Сатурн, вот это и есть, это тоже же Сатурн, то, что вы сказали. Вот сейчас он усилил свое влияние, вам тяжелее стало. Это преодолевается с помощью аскезы, статических упражнений. То есть поза алмаза, на коленях сидеть 40 минут в день неподвижно и молиться, и все будет, вот все, что вы чувствуете сейчас негативного, оно все будет проходить. Потом дня через два опять наваливаться, вы опять садитесь, и так каждый раз все, и вы будете преодолевать это все. А потом это вот это влияние Сатурна даст вам мудрость. Вот это вот положение тела, оно разовьет терпение, и вы станете очень сильным человеком. То есть вот об этом я и говорил с женщиной, что как бы идея в чем заключается, что когда у человека тяжелая судьба, то это как раз и является благословением. Потому что когда человек в аскезу берет свою трудность жизни и как бы с ней радостно живет, то он больше развивается, чем все остальные за счет этого.
3: Собственно, я не сказал, что я не в аскезе,
2: мы сейчас про вас хвалить будем, восхвалять, или вы просто будете слушать то, что... Что, цель у нас какая беседа? Давайте, мы с вами уже закончили разговор, я вам сказал, что делать. Давайте, кто следующий?
4: Здравствуйте.
2: А вы садитесь. Я вас вижу.
4: Вопрос у меня следующий.
2: А письма не пишите, у меня времени нет. Я 4 часа в день прием веду дистанционно пациентов. Мне вот еле-еле хватает просто отдышаться, лекции, потом прием. Ну, то есть нет времени вообще, личного общения нет.
4: Вопрос не такой, у меня история. Личная история с молодым человеком, с которым мы строили план, построили жизнь в семейном месте. И буквально месяц назад произошла история у нас отягощенная расставанием в связи с его болезнью, от времени заболевания щитовидной железы, типа газета болезни.
2: А ну а что вы оставили-то, зачем вы?
4: Нет, я его оставила. Он решил, что из-за болезни не может встречаться. Вот. И в сентябре этого года у нас был новый этап наших отношений. Все было очень хорошо. А месяц назад произошел скандал или его приступ. Я не знаю, как назвать, в связи с тем, что я его обманула и сказала на 6 лет меньше лет, сколько мне есть. Вот.
2: Всего на 6?
4: Да. Всего на 6.
2: Это ерунда для женщины, что 6 лет обманула.
4: Вот, я сказала, что меньше, и он прореагировал очень.
2: Он был в шоке, да?
4: Он искренне не считал, сколько я сказала.
2: Вот женщин так не делайте, нельзя так делать, это опасно очень. Можно правда потерять человека.
4: Ну, вот, в общем, почему я сейчас в таком состоянии, что это произошло мгновенно, молниеносно, ужасно, очень жестко, он очень разозлился.
2: Потому что проблема же не в том, что вы обманули с возрастом, а в том, что он потерял надежду внутреннюю, что можно вам верить вообще просто. Ну, то есть, как верить человеку, который такие серьезные вещи, как бы, ну, такие оплошности делает в отношениях серьезно?
4: Ну, я хотела священнику, разговаривала с ним, он сказал, ну, все женщины обманывают, мало кто признается. Вот.
2: Ну, это правда, конечно, но по-разному обман, по мелочам обман, это нормально.
4: Ну, в общем, после этого мы расстались с Шламом, сказал, что я не могу, я тебя больше не верю, и, в общем, договорился.
2: Ну, он еще, вы можете с ним быть вместе, еще есть шанс.
4: Ну, не знаю, вот прошел месяц молчания. Вот.
2: Не, он подойдет немножко, вы просто ему позваниваете.
4: Нет, мне сказал даже отец, вот я была со священником, говорит, ни в коем случае не звоните.
2: Час не надо, но может записочки писать. Не задавайте мне вопросов, если вы уже имеете мнение.
4: Вопрос следующий.
2: Нет смысла мне задавать, потому что вы будете сравнивать, и у вас вы запутаетесь.
4: Нельзя задавать вопрос.
2: Ну зачем? Вам уже сказали, что делать. Зачем вы хотите со мной разговаривать на эту тему?
4: Ну вот,
2: а нет возможности никакой. Вот я сейчас, чтобы не говорил, вы будете говорить, а мне уже вот так сказали, а мне уже вот так сказали. И зачем я должен вам что-то говорить?
4: Ну, я выслушаю, сделаю как могут. Хочу услышать ваше мнение.
2: Я же уже сказал свое мнение, что вы можете быть вместе. Это 100%. Он сейчас просто в шоке находится, а через 2 месяца он отойдет. И так как он одинокий человек по природе, и вы не общительные люди, вам найти другого человека себе очень сложно, обоим будет. И он такой, как вы, не найдет тоже. Да, и поэтому он 100% будет думать об этом. И если вы будете смиренно себя вести, ему давать знаки внимания, как бы будете раскаиваться, то он может передумать. Но не сразу, но где-то через месяца 2-3-4 может начать возобновить отношения, можете с ним.
4: Просто мы живем в разных странах, в разных городах.
2: Не имеет значения, какая разница.
4: Спасибо.
2: Все, мои хорошие, у нас уже пора ведь, да, лекцию начинать. Так, начнем с того же, что мы говорили на прошлой лекции. Что есть 2 способа жить. Один способ жить — это жить своей мечтой или исполняя свое желание сердца. Второй способ — это все-таки узнать, в чем заключается истинный высокий смысл жизни и жить этим высоким смыслом. Веда говорится, что тот, кто соединяет свой разум с Господом, уже в этой жизни избавляется от всех последствий своих дурных поступков. Уже в этой жизни. Только так быстро все меняется. То есть человек в результате влияния этого чистого сознания, соединения себя с чистотой, он очищается очень быстро, потому что наша природа — подражать, копировать. Мы как бы, человеческая душа так устроена. Мы, если с чистотой, с какой-то имеем дело очень глубоко, мы сразу меняем свою жизнь. Вся жизнь начинает быстро меняться в результате этого. И поэтому советует Господь, говорит, проведи свою жизнь в этой деятельности. Деятельности, направленной на чистоту, на возвышенность, на святость. И эта деятельность является венцом всей деятельности человека, потому что это дает возможность все остальные дела нашей жизни очень легко осуществлять. Допустим, если совесть есть в семье, никогда никто бросить никого не сможет. Ну как бросить мне свою жену? Мне это значит бросить Бога, получается, бросить совесть свою, понимаете? Потому что это же главнее. Ну вот как я буду смотреть себе в глаза, допустим, если я такой поступок, такой мысли даже в голову как бы допущу? Понимаете, о чем я говорю или нет? Это важнее. Ну, если человек не понимает этих вещей, что поливая корень дерева, он все поливает вместе, тогда надо к этому пониманию стремиться. Надо пытаться это понять, потому что каждый человек чувствует, что есть какой-то общий такой генерализованный выход решения всех вопросов. Общий выход такой. И сегодняшняя лекция будет посвящена теме изучения наших отношений с Богом. Потому что если говорить о признаках нашей судьбы, то эти признаки только от одной личности идут. Это не то, что как бы... Это конкретные знаки для нас. Эти признаки для нас существуют. Они не существуют для кого-то еще. Просто у нас с Богом в отношениях всегда есть свобода выбора. Мы хотим глубже понять этот мир или не хотим. Он все равно будет нам давать эти знаки, даже если мы не хотим его глубже понять. Соединяя свои поступки со служением Господу, великие мудрецы исправляют все последствия своей деятельности в этом мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и возвращаются к Богу, а там уже избавляются от всех страданий. То есть человек может вообще другую жизнь получить, потом более высокую в будущем. И потом дальше, это беседа Бога, откровение такое было, которое было записано потом великим мудрецом Вьясадевы. И потом Господь говорит своему ученику, Он говорит, что как определить, что ты реально уже освободился от страданий. Когда человек избавляется от желаний жить для себя, говорит, которые являются всего лишь порождением его прошлой судьбы, там говорится. Почему человек хочет что-то для себя? Это с прошлого уже запрограммировано в нем. Это не то, что сейчас это желание возникло. Почему у всех одни и те же желания возникают? Приходит время, хочется замуж, приходит время, хочется ребенка, приходит время, еще что-то хочется. Ну, то есть это все запрограммировано, эти желания выходят в результате влияния времени у нас изнутри. И когда человек черпает удовлетворение в своих истинных отношениях, чистых отношениях, вот, допустим, женился человек, надо чистые отношения строить, с женой учиться. Чистые отношения — это значит видеть не чистоту, не наслаждение своих чувств видеть, тело красивое там и так далее, а видеть не чистоту души. Вот когда человек начинает учиться это делать, он вот такие чистые отношения когда развивает, то он свою истинную сущность начинает глубже понимать, то есть свою как себя, как душу. И тогда говорится, что человек пребывает в это время в чистом сознании, которая находится выше событий этого мира. В это время человек не может быть сломлен горем, страданием, болезнями и так далее. Видите, очень важно, цель человеческой жизни — это понять глубину всего, что происходит. Глубину человека, которого я встретил и так далее. Глубину отношений, глубину жизни человеческой, зачем она нужна. И в этом заключается смысл нашей жизни. Для этого мы живем. И я говорил на прошлой лекции, что само восприятие мира, оно всегда имеет свою последовательность. Например, большинство людей находится на самой первой стадии восприятия мира. Потому что самая первая стадия восприятия мира — это восприятие его с материальной точки зрения. Допустим, давайте анализ сделаем. Смотрите, допустим, большинство людей, все хотят быть здоровыми, так? Но человек лечится в соответствии с своим пониманием. Он не может перепрыгнуть через свое восприятие. Я сегодня летел из Тюмени в самолете. У меня были такие палочки разложены. У дерева такая же конституция, как у человека. Ну, точно так же, такие же каналы, все есть. И так как энергетика у дерева сильнее раз в 10, чем у человека, я сделал такую систему. То есть я взял вот эти вот просто палочки, и вот есть 7 слоев как бы у человека, 7 слоев энергетических, в которых находятся болезни. И у дерева таких же 7 слоев есть. И я взял вот эти вот 7 разных видов палочек положил, и нажимая на каждый, я сразу соединяюсь с каким-то слоем в человеке. Ну, то есть, по аналогии, как нашел способ как бы быстрого контакта. И стюардесса подошла, говорит, что это за палочки? Ну, как я объясню, что это за палочки? Для этого надо много чего рассказывать сначала. И она такая, раз в руки, я говорю, оп, назад палочку положила. Она говорит, что в руки нельзя брать. Такая испугалась, такая смотрит. Мне интересно. Это уже тонкое восприятие мира. Понимаете, материя означает грубое восприятие мира. Люди, основываясь на этом грубом восприятии, они строят все свое мышление. Например, люди лечатся диета. Белки, жиры, углеводы. Что такое белки, жиры, углеводы? Это химия. Это грубое восприятие мира. Дальше, более глубокое восприятие пищи. Какое следующий этап? Какой это? У продуктов есть свой характер. И характер делится на три части. Невежественный характер, благостный характер, страстный, невежественный, страстный, благостный. Невежественным характером обладают продукты, ну, допустим, больше невежества у корней, потому что это нижние центры. У человека тоже внизу больше невежества, чем вверху. У растения также, допустим, у корня свеклы больше невежества, чем у листьев. Фрукты, которые вызревают на солнце, больше всего благости имеют. И овощи, которые над землей вызревают. Ну так, просто навскидку. Когда человек ест только корни, у него развивается возможность зачинать детей. Ну, то есть, если, допустим, бесплодие, можно женщинам вот этими овощами над землей питаться. Там, допустим, кабачки, тыква. Больше есть сырыми эту пищу, и женские гормоны начинают работать, сила туда идет. А мужчину, наоборот, корни, плоды, корни надо есть, и туда сила пойдет в мужские половые органы. Есть, конечно, особые три продукта, которые были специально предназначены для активизации половых функций, но люди неправильно их восприняли. Это были не продукты питания, это были лекарства. Но так как люди вообще как бы помешаны на этой идее, секс, зачатие, то все эти лекарства превратились в продукты питания. Я говорю про лук, чеснок и хрен. Ну, то есть эти продукты, они увеличивают очень сильно половые желания. Это значит, энергетика человека вниз опускается, и он становится немножко обезьяной. Чем больше энергии вниз идет, тем меньше она развивает человека, мышление. Поэтому эти продукты считаются невежественными продуктами. Их лучше не использовать просто в пищу, а использовать, если, допустим, есть бесплодие, можно временно их покушать для того, чтобы зачать ребенка, допустим. Ну так, просто, как говорю, для примера. Но для нас сейчас это уже пища. И, соответственно, энергетика организма идет вниз в результате употребления этих продуктов. Лук увеличивает наглость в организме, чеснок, гневливость. Но про хрен вообще даже как бы не надо говорить, потому что им ругаются. Так понятно. Вот. Ну, это так, для примера. Я вас не настраиваю сейчас бросить лук, чеснок. Просто я вам привел примеры. Что сейчас мне кто-то скажет, Олег Геннадьевич, вы что говорите, в луках фитонциды там и так далее, вы что, без них нельзя, это же вирусная инфекция сразу, их надо есть, потому что они убивают вирус, там вот все эти три вида продуктов. Понимаете, то есть опять на химию переходим. То есть человек химический, если у него восприятие мира, ему не объяснишь, что лук нельзя или поменьше. Не объяснишь, потому что у него такое восприятие мира, понимаете? И здесь с этим ничего не сделаешь. Потому что есть материальная платформа понимания вещей. Согласно этой материальной платформе, также и секс является основой любви. Это уже Фрейд. Это материальное восприятие мира, понимаете? То есть он изучал нервные ткани, все вот эти вот как там, и он психику не разделял от нервной системы. В то время они не разделяли ученые. И он как бы не понимает, что тут есть тонкое психическое тело, оно само формирует деятельность нервной системы. Это оно первично, а нервная система вторична. Вот. И выводы вот такие у Павлова, допустим, что психика означает комбинация нервных импульсов. Сложное переплетение нервных импульсов формирует характер человека. Такой вывод. Это на основе материи. Вот это материальное восприятие мира. И поэтому я не живу второй раз. Как я могу жить второй раз, если как бы я умираю? И сама идея воскресения тоже, как бы, она же тоже отсюда идет, что воскресается, оказывается, материальное тело. Чем его воскресать? Оно умерло, сгнило, следующее будет потом. Это не то воскресение, немножко другая вещь. Итак, двигаемся дальше. Переходим к более глубокому восприятию мира. Или не переходим? Нам хочется знать, что есть более глубокое восприятие мира. Более глубокое восприятие мира означает тонкий мир. Посмотрите, допустим, берем. Вы знаете, что сейчас делают? Берут фотографию, делают картины, фотографию природы. Потом берут эту фотографию, сначала в рисунок превращают, а потом размазывают, и получается картина. Я вам сразу скажу, что это не рисунок. Мне вот поставьте 10, один из них рисунок, очень качественный, и 10 фотографий, размазанных под рисунок. Я вам сразу скажу, где фотография, где рисунок. Без всяких сомнений. Есть один критерий. Когда человек делает фотографию, там нет любви. Это мертвая структура. Там нет отношений. Но если вы возьмете, посмотрите картину там Айвазовского или Шишкина, или там Репина, вы увидите жизнь, любовь в этой картине. Каждая маленькая травинка, каждая сосенка, каждый мишка, они все наполнены любовью того, кто их рисовал. Вот это называется тонкий мир, понимаете? И это невозможно сымитировать, допустим, просто тем, кто рифму, допустим, рифму сочиняет, он не может любовь передать в этой рифме, если у него его нет. Понимаете? Месяц свои блески по лугам рассыпал. Можно без любви это сказать? Стройные березки шепчут что-то липам. Понимаете, человек должен это видеть. Как он может это написать в стихах, если он не понимает, любовь в природе, нет у него любви? Унылая пора очей очарования. Понимаете, это же надо видеть все. Это означает тонкое восприятие мира. На этом тонком восприятии мира построена вся культура 19 века. Понимаете, то есть все эти картины, вот эти вот глубокие природы, они все были основаны на восприятии этих развитых людей. Люди были больше развиты, чем все остальные, поэтому они создавали эти шедевры. В чем заключается вот эти вот произведения искусства, вот эти, когда люди играют на пианино там и все на ушах стоят? Почему это происходит? Потому что человек видит тонкий мир, тонкую реальность, начал уже видеть, что такое тонкая реальность. Это наш характер. Это характер природы, характер деревьев, характер птиц. И люди в древней культуре это все видели. «Свет мой, солнышко, скажи, да всю правду доложи». Понимаете, «свет мой, солнышко». То есть не просто солнышко, а это как личность воспринимается. А чувствуется, что там есть жизнь. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». То есть это личность как личности. То есть более глубокое восприятие всего, что происходит в природе. И это не является признаком начала шизофрении. Понимаете, шизофрения означает контакт с духами, это тоже тонкое восприятие. А мы говорим сейчас с вами о более глубоком восприятии мира и личности как таковой. Потому что когда человек более глубоко воспринимает мир, он тогда продукты питания воспринимает не как химические элементы, а как то, что формирует мой характер. И если я знаю это, тогда я буду и кушать то, что будет формировать мой характер. Зачем мне кушать то, что будет разрушать мой характер? Но это надо понять. Лев Толстой говорил, что вегетарианство — это не диета, это образ мыслей, он говорил, тем, кто этим образом мысли не обладали. Это образ мыслей, то есть это мое мышление такое. Я так воспринимаю этот мир. И в соответствии с этим восприятием я питаюсь. Потому что питание потом и вся жизнь подстраивается под способность видеть глубже этот мир. Но понимаете, это только вторая стадия видения мира. Вторая стадия. И вот на этой второй стадии все будут эти приметы, которые я сейчас вам буду говорить. Эта вторая стадия говорит о признаках жизни или о присутствии души. Есть душа в животном или нет? Есть признаки жизни. Мы не можем как бы ничего с этим сделать. Они описаны. Вот если, допустим, что-то стремится к любви, материя грубая не может стремиться к любви. Дерево стремится к солнцу, оно любит свет. Это признак жизни. Защита, кора от дерева или шерсть у животного, там клыки, защита — признак жизни, что душа хочет жить, она не хочет умирать. Размножение. Дерево размножается? Размножаются. Дальше проявление любви. У дерева есть проявление любви? Цветки. Белые розы, белые розы. Когда человек влюбляется, он начинает любовь везде видеть, в том числе в цветах. Цветы — это проявление любви дерева. Почему женщинам цветы дарят? Это проявление любви. Почему после лекции тоже цветы дарятся? Потому что это признак того, что мы любим друг друга. Обмен энергии идет, обмен любовью. Только любовь есть еще другого типа, есть духовная любовь, не только материальная. Признаки жизни указывают на присутствие души. И характер также указывает на присутствие души. У дерева есть характер свой? Есть. Одно дерево так растет, другое так. С одним деревом рядом ничего не растет, с другим растет. Означает признаки жизни. Просто у деревьев у них другая жизнь, они спят. Они ничего не чувствуют, не понимают. А собачка уже понимает. И надо воспринимать ее как личность, понимаете? Животное надо воспринимать как личность. Хотя она сама себя как личность не воспринимает. Но если вы будете настойчивы в этом вопросе, она поддастся этой настойчивости. Я в Ижевске останавливался у своих знакомых, и у них огромная собака, овчарка. Она вот буквально за неделю до меня она покусала соседа и чуть не закрыла за соседскую собаку. И они на ночь выпускают эту собаку на улицу, она там охраняет дом, частный дом. И меня не предупредили просто об этом. И как бы, а я рано утром раньше всех встал и хотел молиться, молитву читать на улице. Я как бы открываю дверь, смотрю, морда высовывается такая. Вот такая здоровая, нормально, как бы один раз укусит, достаточно. И я как бы, я не знал же, что она там может загрызть, мне никто не сказал об этом. Я просто начал смотреть ей в глаза, собачке этой, и как бы попытался ей доказать, что она личность, и я личность, и что я ее понимаю, она меня должна понимать. С любовью я как бы смотрел, настойчиво, вот не так, как бы. Она смотрит, видит, что не ее хозяин. Удивилась. Ну, тут не тот, кто-то выходит из дома, как обычно. Вот. И я с любовью как бы на нее смотрю. И потом раз ей до носа дотронулся, она нос же в дверь засунула. Вот. Я до носа ей дотронулся. И в этот момент у ней был выбор. Или попытаться меня укусить, или обрадоваться мне. Но этот выбор был только внешним на самом деле. А внутренней никакого выбора не было, потому что я ей до носа дотронулся с любовью. И так как она заранее уже не предупредила меня лаем, что я не прав в чем-то перед ней, что она должна меня кусать, она растерялась. Потом я начал ей по носу ее гладить, она начала радоваться, она почувствовала меня как личность. Потом, когда я открыл дверь, она начала, такая махина, прыгать на меня, радоваться, облизывать, хотя мы с ней первый раз встретились. Она была счастлива. И потом, я час уже там ходил с ней, молился, потом выбегает сосед взъерошенный, то есть хозяин, выбегает взъерошенный, говорит: «Олег Геннадьевич, собака!» Вот, говорю, собака вот здесь такая бежит, счастливая. Второй похожий был случай в Омске. Там тоже большая собака у хозяев. Но она выполняла свою работу. И она на меня начала гавкать, когда я вышел. Я говорю, это огромная собака, может в раз загрызть просто. И она на цепи была. И когда ну, уже хозяева меня проводили, я вышел на улицу, подошел к ней и начал по имени с ней разговаривать. Говорю, ты же добрая на самом деле, почему ты так гавкаешь на меня? Я как бы гость твоих хозяев. Начал с ней. Она продолжала на меня гавкать. Но так как она, как бы, она хотела доказать мне, что она бесчувственная, понимаете, что она вот просто, ей наплевать на мои чувства, она не чувствует ничего. А я ей доказывал, что она чувствует. Я ей вот эту платформу тонкую пытался доказать, что она ну, тоже имеет любовь, и как бы она выше, чем ее обязанности стоят. Знаете, что произошло? Я когда с ней вот так по-доброму разговаривал, она как бы чувствует любовь, и она начала так гавкать. Ну, то есть уже как-то через силу начала гавкать, и потом дальше была такая сцена, хозяева там укатились. Она, короче, залезла за будку, из за будки высовывалась, глядела на меня. Как, вот так вот. И опять спряталась. Ну, то есть, вот это парадокс, как бы, что любовь выше ее, как бы, вот это вот возможности и пугать, она привел очень серьезное замешательство. Это доказывает, что у собаки есть душа. Это доказывает. Потому что собака может любить, это значит, что у нее душа есть. Это доказывает. Подумайте над этим. Итак, мы говорим с вами о тонком восприятии мира, и мы сегодня будем посвящать лекцию тому, что мы будем эти тонкие явления природы, нашего отношения с Богом, как это проявляется через природу, будем об этом говорить. Я просто дальше вам расскажу о следующем уровне развития личности, если вы не возражаете. Нормально? После вот этого искусства, культуры, картин, чувство психики человека и ощущение любви существует еще один уровень, более глубокий, который вообще сложно понимаем людьми. Понимаете, этот уровень означает, что человек может воспринять свою жизнь как закономерность женщин на первом ряду. Может воспринять свою жизнь как полезную закономерность судьбы. То есть этот уровень означает, что человек начинает чувствовать ход времени, и он знает, что когда приходят страдания в жизни, это все приходит только для его развития, для его блага, и что страдания обязательно нужны каждому человеку. И когда они приходят, это тоже имеет большое значение, какое время в нашей судьбе. Когда человек начинает так воспринимать мир, он становится очень счастливым, потому что он входит в настоящее время. Когда человек видит ход судьбы, и он, что видит испытания, ему нужны, он принимает их всех сердцем, а чтобы принимать их всех сердцем, нужно для этого иметь связь с Богом уже, потому что без Бога выдержать судьбу невозможно вообще. То есть на этот третий уровень уже просто в результате самостоятельного развития не получается. То есть человек не может выйти на восприятие хода времени и своей судьбы, и закономерности судьбы своей и других людей, не может выйти на этот уровень восприятия, если он не получает на это силы свыше. Потому что своими силами пережить это невозможно. Вы мне все время, все, что вы мне рассказывали, как я своими силами это переживала. Если бы вы не своими силами переживали, было бы все иначе. Если бы вы в связи с Богом, думая о Боге, переживали эти события, вы бы легко их переживали, какие бы они трудными ни были. Но это все происходит только для вашего развития, потому что когда человек сталкивается с тяжелейшими событиями судьбы, или как вот мужчина говорил даже просто про свое рождение, это все соединяет его с временем. Понимаете, большинство людей не хотят с временем соединяться, они хотят жить нормально, чтобы все было хорошо. Не дай Бог там что-то не так, это страшно. Но что-то не так будет обязательно, потому что время же движет нами. И оно будет нас двигать тяжелым событием также. Когда человек подходит к этим тяжелым событиям, он начинает вот так колбасить, потому что он не ожидал, что в этом мире есть какая-то сила, которая может менять ход моей жизни неожиданно и жестко. Но если человек знает, что эта сила есть, и он ее готов принять в свою жизнь, тогда в этом случае он дошел до этого третьего уровня. То есть это значит, что человек способен воспринимать мир гораздо глубже, чем

дает тебе знания о будущей жизни, чтобы ты не печалился. Понимаете, тот человек, который знает, что дальше его ждет, он наоборот ликует, а не печалится, понимаете, видя ход времени таким образом. Потому что большинство людей считают, что время должно возвращать нас назад. Оно может нас продвинуть вперед в следующую жизнь событием каким-то. Но это тоже будет счастье, а не печаль. Если мы хотим этот мир воспринимать серьезно, а не просто с позиции детского сада, в котором мы находимся. Есть еще следующий этап. Итак, видите, есть следствие взаимодействия. Мы чувствуем, что все происходит правильно, все взаимодействие. Все, что в этом мире происходит, происходит все правильно. Но некоторые люди начинают видеть свое прошлое и свое будущее. А это уже четвертый этап развития личности. Прошлое не означает только детство. Можно вспомнить свои прошлые жизни даже. Но те люди, которые говорят, что они помнят свои прошлые жизни, можно проверить, на каком этапе развития они находятся. Если они элементарно даже питаться правильно не могут, то есть они даже не научились тонкий мир воспринимать правильно, честно и чисто, как они могут видеть правильно, честно и чисто свою прошлую жизнь? Это бред полный. Это очень высокий уровень развития личности. Не надо всем доверять там. Вот эти все, допустим, сейчас регрессии всякие эти вот. Ну, это все, понимаете, контакт с духами. Когда человек быстро дышит, потом раз, теряет сознание, в этот момент, когда у него есть какое-то желание, допустим, хочу увидеть свою прошлую жизнь. Этим желанием может воспользоваться дух, потому что он входит в тонкое пространство человека в это время. И дух может показать ему свою прошлую жизнь. Для чего? Для того, чтобы установить с ним контакт, с этим человеком, и жить его жизнью потом. Это и называется сходить с ума. Когда человек свою жизнь с жизнью духа отождествляет, это раздвоенность и приводит к сумасшествию. Поэтому эти все практики, искусственный способ увидеть свою прошлую жизнь, означают безмозглость, раз, и опасность, два. Понимаете, что можно в домик незнакомого архитектора попасть? Надолго причем. Поэтому не надо спешить. То есть четвертый этап развития личности — это видение хода времени. Не просто события принимать, а ход времени уже видеть. Что со мной было, что со мной будет, человек такое чувствует. Он не боится смерти уже на этом этапе. Есть еще пятый этап. Знаете какой? Над временем человек начинает видеть Создателя, чувствовать. Это уже святость. Люди, которые не имеют никаких грехов в жизни и отстранены от всех событий, которые с ними происходят, наблюдают за ними, способны почувствовать, что это все происходит очень закономерно в этом мире. И эта закономерность глубокая. Это самая большая тайна, которая существует здесь. Люди не видят этих закономерностей, но мудрецы видят, они поэтому ничего не удивляются. Они знают, зачем войны возникают, зачем разрухи какие-то. Все это нужно для людей. В этом есть смысл глубокий. Поэтому мы говорили с вами, что существует, если уж говорить о развитии человека с точки зрения нравственности и с точки зрения отношений с Богом, то существует пять стадий такого развития. Первая стадия, можно ее назвать безнравственный атеизм. Ну, то есть человек атеист по природе, и у него нет совести. Он как хочет, так и живет. Ну, вот, у него есть вот такая формула жизни. Такая. Понятно? Теперь ты понял, да, на кого ты наехал? Вот. То есть это тупая жизнь просто, полуживотная. Животная жизнь в человеческом теле. Ради просто каких-то материальных приобретений, морда кирпичом, денег много в кармане и живем дальше. Толку в такой жизни вообще никакой нет. Просто пустая жизнь, бессмысленная. Нет развития никакого личности. Нравственный атеизм, дальше следующая стадия. Это Советский Союз. Это уже лучше, мои хорошие. 100% лучше, чем вот это вот. Потому что когда был нравственный атеизм, у нас не было разводов. У нас были хорошие песни нравственные, а в них есть было много глубокого смысла.

0: смысла. Огромная плеяда очень хороших людей, в том числе театр великолепный, великолепные фильмы, которые сейчас мы не можем уже поставить такие фильмы, как делались в то время, потому что они все были основаны на нравственности. То есть нравственная культура просто расцвела, расцвет нравственности произошел в России в это время, до 80-го года фактически. Вот за эти 40 лет просто колоссальные изменения, там за 60 лет в нравственном развитии общества произошли. То есть глубокое очень понимание, что такое культура, там все прочее. Даже сами предприятия были построены по ведическим принципам. Веды говорят, что всегда, когда есть какая-то структура, где люди работают, там должно быть два вида руководства. Одно руководство идеологическое, а другое руководство... административное. И вот именно так все и было сделано. Представляете, какие как бы все продумано, очень классно все. И что только на основе патриотизма может страна жить нормально. Если нет патриотизма, нет никакой жизни нормальной вообще в стране. Это дикая жизнь. В стране должна быть обязательно патриотическая культура, любовь к родине обязательно должна быть. И она так сильно существовала в социалистическом обществе. Но есть еще более высокий уровень развития человека и общества, может быть, более высокий уровень. Это называется нравственный теизм. Видите, нравственный атеизм, означает, жизнь без Бога была в социалистической культуре. Но есть еще нравственный теизм. Это означает, что человек, он уже понимает, что есть Бог. И сама структура общества построена так, что люди верят в Бога, у них есть наставники у всех у людей, они бизнес делают нравственным образом, свои дела решают, у них в коллективе тоже есть совесть в отношениях и так далее. У нас в обществе сейчас нет такой формации, мы не дошли до этой формации. Поэтому семьи все разваливаются, что дикая среда у нас в обществе. По факту мы скатились на безнравственный атеизм, стал основой жизни. Понимаете? То есть общество скатилось, и поэтому 80% разводов — дикая среда. То есть нет регуляции отношений между мужчиной и женщиной в обществе, нет совести. В обществе должна совесть существовать, чтобы человеку было перед людьми стыдно бросать жену. Понимаете? Но совести-то нет в обществе. Хочешь — бросай, хочешь — не бросай, никто ничего не скажет. Нравственный атеизм — это высокий уровень развития личности, когда человек живет по совести, социум организован вокруг Бога в это время. Но там есть одно «но», есть одно правило, которое надо соблюдать. Если оно не соблюдается, эта формация разрушается. Правило такое: если мы уважаем веру друг друга и даем, любим возможность людей верить по-разному, тогда эта формация будет существовать. Если нет, то тогда она превращается в группу фанатиков, которые ради своей веры готовы всех уничтожить, потому что они ненавидят другие способы мыслить. Понимаете? Страшная ситуация. То, что сейчас в Сирии происходит. Дальше, следующий уровень развития — это когда человек достигает возможности видеть святость и жить этим видением. Такой человек, он уже отрекается от мира, ему не нужно ничего, потому что он видит счастье постоянно, чувствует святость в людях, в Боге и во всем. Такой человек выше судьбы стоит. И самый высокий уровень развития личности — это когда человек свою жизнь посвящает служению Богу. Но только для Бога все делает в жизни, больше ни для чего. Это самый высокий, так жил Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Это вершина человеческого существования. Выше мы не можем прыгнуть уже. Это наша вершина жизни. Самое лучшее, что может быть. И самое большое счастье человек получает в этом случае. Итак, мы немножко вспомнили, о чем мы говорили вчера. И мы также говорили, что диагностика своей судьбы должна быть основана на этих вещах. Потому что если я всех этих вопросов не понимаю, если я живу в невежестве, что там диагностировать? То есть, если я в невежественном слое живу, значит, тогда семья точно развалится. Можно ничего не предсказывать. Не надо ходить к астрологу. Если мы без совести живем друг с другом, значит, семья развалится. У нас нет ни Бога в отношениях, ни духовности, ничего. Просто вот живем, балдеем, наслаждаемся друг другом. Значит, все развалится точно. Не надо никаких предсказаний. Все уже предсказано. Если человек живет в страсти, то есть мы говорили на прошлой лекции, что слой страсти характеризуется несколькими признаками. Первый признак – время свободного становится меньше, человек попадает в рабство своих желаний. То есть ипотеку взял, работаем до потери пульса. Отношений становится меньше, здоровье становится меньше, сжимаются возможности жить. Дальше кушаем как попало, детей не видим, жену не видим, отпуска не видим, жизни нормально не видим, природы не видим, ничего не видим. Потом это все превращается просто в ужас, потому что человек так долго не может жить. Потом разруха, то есть дальше семья разваливается, естественно, она не может дольше. Где-то от 6 до 10 лет, когда человек живет в страсти, вот у нас просто мы живем ради какой-то цели материальной, работа, квартира, деньги. До 10 лет, дальше просто шансов нет быть вместе. Потому что отношений же нет, накапливается боль, обида, разочарование. Люди не вкладывают в любовь, в отношения силы. Они просто живут, бегут вместе куда-то, пока есть силы бежать, и потом падают. Что тут предсказывать? Зачем нужны какие-то диагностики, если все понятно? Вот так живем, значит, такой результат. И только в благостной жизни, когда люди начинают работать над собой, думать, что есть совесть, что есть Бог, там нужны предсказания. Потому что надо глубже воспринимать этот мир, учиться. Только вот в этой формации уже, формации отношений глубоких с этим миром, с Богом, человек может реально пользоваться теми инструментами, которые я сейчас вам буду говорить. Итак, первое, что вы должны понять, что есть определенное правило, с помощью которого человек может диагностировать свою судьбу. Правило звучит так. Если ты не смог войти в состояние спокойствия перед тем, как ты будешь пользоваться этими приемами. Если ты не пришел в состояние спокойствия, нейтралитета и контакта с Богом, как бы в сердце, означает спокойствие. То есть не то, что его видишь там, Бог, просто тебе стало спокойно. На основании этого внутреннего спокойствия ты можешь диагностировать свою судьбу. Иначе все, что я сейчас скажу, превратится просто в мнительность и безумие. Приведу пример. Например, если человек идет по улице, допустим, да, мужчина, с левой стороны от него каркает ворона, и ничего страшного, ничего не вспоминает в этот момент, ни о чем не думает. Просто каркнул, он прошел и все. То и ничего не будет страшного. Второй вариант. Человек идет, каркает ворона, он на нее поворачивается, она на него смотрит. В этот момент он вспоминает, какое событие, допустим, свою жену, и чувствует холод, допустим, от этого. У него ему становится жутко внутри. Это знак. И он может отвернуться от этой мысли, лучше от нее отвернуться. Как определить, что этот знак? Надо сильно помолиться, чтобы успокоиться после этого. И если все равно это событие в сердце войдет потом, после того, как ты успокоился, значит, нужно молиться, чтобы жена не ушла. Теперь, смотрите, я вам сказал про знак, да? Половина из вас, проходя мимо вороны, когда она каркнет, посмотрит на нее и будут ждать, когда что-то вспомнится. Это называется мнительность. Называется мнительность, за что боролся, на то и напоролся. Поэтому это знание о знаках судьбы, оно является на грани фола. Я долго думал, прежде чем читать эту лекцию вам, потому что, если вы будете вот так воспринимать эту лекцию, что теперь я буду ходить и Габарят не побезет, если черный кот дорогу перейдет, пока наоборот. Хорошая песня, так и есть. Если перешел черный кот дорогу. Ничего страшного. Это никак не связано с моей судьбой. Вообще никак. И если я так воспринимаю свою жизнь, тогда я смогу увидеть эти знаки. Вот черный кот перешел дорогу, вообще никаких проблем. Но если все-таки, когда он перешел дорогу, появились признаки какие-то определенные, надо еще раз помолиться и успокоиться. Может быть, это все-таки после лекции произошло, что я наслушался лекцию, и так вот все произошло. Если человек успокаивается и снимается от напряжения, и все равно четко в памяти остается связь, вот это движение кота черного с тем, что у меня находится в отношениях с кем-то, тогда это означает, объем работы вскрыт с помощью таких вот каких-то вещей. Помните слово о полку Игореве? То есть начинается битва, и в это время солнечный диск закрывается, солнечное затмение происходит. Это происходит с неблагоприятной стороны, с левой стороны. Для мужчин неблагоприятная левая сторона. С левой стороны от тех, кто, от кого слева это произошло, тот и будет побежден. Какое решение? Могут быть разные решения. Можно раз и просто отступить, не сражаться. Переждать. Бегством спастись, потом более благоприятное время принять бой уже. Разумный подход. Дальше вороны начали каркать с левой стороны, с той же стороны. Ветер подул сильный. И оцепенели сердца воинов. Все. Значит, события будут разворачиваться не в нашу пользу. Это знаки судьбы так действуют. Они описаны во всех, не только в Ведах. Видите, я вам вообще не ведическую историю рассказываю. Они описаны, все знают, как это действует. Эти знаки известны всем. Но я сейчас немножко расскажу с точки зрения... Вы поняли, да, как их воспринимать? По отношению к событию всегда. Если ничего не произошло, а вы там, особенно женщины, любят заморачиваться на эти темы. Это и хлебом не корми, им нравится об этом думать. Об кошках этих всех, воронах. Но это их любимая тема вообще, женщин. Потому что беспокойство по природе же есть просто внутри. Надо же еще теперь как-то это оформить. Потому что женщины вот живут, допустим, 20 лет и не понимают, что беспокойство в сердце у женщины — это нормально. Это ее природа беспокоится. Ум очень подвижный. И это нормально. Не надо этому приписывать ничего сверхъестественного. Олег Геннадьевич, у меня в сердце беспокойство, может, меня сглазили? Так изучайте. Правая сторона у мужчины благоприятная. Все, что с правой стороны происходит, это означает развитие и победа. Все, что с правой рукой связано, с правым глазом, правым ноздрёй, там, правой щекой. Мужчины, все, что справа, связано благоприятно. Это мы о чем говорим сейчас? О том, что у человека в сердце есть представительство Бога. И Господь, Он напрямую не общается с нами, потому что мы недостойны. Но Он может общаться с нами в виде знаков, которые мы можем воспринимать, можем не воспринимать, это наше личное дело. То есть Он дает нам свободу выбора в этом плане. Но знаки эти описаны. Если человек их изучает, он может знаки Бога из сердца, которые Господь ему дает, он может их... Может их научиться легко и хорошо воспринимать, ориентироваться в том, что происходит. То, что вне моего восприятия, дается мне тоже восприятие в результате отношений с Богом. Но для этого нужно вопрос задать именно так, почувствовать, вспомнить. Вопрос через память задается своему сердцу. Если сердце спокойно, можно задать этот вопрос через память. Хорошо или плохо то, что произошло? Например, я вспоминаю какое-то событие в спокойном состоянии ума и просто в памяти, допустим, держу человека. Я с ним, допустим, поговорил. Хорошо или плохо это в будущем скажется на мне? И я чувствую, эта память в правую сторону мои мысли, мою психику уводят как бы вправо или влево. Но при этом я должен быть спокоен, потому что если у меня есть мнительность, то тогда всегда не в ту сторону уйдет. Видите, основывается все на вере в Бога. Спокойствие означает связь с Богом. Человек сначала должен помолиться, чтобы быть спокоен, а потом просто понаблюдать. Он сам ничего не делает, он просто наблюдает, куда уходит восприятие, вправо или влево, и все. Но если человек не спокоен, он не может уже дальше такое тестирование делать. Это все будет только усугублять ситуацию. Допустим, если женщина хочет, чтобы муж вернулся, она не должна такие опыты проводить с собой, потому что она должна сначала успокоиться по отношению к мужу, а потом уже она может его вспомнить и понаблюдать за собой. Вправо или влево в ней уходит мысль, сознание. На правую руку или на левую, на правую щеку или на левую, на правый глаз, на левый. Каждый по-своему будет. Если у женщины сознание уходит направо, это неблагоприятно. Это означает, что там есть непреодолимая судьба в этом во всем. А если сознание уходит налево, значит благоприятно для женщины. А для мужчины прямо наоборот. Если сознание уходит направо, это благоприятно для мужчины. Сознание налево уходит во время этого восприятия. Значит, для мужчины неблагоприятно. Ну, допустим, давайте приведем пример. Кто-то из вас встает и спрашивает меня, допустим, я устроюсь на работу там или выйду замуж в ближайшее время или нет? Ну, давайте. Спрашивайте. Выйти вы замуж в ближайшее время. Я оцениваю по отношению к себе энергию. А вы тоже расслабьтесь, сидите. Расслабьтесь, смотрите на меня. Вам спокойно? А? Тревожно? Ничего не сможете понять. Мне спокойно. Я же не про меня вопрос, правда? Ну, поэтому спокойно. Я вижу, что сознание пошло по левой руке. Это значит, что вы не выйдете в ближайшее время замуж. Вы согласны с этим? Так же почувствовали? А как вы почувствовали? У вас в эту сторону пошло. Влево. У вас влево благоприятно, наоборот. Но я еще раз вам повторяю, в тревожном состоянии невозможно. Но я даже почувствовал, почему. Мне даже почему как бы пришло знание, почему вы. Это тоже так же с помощью этих симптомов делается. То есть потому что вы совершили жестокий проступок по отношению к какому-то человеку, и вы не прощены еще. Я не знаю подробностей, но вот сами теперь изучайте эту тему. Вы совершили какой-то жестокий поступок, и теперь вы не прощены еще пока. Вот когда вы сможете раскаяться за этот поступок, сразу же вы сможете выйти замуж. Потому что плохого периода у вас нет в этом плане астрологическом. Это просто наказание. Все, вы наказаны. Вы согласны с этим? Согласна. Видите, она совсем согласна. А? О, хороший вопрос. А что значит не прощена и кто должен простить? А вы готовы ответ слышать или нет? Да? Понимаете, проблема заключается в том, что мы не понимаем, что отношения между людьми держатся Господом. Вот эту нить незримую, которая создается. Вот вы, допустим, замужем? Нет? Ну кто? Вы поднимите руку, с кем, кто со мной хочет, кто уже женат, замуж, кто со мной хочет поговорить на эту тему. Ну, допустим, вы, да? Вы жена, замужем, да? Ну, вот сзади женщина. Было же такое, что вы хотели уйти из отношений? Ну да, и кто-то не пускает, да? Что-то не пускает. Кто не пускает? Муж не пускает? Бог не пускает. Понимаете, тот, кто соединил людей, тот и не пускает. А если я все равно, я крутяк, взял, рубанул и пошел, да, мне по барабану. И дальше человек что, обливается кровью у него сердце, тот, кого я бросаю. Он страдает, когда человека бросают, он сильно страдать начинает. От несправедливости очень сильно страдает. И кто наказывать будет? Тот, кто держал отношения, тот и будет наказывать. Он просто скажет, ну не надо, тогда не надо. Какие проблемы? Не хочешь отношений, не надо. Будешь без отношений, значит. Как вы вот считаете, в этом есть смысл, то, что я сейчас сказал? А? Женщина?
1: Я не совсем поняла.
0: Ну что тут непонятно? Ладно, сейчас песню подключим. Песня, через любовь люди понимать начинают. Любовь нужна, если человек не понимает. Сейчас все понятно будет. Слушайте песню внимательно, сейчас все поймете.

Слышно, да, хорошо? Надо по звуку громче сделать там, а я потише сделаю, что у меня нет выбора. Надо, чтобы выбор у меня был. Вы громче делаете. Слушайте.

Кем связаны? Нет, я вот девушке говорю, я не понимаю. Кем связаны? Кем связаны? Там написано «связаны нитью незримую». Чтобы, если вы хотите нормально любить друг друга, надо понимать, что связаны. Кем связаны? Ну вот, видите, вы все понимаете. А тут дальше в следующем куплете даже и говорится об этом. Кем хранимые? Кем хранимые? Там написано конкретно, поется «сердцем хранимые», означает «Богом хранимые наши любимые». Им и хранимые. Потому что вот здесь он находится, прямо вот здесь. И он же является нашей совестью. Совести нам не принадлежит. Слушайте следующий куплет.

0: если мы против сердца идем? Хрясь! То какой результат будет? Такой же. Хочешь рубануть? Нет проблем. Посмотришь, что дальше будет. Итак, смотрите, то есть, когда сердце спокойное, есть возможность, вот в этом заключается наше право, понимаете, наш выбор какой. Или я привязан к ситуации и не хочу в молитве отвязаться от нее. Если я не хочу в молитве отвязаться от ситуации, тогда ничего и не получишь, ты не сможешь понять ситуацию. Надо сначала кланяться святыне. У каждого человека должна быть святость, иначе тогда вообще ни в чем не разберешься. Надо кланяться святыне. Я хочу тебе служить, хочу жить для тебя, я хочу почувствовать твое присутствие, хочу развиваться, хватит тупой жизни. Хочу понять, как устроен этот мир, хочу понять, зачем моя жизнь нужна, хочу глубже все понять, я хочу думать о тебе. Через святыню человек контактирует с Богом. Напрямую невозможно. Мы недостойны. Это может быть Священное Писание, изображение святого человека, святая земля. В каждой духовной традиции свой стиль. Каждый выбирает свой стиль. Все стили хороши. Все это одно и то же. Человек кланяется, и какой результат? У него в сердце появляется спокойствие. Это значит, все его нити, вот эти вот незримые, они наполнились энергией счастья, победы. Потому что беспокойство означает, что мы кому-то свою энергию отдаем. У кого-то плохо. Мы куда-то отдаем свои силы. Беспокоится сердце. Сердце волнуется. Вот. Но когда мы помолились, святость вошла в сердце. Спроси у жизни строго, какой иди дорогой. Иди за солнцем следом. Хоть этот путь неведом, всегда иди дорогой добра. То есть что значит за солнцем? Думай о святости, о святом, о свете душевном этом, чистом. Думай о святом, о чистоте думай. И когда сердце успокоилось, дальше вспоминай, вспомни объект твоего вопроса. Допустим, ребенок. Надо решить, как лечить ребенка, чтобы время не тратить. Допустим, он заболел. Может быть, все нормально будет, и что париться. И женщина, она вспоминает ребенка, и дальше она просто не пытается ни о чем думать. Она думает о святости в это время и следит, как действует память. То есть надо опять сосредоточиться на святости, на Боге. Это спокойствие чувствовать внутри. И параллельно с этим спокойствием нужно просто вспомнить ребенка. И дальше следить. Если ваша память пошла в левую сторону, то есть в правую сторону у женщины, в правую сторону, по правой руке или по правой щеке, к правому глазу, у всех по-разному, в правую сторону. Дальше нужно еще опять подумать о Боге и проверить еще раз. Если опять успокоиться и попытаться по левой стороне, как бы мыслить на левую сторону, пытаться туда повести, специально так проверить, а вдруг туда. И если опять чувствуете, что это все искусственно, а психика идет на правую сторону у женщины, значит, тогда в этом случае это значит, что объем работы очень большой с точки зрения лечения. Теперь есть дальше еще углубление симптомов. Если на правую сторону пошло и пошло теплотой у женщины, значит, это тяжелая судьба, но она решится хорошо. Теплота, когда пошла по правой руке, значит, все будет нормально. А если пошла ломота, холод и скручивать начало, вот понимаете, есть разные стадии. Первая стадия – холод – это плохо. Холодное такое чувство – плохо. Если начало ломить с правой стороны – еще хуже. А если начало скручивать – это совсем плохо. А если вам правую руку хочется вот так зажать ее, как бы совсем вот так вот – это совсем жесть уже. Понимаете? Так бывает очень редко. Не волнуйтесь. В левую ломит. Значит, супер, отлично. Но я сейчас, вы не торопитесь. Вот, теперь смотрите. Надо понять такую вещь, что судьба, она тоже имеет свое течение. И в руке это тоже будет видно. Вот, например, если ломит в плече вверху и не опускается вниз, Это значит, время реализоваться этой судьбе еще не скоро придет. Еще есть время все исправить. Если эта ломота дошла до запястья, значит, уже близко событие. А если она прошла в пальцы, значит, это событие уже сейчас происходит. Понятно? Но знаете, все это надо воспринимать на фоне молитвы, потому что если, ну как говорят, за что боролся, на то и напоролся. Если вы будете сами как бы, где ломота? Я как бы уже про кого я вам рассказывал анекдот много раз, да? Где ломота? Как бы, что со мной будет? Почему со мной никто не занимается? То есть знаете, я же рассказывал, ковбоя привязали к дереву, индейцы, почему со мной никто не занимается, в чем дело, почему они там танцуют вокруг этого костра, что со мной будет, как бы достал уже как бы этот ковбой, и как бы, что уже все, конец? Нет, не конец. Может быть, конец уже сейчас? Ну что со мной будет? Может, сейчас уже будет конец? Ну, вот видишь, вон с перьями самыми большими этот вот индеец. Вижу. Ну, позови его. Позвал. Плюнь в лицо. Вот теперь конец. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, как лягушка прыгает в рот к удаву. Это реальный факт. Я видел съемки. Она в это время думает, что за такое, почему так страшно? Надо разобраться в этом вопросе, что так страшно там вообще в этом рту? Ну, есть много мест вот не страшных, а там страшно почему-то. И надо с этим разобраться, ну, какая-то ерунда вообще. У меня был такой случай. Один человек в неблагоприятный период позвонил своему близкому человеку. Его предупредили, говорит, не звони, сейчас нельзя, семья может разрушиться. Он говорит, ну как, я не могу не звонить. Позвонил, короче, произошла очень серьезная конфликт на грани разрушения семьи. И как бы на следующий день ему говорят, ни в коем случае сейчас не звони, вот если сейчас позвонишь, вообще все развалится. Ну как, я не могу не звонить. Позвонил, все развалилось. А знаете, почему так происходит? Вот заметьте, что в тот момент, когда мужу чего-то не надо сказать, уже понятно, что он точно бросит. Мы чем занимаемся? Говорим то, что надо сказать. Правда ведь? А потом, ой, все, я виновата. Зачем я это сказала? Невозможно не сказать. Потому что событие приковывает к себе. А эта прикованность вызывает определенную последовательность, цепочку действий, понимаете, которая дальше непреклонно следует одно за другим. И только если человек очень сильно привязан к Богу, к чистоте, к святости, в это время он способен проконтролировать себя и не совершить это действие. Понимаете? То есть надо быть очень самообладающим. Чтобы, потому что вот смотрите, допустим, когда муж уходит, я уже приводил такой пример, часто люди думают, что сказать. Вот женщина думает, что сказать. А здесь уже нечего говорить. Ситуация вышла из-под контроля. И единственное, что может вас спасти, если вы будете молиться и в сердце к нему чистоту и светлую память культивировать. Потому что внешние поступки какие-то теряют всякий смысл, когда судьба начинает очень жестко действовать. В это время надо переключиться на внутреннюю жизнь и в сердце устанавливать с этим человеком отношения. Через сердце вы сможете вернуть его назад. Первая стадия — спокойствие по отношению к нему, вторая стадия — добрая память о нем, и третья стадия — у него перемены начинаются внутри уже. Но если мы не понимаем, что надо остановиться во внешних отношениях и пытаемся что-то сказать, тогда будет два варианта что-то сказать. Первый вариант — не уходи. Ответ такой я много раз изучал. «Не уходи» означает, вот видишь, ты сама виновата, и поэтому я ухожу. Второй вариант — ну и уходи. И ответ такой — а раз ты хочешь, чтобы я ушел, тогда тем более. А? То же самое. Я желаю тебе счастья. Я тебе тоже. Никакое внешнее действие не работает, потому что каждое это действие означает прыгать в рот к удаву. Она же тоже лягушка рассматривает с разных точек зрения каждый прыжок. Она как бы прыгает и думает, а вот хорошо это или плохо. Сейчас прыгну, оп, вроде хорошо, нет, плохо. То есть, ну она приближается к удаву в это время, а надо заниматься внутренней практикой, понимаете, здесь, потому что даже лягушка может прыгать от удава. Вот интересно, она может от удава прыгать, знаете? Но припрыгает она все равно к удаву потом. Она может прыгать туда, туда, а потом она все равно возвращается. И он об этом знает, поэтому рот открытый держит. Система работает всегда одинаково. А? Что делать? Вот я и говорю, что делать. В это время человек не должен никуда прыгать. Надо замереть и начать молитву. Начать думать о Боге, потому что любой прыжок, он приводит к поражению всегда. Глупая что?
1: Глупая ты
0: баба. Глупая?
1: Глупая? Ты баба.
0: Ты баба? Нет, не смотрю.
1: Там у нее когда уходил муж, хлопнул
0: дверью,
1: она говорит,
0: сокол,
1: потом вернулся.
0: Что она говорит?
1: Она говорит, сокол, ты мой.
0: Так это не глупая баба, это классно. А, вот мы на эту тему сейчас говорим, да? Какие мужики козлы, да? То есть мы об этом говорим. У нас на эту тему лекция сегодняшняя, да? Ну ладно, хорошо. Хорошо, я посмотрю. Итак. Как? А вот об этом понимать не надо. Кого событие касается, об этом понимать не надо. Потому что поймите такую вещь, вот в этом заключается засада. Вот если человек как бы почувствовал ломоту в левой руке сначала, потом начал искать, кого это касается, в этом засада и заключается вся. Да не надо ничего принимать вообще. Я вам говорю о том, что происходит неожиданно. Человек просто, допустим, жил, потом бац, что-то тревога какая-то по ребенку возникла. Сразу раз начал молиться. В молитве успокоился. Потом, так как успокоился, можно провести диагностику. Вспомнила ребенка и куда память пошла. Если в правую сторону пошла, дальше что там происходит? Тепло, холод, ломота или сводит руку. А если вот самый как бы нехороший вариант, тогда дальше нужно опять молиться и пытаться уже перебирать, как бы в памяти, ну, воспринимать, пытаться. Мой ребенок может заболеть, допустим. Нет, спокойствие в сердце, никуда не идет, энергия не влево. Мой ребенок может, допустим, провалить экзамены, там и сильно расстроиться. Да, допустим, пошла. Ага. Для чего это все пошло? А для того, чтобы мы его подготовили. Если вправо пошла у женщины, значит ничего не сделаешь. Событие произойдет. Надо просто подготовиться к этому. И она начинает готовить его потихоньку, говорит: да, нам этот экзамен на самом деле, ты готовься, как бы, все нормально, но мы же не привязаны. Мы можем сдать, можем не сдать. Всякое от Бога зависит, не от нас. И естественно, так как это его судьба, он сразу встрепенется, скажет: нет, я все равно сдам. У нее же объем работы, ему же надо пострадать от этого экзамена. А она говорит: ну, конечно, сдашь, все нормально. И готовит его дальше к этому, ко всему. Но понимаете, я еще раз вам хочу сказать, давайте возвращаемся назад. Если у человека сознание находится на самом первом этапе, оно в атеизме находится, то есть человек не может этими симптомами пользоваться, потому что он просто не понимает, о чем базар. Ему надо разобраться, что есть Бог, что вот эти нити незримые есть. Надо сначала разобраться, что есть более глубокое восприятие мира, чем просто обычная жизнь. И тогда человек уже сможет стать удачливым. Что значит удачливый человек? Это значит, что он может предвосхитить ситуацию. Допустим, когда в Турции самолет упал, то там я увидел одну интересную статью, которая меня очень поразила. Один из стюардов, он уволился за 2 недели до этого падения. И отец, как бы ему во сне приснилось, что он погибнет, его отцу. И он позвонил ему, начал умолять его бросить эту компанию, там работать, и объяснил, почему. И эта компания очень престижная, сын как бы не хотел бросать, но потом он все-таки решил бросить и поменял на другую компанию, устроился в другую компанию, там начал летать. И все его друзья погибли в результате, а он остался жив. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что не то, что... Вот обязательно мы должны... Бывает иногда, что не обязательно человек должен погибнуть. Бывает испытание, которое надо пройти. Надо узнать, что есть Бог во время этого испытания. Надо перейти на другой уровень восприятия мира. Понять, что меня предупредили, и я остался жив. Это значит, что есть тот, кто предупреждает. Понимаете? Что не все так вот плохо в этом мире, как кажется. Но еще эта диагностика, она нужна еще для каких причин. Вот когда, допустим, я со святостью контактирую и молюсь, эта ломота может потом пройти, и холод может пройти, и пойдет просто тепло по руке, и все. Значит, все уже, ничего не будет. До свидания, события. Понимаете, то, что я сказал, у женщин по левой стороне, у мужчин это идет по правой стороне, у мужчин это идет по левой стороне. Часто, когда жена бросает, мужчины, они вот левую руку вот так зажимают и сидят вот так вот. Вот левую руку зажимают, потому что там очень жесть, энергетика очень жесткая идет. То есть его судьба, она очень жестокая в это время. У кого такое было, что он вот так руку зажимал и сидел целыми днями? Поднимите руку. Вот. Левую, да? Мужчина, вот это. А? Лопатка левая. Ну, то есть... Ну, как бы... Не работает это... Вот вопрос не по теме. Это не имеет значения, левша, правша. Мы говорим сейчас о других вещах. Вы говорите о том, какой рукой вы пишете там и все прочее. Мы говорим о тонком строении человека. Хоть ты левша, хоть правша, у мужчины есть слабая половина тела, это женская, она с левой стороны находится. А сильная половина тела, мужская у мужчины, она с правой стороны находится. А у женщины, наоборот, сильная половина тела левая, а слабая правая. Понятно, да? И тут никак не меняется, хоть левша, хоть правша, разницы нет.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Нужно погрузиться в отношения с кем то молится. Повторяем в их настроении.

0: милость Бога, всего самое лучшее всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете меня.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

как ведическое знание, оно является, ну, не рукотворную природу имеет, то есть оно не создано каким-то человеком, да, обычной личностью. Это знание, оно исходит от совершенного существа, да, то есть непосредственно от Бога. Вот, то, соответственно, оно описывает также, ну, скажем так, не совсем, ну, как бы не ограничивается рамками той реальности, к которой мы привыкли. То есть, как известно, мы живем в трехмерном мире, да, то есть у нас есть три точки координат, да, то есть высота, ширина, да, и что еще? Ну, глубина, да, можно так сказать, да. И также есть четвертая категория — это время. Наше сознание, оно привыкло в этой плоскости, ну, как в этих плоскостях функционировать. Но ведическое знание, оно описывает, что наша Вселенная, у нее существуют различные так называемые мерности пространства и времени. Говорится, что в целом существует 64 измерения. То есть на одной из высших планет материального мира, кстати, Локи, там 64 измерения пространства и времени. И в этой связи, ну, можно провести такое сравнение для того, чтобы понять, как работает, ну, вот эта вот система вот этих измерений в целом. То есть мы, живя в трехмерном пространстве, мы можем наблюдать то, что происходит в двухмерном и одномерном пространстве. То есть двухмерное пространство — это что? Это плоскость, да. То есть вот лист бумаги перед нами, да. То есть только высота и ширина. То есть мы, например, пишем что-то, да, и это только, ну вот, оно не является объемным каким-то, да, то есть мы можем видеть, что происходит в этом пространстве, то есть контролировать. Ну, например, существует описание определенной планетной системы, низшей, например, планетной системы или адские планетные системы. Там не три измерения, в некоторых из них существует только два измерения, то есть плоскость, они живут в плоскости. Те живые существа, которые находятся в этом, на этих планетных системах с данной кратностью измерений, они не могут воспринимать нас, в принципе, потому что мы находимся, ну, как бы в другой системе координат. То же самое одномерное пространство – это фактически точка является. Ну, это также, да, достаточно сложно для восприятия, но так или иначе это описывается. То же самое, соответственно, более высокие уровни мерности мы, соответственно, также практически не имеем возможности воспринимать адекватно. Но они нас могут воспринимать. То есть это некая градация существует во Вселенной, в том числе и знания. Некоторые воспринимают, которые обладают, ну, какими-то тонкими способностями. Они могут воспринимать определенных сущностей из других пространств. То, что там экстрасенсами называется, в какой-то степени, да, описывается. Да. Те, кто с ума сходит. Это сложно разграничить. Потому что у нас нет, ну, как бы, не предусмотрено особых органов действия в этих других пространствах. Ну, так или иначе, к чему я это описываю? Я это описываю к тому, что вот это вот описание этой теории, оно исходит из ведического знания, которое базируется на многомерности пространства и времени. И оно в, ну, как бы для нас, в нашем понимании, оно, ну, выглядит несколько схематично. То есть оно описывает некий алгоритм, принцип, но вот так, чтобы вот просто нашим ограниченным сознанием это все понять до конца, достаточно сложно. Есть такой трактат, который называется «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам». И там 12 песен, в пятой песне там описывается структура нашей Вселенной с точки зрения полубогов. Но достаточно сложное там описание, сразу говорю.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи со звучей смерти.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток, да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой. Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня в водках, вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, если она проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите. Аура, тонкое тело человека, там биополе. Как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим, черная точка появилась. Через сутки. Через трое суток. Обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал. И сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Я говорю, это нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела накручено это борис, как снежный ком, оно накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболело, закололо. Знаете, спину схватило. Тут что-то щелкнуло. Все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Именно так. Если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Поэтому перед сном нужно всех простить. А знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно
1: у конкретного человека,
0: да. Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
1: Мысленно,
0: да. Но лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну, просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть и разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница, достаточно яркая разница. Итак, если человек в это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие. Чуть ли не страны иногда переходят на такой режим. Полностью все наоборот.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Также мы видим, что разные религиозные писания существуют, разные учения существуют. В зависимости от ум природы, в том месте или ином, дается то или иной раздел знания. Например, это вопрос того, что люди делают, какую деятельность совершают здесь. Такое, на такое качество нужно указать. Например, убийца нужно сказать «не убий». Правда? Откуда это знание? А потому что кто-то убивает. А иначе зачем надо говорить об этом? «Не кради» что означает? Что это говорят воровам. Люди, которые склонны к воровству. «Непрелюбодействие» означает, что у них есть такая наклонность людей. А если такой наклонности нет, то вам нужно другие знания, другой раздел знания открывается. Если вы уже усвоили этот момент, можете идти дальше. То есть можете отличаться эти заповеди, эти наставления. Но если вы изучите все эти заповеди религии, всех религий, которые говорят, вот, что делать, что не делать, вы увидите, что это описание гуны добродетели. Это еще не духовный уровень. Это человеческий, материальный уровень добродетели. Это просто нормальная цивилизованная жизнь в этом мире, в материальном мире. А духовная жизнь называется нирмуна, вне гуны. Поэтому не путайте. Добродетели — это еще не духовная практика. Это, скажем, религия. Это то, что нас может связать с духовной практикой. Это еще не сама духовная практика. Это просто обычное цивилизованное человеческое существование, чтобы никого не убивать, не причинять никаких беспокойств, любить надо учиться, а не ненавидеть, прощать, не хамить обиды, не мстить никому. Это просто обычное человеческое существование. Но поскольку это трудно, то даются заповеди. Вот, давай это делаем. Когда в советские времена во всех магазинах я видел, мы видели с вами, какие были плакаты висели. К посетителям обращались. Будьте взаимовежливыми. Касаясь продавцов и покупателей. Потому что ругались страшно удобно. В те времена советские. Ну, то есть там сказал, что обсчитывает, допустим, или не довес, перевес, вот на этой почве. Ругались, и поэтому был такой плакат. Будьте взаимовежливы. Помню, как нам ответили картошки в магазине в Петербурге. Оформить 5 килограмм, вы пробили чек, оставили очередь там около часа. Ну, как помните, в те времена, это же не так просто было купить картошку и капусту. Нужно потратить массу времени. И вот вы тратите массу времени, подходите, наконец, вот к этой стойке, и вам нам высыпали полведра картошки и полведра земли. Ну, то есть они же спешат, очередь большая, там все вот в таком вот виде. Это не слышно, все такое мытое, все чисто, на рынках, вот все вот так нам предлагается, это вот пришло задать этот вопрос. А вот в советские времена так, она где-то полгнилая, где-то какая-то еще, и люди недовольны, там отвечают, начинают ругаться, и кто очень не давит, и в общем, как они разберут. И плакат «Будьте взаимовежливы». А сейчас таких плакатов нет в магазине. Мне нужно это заповедь. Все в порядке, все организовано. Когда появляется заповедь, когда необходимо. А если мы все это усвоим, что делать дальше? Ну а дальше совсем страшно уже. Помните, к Иисусу подошел человек? Ну, то, что ты говоришь, я с детства усвоил. Я в такой семье вырос. Высокодуховный. Меня уже воспитали такие вот. Что мне еще не хватает? Ведь ты-то просветленный, а я не просветленный, что же мне не хватает? А, сказал Иисус, тогда раздай все свои богатства. Оставь одну одежду. Сними сандалии и пошли за мной. О, нет, простите. Мы привязаны к этой добродетели. Смотрите, я хорошо устроен. Я добрый, я чистый, я ученый, я знаю законы кармы, я знаю законы жизни, я счастлив, я мудр. Боже мой, люди на меня как на Бога молятся. Зачем мне куда-то уходить от них босиком в одной одежде? Как раз только жизнь начинается, понимаете? Вот так гуна связывает человека. Это мирская добродетель — это тоже материальная гуна. А духовная жизнь, как таковая практика, она не связана с нигунами вообще. Она связана только с процессом слушания и повторения медовами. Слушание — вот что важно. Это самое главное качество человека. Просто слушая, можно начать уже духовную жизнь. То есть ничего делать-то и не нужно. Она не материальная, опять. Сначала нужно просто услышать. Все знание и опыт можно получить на слух. И поэтому именно, чтобы мы были чувствительны, как бы, сенситивны, подготовлены. И поэтому Писание всего мира подготавливает нас к принятию духовной жизни, подняться в гуну добродетели, потому что от нее рукой подать до духовной платформы, до духовной реальности, измерения растет. В каждом человеке находится духовное измерение, называется нижгуна. То есть мы на самом деле никакого отношения не имеем ни к смерти, ни к старости, ни к болезням, ни к этим всем проблемам. Мы внутри к этому никакого отношения не имеем. Мы это все не принимаем. Я и стареть-то не хочу, и болеть не хочу, отказываюсь. То есть моя внутренняя суть совсем другая вообще. И теперь нужно о ней услышать, об этой сути. Что же является этой пищей для меня, для души? Все писания говорят, любовь твоя природа. Тебе искать-то ее не надо. Тебе нужно просто очистить сердце от этих губ природы. И она проявится сама. Никакие поиски не помогут извне. То, что ты ищешь, внутри тебя находится. Там ты найдешь. То есть за пределами этих гун природы. Итак, мы едим не просто пищу, мы едим гуну. Это означает, что какую мы гуну принимаем, в такую гуну и окрашиваемся. Нам стоит подойти к огню, мы загреваемся. У меня все взаимодействие гуну. Мы принимаем это качество. Железо погружает в огонь, раскаляется. И обжигает как огонь. Хотя это железо. Итак, гуну можно менять, но нужно сначала изменить деятельность. А потом она станет уже природной, свойственной. Например, курить никому от природы не свойственно. Ребенок же, родившись, не просит сигарету. Он материнскую грудь начинает искать. Вот и все, там молоко, вот это его природа. Но позже он перенял от того, кто это уже делал. Этот вкус он перенял. И сначала это было противоестественно, неприятно. А потом он это усвоил. Как часть его вкуса. Хотя это пользы не приносит, это становится моим качеством, я не могу от него избавиться. Веревка. Больше курить трудно. Это уже гуна связала меня. Хотя никакой пользы вкуса на самом деле в этом нет. Она может нас держать в этом. Я уже страдаю от этого сам. Боже мой. Я не могу отвязаться от себя. Какая странная вещь в природе, смотрите. Но как только человек получает знания из верного источника на слух, эти гуны ослабевают. Вы видите, что они появляются огромные внутренние силы. Например, в Америке одно время использовали для лечения наркомании, лечения алкоголизма. Хронических алкоголиков лечили ЛСД. То есть дозировали специально уже на ЛСД, вводили определенную дозу. Эта доза вызывала у человека какие-то центры, открывала чакры. Начал переживать что-то религиозное, видел там Бога, дьявола, добро, зло, все это видел внутри себя, в конце концов раскаивался от своего сердца и бросал пить спиртное. Но при этом становился наркоманом. Вот так учились. И в ведах написано, что именно по такой схеме нужно выходить из гун. Не точно так, но схема именно такая. Просто она ошибочная была. Использована неправильно, использовались ей. Но схема именно такая. Только испытав высший вкус, можно отказаться от низшего вкуса. Но когда наш учитель приехал в Америку, он стал проповедовать хиппи. Очень много хиппи, ищущих людей. Просто хиппи они были. Ищущие люди, они искали смысл жизни, многие из них. Он говорил, что ЛСД счастье вам не принесет. Вам принесет счастье медитация на имена Бога. Он приводил цитаты из Писания и сам это практиковал, показывал. И они впадали в транс при этом процессе вместе с ним. Ну и он здорово. Слушай, тут новый свадьба появился, нас извините, вот наш район, пойдемте. Пойдемте сначала время ЛСД, а потом к нему туда, на медитацию. И здорово вообще получается. Супер. Улет полный. А он потом сказал, что на самом деле в наркотиках нет вообще никакой необходимости. Можете подняться высоко без наркотиков и не спускаться никогда сюда. Наркотики — это как самолет с горючим. Поднялся, горючее кончилось, снова сели сюда же. Вы никуда не полетите на самом деле. Просто взлетите снова, сядьте на то же самое место, лишь ниже еще. Я вам говорю, там другое, сатвичное, трансцендентное, духовное. Имена Бога за пределами материи. Этот звук трансцендентный. И по этому звуку вы можете перенести свое сознание очень высоко. И никогда больше не спускаться. Свой ум и сознание чуть не опускать на этот уровень. Ниже качества. Тогда они спросили, хорошо. А что за медитация? Объясните. Если вы так высоко говорите, расскажите, что лучше ЛСД? Тогда он сказал, ну представьте, вы же наркоманы. Представьте, что вся эта набита комната ЛСД. Вот это медитация на Бога. Кстати, если наркоману ноет, что вы делаете? Это нам подходит. Нам нужен кайф, правда же? И на самом деле это естественно, что нужно наслаждение. И более высокое наслаждение означает, что нужно отказаться от более низкого наслаждения. И что вперед должно быть? Отказаться от низкого и сначала получить высокое. Вот, то есть сначала деньги, а потом студию, правильно? Мы очень разумны. Мы не рискуем ничем, правда же? Хотя в прошлом сначала требовалось отказаться от низшего, а потом только давали это знание. То есть сейчас нам сразу дадут вкус. Потому что мы другие люди уже в это время, мы в других годах природы. У нас не такая вера, у нас общество не такое еще духовное, не такая сильная убежденность в этих вещах. Нам нужно 100 гарантий сначала, 100 чеков выпить из гарантии, прежде чем мы что-то начнем делать. Потому что боимся потерять материальную гуну природы. Мы боимся потерять то, что мы потеряем в любом случае. То, чего бояться не нужно, как раз. Все, что мы имеем в материальном мире, мы все потеряли. Что тут бояться? Это уже предопределено, скажем. Нужно быть готовым. Поэтому сейчас нужно настроиться на получение чего-то более высокого. И все же нам придется что-то отбросить, говорится. Потому что есть вещи, которые сочетаются как огонь и вода. Нельзя их вместе применять. Что-то одно. Если хотите огонь разжечь, воду тратить не нужно. Поэтому нужно полностью отказаться от невежества, чтобы начать подъем. Вот это нужно отбросить всех. Этим нужно будет пожертвовать. Иначе мы ничего никогда не получим хорошего жизни. К страсти можно относиться нейтрально, может быть, может не быть. Но страсть — это богатство материальное, красота, интеллект материальный, образование — это все страсть в этом мире. Это нейтрально, может быть, неважно.

0: Наши предки ели. Предки наших предков ели. Пятиканы ели. И мы тоже будем есть, потому что мы казахи или кто-то еще и так далее. У меня гены казахские, понимаете? Не гены еще, пятиканы, по-моему, еще. То есть у них какие-то теории существуют. То есть они бунт оказывают такой. Это у нас страсти не верят, что, конечно, бунт оказывают. Понятно. Разумный попробует перейти на эту диету и посмотрим сам. Я вегетарианец уже около 30 лет. Дочь мы вырастили полностью вегетарианку с рождения, вот до нынешнего дня. Никогда не ел ни мяса, ни рыбы, ни яиц вообще, не трогал. У нас в доме этого нет. Жена тоже вегетарианка. Я по природе человек вспыльчивый всегда был. Но в школе я учился, там у меня была такая гимнастика. Я мог вспылить, и знаете, а потом я, конечно, отхожу, все хорошо, я иду опять на подвизгиваюсь кому-то. Потом снова, вот я не знал, что делать. И вот я принял вегетарианство, 30 лет назад почти. И через месяц, примерно полтора, я почувствовал, что энергия раздражения у меня ушла. Как бы сил нет в этом направлении. Не потому что я отощал, а сила как бы другие моменты не ушла. То есть я по привычке пытаюсь вспылить, и ну, нечем, понимаете? И я понял, что это просто пища сменилась. Гуна. Качество тоже меняется, потому что пища сменилась. Я поедал это качество. Потом жена сказала однажды, не сходи в магазин, там в Петербурге хороший магазин был. В Москве. Уже во всех городах ничего не было. А в Петербурге все было дешево было. Мы жили в Петербурге в то время и пользовались преимуществами. Она говорит, ты сходи в магазин, купи там риса или что-то еще. Есть там гастрономы, там у них все отдел, знаете, там есть сразу. И то, и другое, и мясо, и все остальное. И я ходил туда часто, на самом деле. А тут вот я вегетарианец уже, и вдруг я захожу в магазин. Мой знакомый магазин, который часто посещаю. Прохожу мимо этого мясного отдела. И вдруг я просто получаю шок. Я вижу как бы обычную вещь, но я ее вижу по-другому. У меня что-то изменилось внутри. Я вдруг вижу свиную голову огромную внутри. Я вдруг понимаю, что это только что забитое из ветки живое существо. Это труп. Я не выйду. Это вдруг открыл совершенно другой трупстер. Соседка курица ломает ноги на кухне. Ой, Боже мой, я думаю, что она делает? Но ты же сам воспитывал в этой среде. Ты сменил пищу, и ты мир уйдет совершенно по-другому. А если поплатитесь 9 дней, 10, поголодаете, вообще все равно увидите с другого измерения. Без желудка, знаете, как хорошо? Ум освобождается. Вообще, жизнь совершенно другая оказывается. А я и не знал, я ел с утра до вечера целыми днями мое сознание, и ум был прикован к этому процессу, как у питона. Питон — это просто прямая кишка, знаете, голова и задний проход, все, больше ничего нет, ни рук, ни ног, ни о чем больше думать, только кишка. Он лежит, если он поел, он лежит, ничего не делает, он будет переваривает, медитирует, все. Он думает только о пище, переваривании, поэтому бегать и не нужно, ему пища сама придет при таком настроении, понимаете? Это гипноз он называется. Он смотрит на вас, вы понимаете, надо варайки на обед. К этому питону. Такая мощь ума, что он просто вот одна кишка и ум, и все. И не о чем думать больше. Но если выключить кишку, о чем он будет думать? Мы думаем, не знаю, я ни о чем другом не думаю, собственно говоря. Поесть нужно, поспать, там на работу, ну дела какие-то сделать. Хорошо, давайте вас освободим от всего этого. Что будете делать?
1: Не знаю.
2: Вышивать.
0: Жевать, пережевывать.
2: Вышивать.
0: Что это вышивать? Да. Творчество, искусство, верно, можно. А что вышивать? Ну там, опять же, фрукты, пищу какую-то. Вот это мы самое. Они делают то же самое. Мужчина, он там общается с женой, а рисует другую женщину какую-то. Ну, то же самое, просто перебирает то, другое, третье. В гунах продолжается мышление, как учил нас учитель. Какой смысл не полететь на Луну? А, какой смысл? Они миллиарды долларов потратили, чтобы принести туда немножко кулету. Как ученые сказали? Ну, это же познание, это все реально. Говорит, нет, это просто едите и спите, и все. А что значит это? Вы же не можете за пределы интересной концепции выйти. Вы же даже на Луне будете есть и спать. А какой смысл это? Вот если хотите понять Луну, вам нужно лунное тело обрести и войти туда.

0: Это же в самолете сидите, вы же не летите никуда. Вы в кресле сидите, вы не чувствуете никакого полета, потому что у вас тело нет соответствующее. Это машина, вы в машине сидите. Также на Луне вы не бываете, в скафандре только можете бывать. В скафандре сидите, не на Луне. И скафандр наблюдаете Луну. Нет, вы должны туда подышать Луной, ну как бы. Эту атмосферу принять внутрь, тогда вы сможете понять, что такое Луна. Луна — это лунное тело. Солнце — это огненное тело. Земля — это тело водяное из Земли. И тогда мы можем жить и понимать, что такое Земля, вот эта атмосфера, вот эти отношения. То есть это гуна. То, что делают искусственно, никакого прогресса в этом нет. Просто кидают солнце. Они поспали на Луне и вернулись на Землю. А я говорю, что ты с тюбика вернулись и все рассказываешь. Да и ничего не мне рассказали, камни эти кругом. Они ничего не видели вообще. Мы думаем, да, одни камни. Нет, просто мы ничего другого не видим в этом теле. Там есть сады, там есть озера, реки. Там растительность более пышная, чем на Земле, описывает дело. Ведь Луна дает силу всем растениям на этой планете. Лунный свет. Сома. Самая ценная энергия для всех растений. Мы едим Луну, лунный свет в этих овощах. Очень ценно. Так почему же на Луне нет растений? Там одни камни. А Солнце дает жизнь всему на этой планете. Почему там нет жизни вообще? Там столько жизненной силы. Просто другие формы жизни. Но в этой гуне мы не видим. Мы ограничены своими гунами. Своими обстоятельствами. Обусловлены этими гунами. Итак, все можно рассмотреть в эти гуны от природы, что угодно. Это небольшой обзор по гунам материальной природы. Но суть мы поняли так, что важно научиться практиковать, делать эту вещь, отбирать эту гуну, лучшее качество. Все очень важно из самого лучшего качества. Пища, одежда, там, где он живет, предметы быта. Это должно быть произведением искусства. Служить красиво, на высоком уровне. Отношения, общение. Гуни благости. Например, если мы выходим на улицу в жаркий день летом, это гуна страсти, мы смотрим на всех людей, правда, как одеты, кто как идет, магазины, вот эта вот реклама, это страсти нас активизирует, мы быстро устаем. Теперь представьте, что это толпе встретили человека, которого любите, что вы чувствуете? Радость. Это элемент сатвы вы почувствовали. А потом мы подошли друг к другу, поздоровались, и снова скучно. Что это? Это снова не будет. Вот так буду вращаться постоянно. Итак, мы сегодня сделаем обзор, краткий обзор Бхагавад-гиты, который вы все уже имеете. Это древнейшее послание. Бхагавад-гита означает «песня Бога». Гита — всемирно известное произведение, которое изучали все величайшие умы мира. Это Эйнштейн, Толстой, Эмерсон, Ганди, Тора, большой список людей. И предыдущий кадр. То есть предыстория Бхагавад-гиты такова. Видите, эти две армии. 5000 лет назад случилась братоубийственная война, которая охватила весь мир. 600 миллионов людей участвовало в этой битве. Воинов. Мирное население не сдаивалось. Курукшетры по сей день существуют в Индии. Там радиационный фон существует до сих пор, потому что применялась брахмастра. Это ядерный вид ядерного оружия тонкого. Итак, воины уже выстроились. Была политика. И Арджуна, один из величайших воинов, колесницы впереди. Вместе с Кришной выходит на эту битву тоже. И он говорит, покажи мне следующий кадр. Эти две армии. И есть армия пандавов и кауравов, то есть есть зло, есть добро, они разделились на части, все запуталось, битва должна решить, кто же прав. Потому что в те времена побеждала добродетель, она была могущественна. Сейчас побеждает страсть, что очень мало добродетель стало, очень слабенькое стало добродетель, неорганизованное добро. А вот низшие энергии хорошо организованы, жадность хорошо организована, магазины, все эти предприятия, коммерческие структуры хорошо организованы. А вторая была организована добродетель, поэтому битва проявила все на земле окончательно. И здесь нарисован царь Дхритараштра, который покровительствует злу. Почему? Потому что зло представляет его сын. Он привязан к сыну. Из-за этой привязанности совершает большую ошибку. Делает неправильный выбор. И он слеп от рождения, он не видит ничего, он сам не участвует в битве. и даже царствовать не может, поэтому мечтает, чтобы сын взял бразды правления его наследником. Но его племянники должны были взять престол, поскольку он был слеп. Это политика была. И вот он еще переживает. Видите, уже битва на носу. И он спрашивает Санджаю, своего секретаря, мистика, ясновидца, что-то происходит на Курукшетре, расскажи мне. И тот, смотря просто на большой ноготь своей руки, рассказывает ему во всех подробностях, что происходит на поле Курукшетры, на большом расстоянии. Следующий год. Но ведь уже армии выстроены, и уже великие войны трубят свои раковины. Это означает уже начало битвы. Вот все великие воины уже дают сигнал к тому, что они готовы, кони готовы, боевые слоны готовы, оружие, и у всех настроение боевое, они в ярости, они готовы убивать друг друга. Дальше. Это снова повторяется, как Санджай внутри сердца описывает нам все детали, которые хочет на этой тараште. Он мистик, ученик Ясадевы. Для него это не трудно. Но он говорит, что вот они готовы. Но Арджуна вдруг обращается к Кришне и говорит, выведи мою колесницу между двумя армиями. Я хочу посмотреть на тех воинов и на других воинов. И что же ведь Арджуна? Ведь он в странном настроении. Он испуган. Что он узнает вдруг, он видит, что это же его родственники, его друзья, его братья, его близкие, с кем он провел детство, кто его воспитывал, кто его обучал, там учителя на той стороне. Говорит, Кришна, как же я могу сражаться? Я ничего не понимаю, почему же сражаться в этой ситуации? Он вопрошает, ведь он обеспокоен очень сильно, а Кришна, он сияет. Это особый разговор, потому что в Ведах описывается, что Кришна — это воплощение Абсолюта. 5000 лет назад он явился под именем Кришна во Вриндаване. И его описывают как Бхагаван. Бхагаван означает тот, кто обладает шестью достояниями безграничной степени. Бхагаван — великая личность, но безграничной степени обладает чего? Красоты, богатства, славы, знания, силы и отречения. Это все его богатства, достояния. Это Абсолют, воплощенный в личности, обладающий красотой, богатством, знанием, силой, отречением, безграничной силой. Это всех привлекающих. Он называет его Кришна. Всех привлекающих. И он остается таким же неизменным. Он не волнуется, как Арджуна. Он уже бросил лук, эти стрелы уже сыпятся из колчана, его охватывает дрожь, пересыхает во рту. У него сострадание, у него страх, ведь я же разрушу традиции семейные. Сейчас уничтожится самый как бы старший род, традиция. Я погублю все традиции, все мы покатимся в ад, потому что если не будет религиозных традиций, выраженных в старших членах семьи, женщины получат свободу. И начнется прелюбодеяние. А в результате появится нежеланное потомство, который потеряет все эти качества, все эти высшие гуны. И мир пойдет в ад. И я стану этой причиной. Кришна, я не могу сражаться. Дальше. Вот. А Кришна улыбается, он сияет. И тогда Арджуна говорит, я просто не понимаю, что мне делать. Объясни мне, все-таки сражаться или не сражаться. И почему все это произошло со мной, что в таких обстоятельствах? Теперь я хочу стать учеником. Вручаю тебе свою душу. Дай мне наставление. Так, они по-дружески говорят, а теперь он как ученик обращается. И Кришна рассказывает, называется Бхагавад-гита. Шри Бхагаван Уваччя, то есть он говорит, это личность начинает говорить дальше. Он говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти, Арджуна. Ты же Арий, ты же знаешь это с детства. Душа не умирает, не горит в огне, не сушается ветром, не растворяется в воде. Родившийся, он умрет. Умеешь родиться заново. Почему ты предаешься скорби, думая о смерти? Ты сострадаешь, это правильно. Но почему ты скорбишь? Это скверно. Как оно тебя одолело? Если ты принадлежишь к потомкам Арии, то ты уже знаешь такие вещи. Далее. Это та же картинка реинкарнации. В разных формах жизни душа может трансмигрировать. Может в человеческой перерождаться много раз. Но если плохая карма, плохие поступки, он может деградировать и в соответствии с этим получить другую форму низшего уровня — животного, растения и так далее. Даже в одном теле душа меняет, то есть в одном воплощении душа меняет множество тел. Посмотрите, тело ребенка, оно меняется. 7 лет проходит, все клетки заменяются, новое тело. Новое настроение, новые мысли, новые желания, угасание. И снова. То есть тело меняется постоянно. Душа, сознание, личность остается та же самая, переживающая эти состояния далее. Вот так душа переходит из одного тела в другое тело. То есть смена тела, ученые называют обмен веществ. Это смена тела постепенная. Каждую секунду мы меняем тело. С дыханием, с приемом пищи, принимая воду. Далее. И йоги, они могут управлять этим процессом, жизненным процессом в теле. Могут поднимать жизненную силу по своим чакрам снизу вверх. И затем в решающий момент могут оставить это тело в йогическом трансе. Вот тут лопается череп у него сверху, все, он уже оставил тело, этот йог. Тело сейчас возгорится и в пепел превратится, следов не останется никаких. И он может уйти как духовное существо куда захочет. Есть много миров выше человеческих, йог может убирать по собственному желанию такой. Куда пойти дальше, пожалуйста. Но цель этой медитации на самом деле не просто улучшить свое материальное положение, перенесясь в какие-то иные миры, а чтобы обнаружить в своем сердце параматму, сверхдушу. Как говорят, Бог в сердце находится, или совесть находится там, оценивающий наши поступки. Это параматма или сверхдуша, сверхсознание. Йог при помощи трансовой медитации достигает осознания сверхдуши в собственном сердце и устанавливает с ней вечную прочную связь. Так, мы говорим в лотосе. Четырехрукая форма с атрибутами булава, диск, лотос, раковина. Далее. В атоме тоже есть сверхсознание. Вся материальная природа поддерживается сверхсознанием, сверхразумом. И ученые берут все свои знания, наблюдая природу именно, природные явления. Там заложены все знания или сверхзнания. То есть с таким сознанием человек может сражаться даже, выполняя свой долг воина, и жить в мирное время, не нарушая законов Бога. Если это правильная битва, то и удобно сражаться. Это не грех, если это правильная битва. Если битва неправильная, не по воле сверхсознания, то это уже грех. Если мы едим пищу, даже вегетарианскую, не связывая ее с Богом, это уже грех. А связывая с Богом, это уже йога, это уже очищение. То есть тот, кто даже убивает на Курукшетре, здесь вот описывается ситуация, когда битва Арджуны произошла с его дедом, что дед был на другой стороне. И они любили друг друга. И сражаясь друг с другом, они продолжали любить друг друга по-родственному. Они не опускались в уровень ненависти до низших гун природы. Да. И Пхишмадев, его дед, он был повержен. И он, как мистик, лежал долгое время вот на ложе и сидел пронизанный стрелами и давал наставления своим племянникам, внучатым племянникам. И эти наставления изложены в Бхагавата Пуране, как одни из самых наивысших наставлений человеческому обществу. То есть никакой ненависти, никакого зла не было в этой битве, вот таких личностей. Да. Далее он говорит, что тело подобно этой колеснице, где 5 коней — это чувства, глаз, обоняние, слух, зрение, вкус, да, вкус, касание. Вожжи — это ум, разум — это возница, управляющая ими. А душа никак не связана с этой колесницей, с ее планами. Она как седок этой колесницы, у нее другая жизнь. Если колесница не руководится разумом, она в опасном положении. Поэтому разум должен получить знание. И так Кришна сейчас даст ему это знание. Пожалуйста. Ян Ява Писмаран Баванте Джати Анти Калявран. Мысли в момент смерти, состояние мамы в момент смерти определили следующее воплощение. Здесь картинка, человек спит днями и ночами. Тело медведя позволит ему спать полгода. Безнаказанно. Это его природа, никакого греха в этом нет для медведя. Пожалуйста. Женщина здесь позирует обнаженной на обложке журнала. Это ее профессия, ее вкус. Большой риск, что она может оплодиться в форме дерева и стоять обнаженной на улице. десятки или сотни лет безнаказанно. Далее. Здесь человек только что забил животное оружием и жарит его вплоть, чтобы съесть. Есть тело хищника, подходящее для этой цели. Тигр не наказывает, где-то человека наказывает. Пожалуйста. Здесь человек ест все подряд вместе с тараканами похожим. Есть такая форма жизни. Узнаете? Может есть все подряд. Испражнения, пищу, все, что хотите. Да. Предыдущий вопрос. Здесь описывается закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. Вот человек совершает деятельность, но посмотрите, уже сознание меняется. У коровы, у человека в этой деятельности, в этом ситуации меняется сознание. Их связывает карма. Это животное, человек теперь связан кармой. Итак, это карма. Почему один человек нищий лежит на улице, больной, безденежный? Кто-то страдает от болезни, а кто-то пользуется уважением в обществе. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он знает, что это законы бытия. Так воплощаются человеческих поступков. Законы человеческих поступков воплощаются в их жизни. Это их судьба, созданная ими самими. Пожалуйста. Видите сверху там череда фигурок слева в углу? Вот эта одежда красивая у него, яркая, красная. Потом она блекнет, потом совсем цвет теряет, какие-то дырки появляются, лохмотья вдруг. Он ее сбрасывает, одевает новую одежду и смотрит. А он, ты гораздо лучше. Также принимаем новое тело. Далее. Здесь человек лежит на кадрах этой съемочной ленты. На каждом кадре тело меняет положение, видите? Оно в новом состоянии находится. Каждую секунду меняет свое положение. А бегун — личность та же самая. Также смена этого тела не беспокоит человека, познавшего свою духовную природу. Но в этом теле две души, две птицы. Одна индивидуальная душа, одна частично кончикового особости сердца — это мы с вами здесь. Все энергии отсюда исходят наши. Мы оживляем это тело сейчас. А другая предыдущая кадр. А другая сверхдуша. Параматма. Она размером примерно вот с раскрытую ладонью в области сердца. Параматма. И она не пользуется плодами этого тела. Одна птица клюет плоды, другая наблюдает. И плоды попадают то горькие, то сладкие, то счастье, то несчастье. А птица, которая не ест плоды, не клюет, она нам говорит. Пожалуйста. Вот этот плод горький, но ты не страдай слишком, потому что этот плод временный, потерпи чуть-чуть. И когда мы видим сладкий плод, она тоже говорит, пожалуйста, не привязывайся к этому плоду. Он тоже временный. Посмотри на меня. Далее. Из созерцания объектов чувств возникает привязанность. Из привязанности вспыхивает вожделение. Из вожделения гнев, мы это уже обсуждали, который затмевает память человека. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт оболочкой. Также сознание разных существ покрыто по-разному вожделением. Огонь, покрытый дымом, олицетворяет человеческое воплощение. Иногда дым скрывает огонь, иногда нет. Иногда мы понимаем что-то в жизни, иногда забываем. Неустойчиво сознание человека, он постоянно изменчив, нестабилен. Сознание животного подобно зеркалу, запыленному пылью. Очень трудно что-то увидеть ясно в этом зеркале. Они видят только свою добычу, ищут сон, партнеры для совокупления, ничего другого подумать не могут, не видят никакой возможности осмыслить свое существование, нет. И эмбрион, или сравнивается с растением, растения, подобные эмбриону, они находятся в таком состоянии друма. Дерево — это друма на санскрите, то есть спящее состояние сознания. То есть душа покрыта разным слоем невежества. Если снять эти слои, проявится сознание ярче, ярче, ярче, но в нем ее чистый свет. Ну и здесь вожделение человека падает как огонь, постоянно беспокоит его желание, на протяжении всей жизни он находит покой внутри себя. Далее. Здесь история Бхагавад-гиты описывается, что эта наука была поведана миллионы лет назад Богу Солнца, от которой все началось в этом мире. Бог Солнца передал это Ману, прародителю людей, а Ману передал Икшваку, первому человеческому царю на этой планете. Да. То есть это Бхагавад-гита — вселенское знание. Есть два пути к абсолютной истине, к трансу, к счастью, к соединению с Богом. Первый — это путь преданности, преднолюбовного служения, это высшая йога. И есть йога мудрствования, философского глубокого размышления, но в итоге не сливаются в трансе, в счастье. И такой мудрец достиг счастья трансцендентного, видит одинаковыми глазами, одно видит. Слона, собаку, ученого брамана, корову или собаковеда. Он видит душу. Он не отвлекается на различия телесные. Он равно ко всем может относиться. Это признак просветления. Далее. Чтобы достичь такого просветления, человеку нужна только решимость. Все остальное придет. То, о чем мы сегодня говорим, в гуне материальной природы, нужно делать. Это нужна решимость. Решить и делать. И сравнивается пример воробьихи, которая потеряла яйца свои в океане, океанское ее гнездо. Вон она там, маленькая, видите, воробьиха. И тогда она сказала океану: верни моих детей. Он не ответил. Потом: тогда я тебе вычерпаю до дна. И стала работать весь их клювом. Набирает, улетает, набирает, улетает. И все вокруг стали смеяться, сумасшедшая воробьиха, пойдите посмотрите, с ума сошла от горя, должно быть. И слух разнесся по всей вселенной. И об этом узнал царь птиц, вселенская птица Гаруда, носитель Господа Вишну. Он почувствовал сострадание, прилетел к океану и сказал: океан, верни яйца, иначе я займусь тем же самым. И он сказал: ну так сразу и сказал. Итак, за пределами гун есть также мир трансцендентный, и он является источником разнообразия в этом мире. Все наши разнообразия вот из земли, воды, они формируются. И вот эта формирующая сила, она духовна. Почему моя одежда напоминает меня? Она сшита по моей форме. Также живое существо есть внутри этого тела, и оно является причиной формирования этой формы тела. Носит в себе эту информацию внутри. И там есть изначальные формы, духовные формы, вечные, которые никогда не меняются, не стареют, не умирают, они постоянно существуют. Далее. Каждый шаг там танец, каждое слово песни описывается в духовной земле. А здесь говорится, что есть четыре категории людей, которые принимают сознание Бога, и четыре категории, которые отвергают. Слева четыре категории внизу — отвергающие, справа — принимающие. Первые, кто принимают, — это люди страждущие. Потом люди неимущие, страждущие, неимущие, любознательные и ищущие абсолютную истину, мудрецы. Они приходят к сознанию Бога, к Богу. Другая категория — мудрые, глупые, которые работают бесцельно, бессмысленно, тяжело, и считают, что можно все получить просто, тяжело трудясь. Другие есть люди, которые негодяи открытые, они нарушают все законы Бога и государства. Они считают, что не нужна никакая религия или Бог, нужно просто иметь гибкий разум. Есть также люди, обращающих Писание Божественное, чтобы их интерпретировать на свой лад, они никогда не приходят к Богу. И есть люди, которые объявляются Богом в этом мире. Я Бог. Установят эту диктатуру. Это четыре категории, которые никогда не принимают этих категорий, обращаются к Нему. Лучшие из всех этих — те, кто ищет абсолютную истину, мудрые. Они ближе всего к Богу. Да. Здесь описывается источник, как он проявляется в этом мире, в этом разнообразии. Среди рыб я акула. Из победоносных воинов я бог войны Картикея. Из змеев я Ананта. Среди зверей лев. Среди людей царь. Среди мудрецов Нарада. Среди птиц Гаруда. Из носящих оружия Рама. И слонов Айравата и так далее. То есть описываются ключевые места, наиболее проявленные в этом мире. Талант человека, сила сильного, блеск блестящего — это все отражение божественной энергии в этом мире. Да. Здесь показывается вселенская форма, что тут есть одновременно и время, и гуны, и карма, и пространство, и все живые существа, которые мы знаем и не знаем, которые можем подумать и не можем подумать. Все в одном месте можно увидеть, если иметь божественные глаза. Так показывается вселенская форма прямо на Курукшетре. Это вид Арджуна. Но другие воины не видят, потому что он получил глаза Дивья, Шакти, получил способность видеть. Он почувствовал некоторый ужас грандиозной формы, бесчисленные глаза, уши, рты, руки, ноги. Он увидел, что вселенская форма существует и действует, что Вселенная также проявление Бога. И он сказал: «Арджуна, все уже погибли на Курукшетре. Тебе только нужно это выполнить. Ты лишь инструмент». Арджуна напуган. «Но что с моим другом? Такую мне форму показывает грандиозную. Я думал, что это мой друг, а это, оказывается, Бог. Что же теперь мне делать?» Далее. Это так Кришна говорит: «Не беспокойся, я твой друг. Вот смотри на меня, я твой друг. Нет никакой вселенской формы. Забудь об этом. Мы друзья». Это близкие отношения называются. Три мира здесь нарисованы. Сверху мир добродетели, это райские планеты. В середине это мир людей, гунастрасти. И внизу мир животных и растений, это гуна невежества. Здесь царит сплошное насилие, все едят друг друга и борются. Люди сражаются за землю, золото и женщин, за власть. А на райских планетах некогда есть гармония, сатва. Там больше любви, там меньше зависти. Поэтому все писания мира священно говорят, что вот есть райские планеты, можно попасть в рай, чтобы жить долго и счастливо в этом мире. Далее. Но над этим проявлением гун, который испаряет все это дерево баньян, материальная природа, тут все есть и чувства, и объекты, и чувства, и форма жизни, тут всякие цивилизации, планетные системы, все это как дерево баньян растет, Вселенная, она расширяется сейчас. Это отражение истинного дерева в духовном мире вечности. И отражается все это на океане желаний. Океан желаний материальных. Когда отражается, дерево переворачивается как бы вверх корнями. Поэтому истину нужно искать именно вверху, а не внизу. Ученые ищут внизу в материи ответы, а нужно искать выше, в разуме вселенском. Пища в трибунах материальной природы, пища сатвичное, молоко, зерно, фрукты, сахар, мед. Здесь пища в страсти, вызывает болезни, возбуждает аппетит. Здесь пища в невежестве, разрушает сознание человека, его здоровье. Так. В зависимости от поступков, формах жизни, как мы говорили. Собачья жизнь, собачье тело. Свинячая жизнь, свинская жизнь, тело свиньи. А там благочестие поднимается выше, получает более чистую форму жизни. И мы также можно получить духовное тело, неразрушимо развить свою душу. Здесь показана лестница вверх и вниз. Начинается все с привязанности. Видите, женщина кирлянка, человек отвлекает ее сюда. Начинается привязанность, потом перерастает в гордость. Затем ложный престиж, затем гнев, невежество, вожделение, жадность тянут вниз человека. Он достигает состояния злобы, ненависти и падает. В эту сторону он обращается к духовному учителю, затем изучает веду, затем совершает аскезы, следует практике, в конце концов получает освобождение от гун. Все то же самое можно сделать и вместе с женщиной, конечно же. Это просто картинка, показывающая, как человек может падать. Те, кто поклоняется духам-привидениям, находятся в невежестве или умершим могилам. Те, кто поклоняется мира, сильным мира сего, в страсти, царям, диктаторам. Те, кто поклоняется Богу, богам, управляющим стихиям природы, в добродетели. Однако связь с Богом называется ниргуна, за пределами гун, трансцендентно. Далее. В соответствии с тремя гунами есть четыре типа людей. Рабочие — это олицетворяют гуну невежества. Торговцы — невежество и страсть. Воины — страсть. И браманы — учителя общества добродетели, мудрецы. Это одно тело называется общество. Между ними нет различия, когда они вместе сотрудничают. Это источник всех миров. Здесь Ахам, Сарвайса, Прабхава, Матах, Сарвам, Прабхава, Татейти, Матва, Баджани, Мамута, Бхава, Саман, Вита. Гита говорит, что Кришна говорит, я источник всего духовного и материального. Все эти экспансии, великие безграничные миры исходят из его изначальной формы. Все привлекающие, обладающие всеми достояниями. Далее. Это картинка, которая описывает духовный мир. Вот он такой большой, скажем, здесь есть центральная подголовка Вриндавана, главная планета, а и часть его занимает это творение материальной природы. Здесь все Вселенные тут находятся. Примерно одна четверть материальной энергии, три четверти духовной энергии. Но на самом деле это безграничное пространство. Это лишь образное выражение. Да, на этом можно остановиться. Спасибо большое.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

4 случая, когда я видел непосредственно оставление тела. Один случай произошел с моим знакомым, который занимался серьезной духовной практикой. Он оставил тело в святом месте. Монах в молодом возрасте от рака. У него был рак 4-й степени. Я зашел ему заглянуть за ним, как он себя чувствует. И за 5 минут он неожиданно оставил тело. Я тогда начал молитвы читать, думать о нем. Я увидел, как он выходит из тела. Это было точно согласно Писанию ведическому. То есть первое, что произошло. Сначала, когда он еще был жив, он начал нагреваться. То есть сильно повышалась температура. То есть шло сопротивление. Человек хочет жить, а время его вытаскивает из жизни. Потом следующее, что произошло. Он уже не мог сопротивляться, и рана, психическая энергия. У тонкого тела есть энергия, которая дает возможность функционировать всему организму. Называется прана. Эта энергия. Прана начала сворачиваться. Она уже не могла действовать во всем теле. И тело начало остывать. В этот момент остановилось сердце. То есть, когда сердце остановилось и тело начало остывать, в какой-то момент тонкое тело начало сворачиваться. То есть, оно перестало контролировать грубое тело и свернулось в небольшое пространство в области сердца. Там находится душа, вот в этом месте. Она свернулась вокруг души, и вместе с душой тонкое тело начало идти вдоль грубого тела. У нас есть 7 психических центров, через один из них выходит душа наружу. И как бы к тому центру, через который нужно выйти, тонкое тело вместе с душой пошло в такой сгусток тонкого тела и вышел наружу. Как только он вышел наружу, в это время он себя не помнит. Но как только он вышел наружу, тонкое тело развернулось над грубым телом, я это увидел. И он узнал себя. В тот момент, когда он узнал себя, он пытался 2 раза вернуться в тело назад. У него ничего не получилось. Видно, он испытал сильный такой от этого стресс, что он уже больше не пытался 3-й раз. И дальше он, хоть он и знал, что жизнь как бы продолжается, но он находился в сильном недоумении по поводу того, что он так быстро оставил тело, он надеялся еще пожить. Вот, и я начал устанавливать с ним контакт, то есть начал через молитву, как бы пытался его успокоить, он успокоился. То есть он понял, осознал себя как душа в этот момент. И он дальше, как бы, 24 часа мы молились за него, и у него менялось тонкое тело, он начал сиять во время молитвы, начал сиять. Потом пошел вверх, то есть и у всех возникла радость сердца. Описывается, что есть 3 состояния, когда человек уходит на низшие планеты после оставления тела, в сердце возникает камень. Мои исследования это показывают. Камень на сердце, тяжесть. Когда человек остается в мире людей, он рождается потом среди людей, то в этом случае у всех возникает чувство сильной разлуки и как бы тянет к этому человеку. Когда человек уходит в высший мир, на райские планеты, в рай, как говорят православные, то в этом случае у всех возникает сердце счастья. И ощущение, что он чистый, возвышенный и святой человек. И чистая, светлая память о нем возникает после ухода. Теперь, если у вас кто-то ушел из жизни, проанализируйте, что вы чувствуете по отношению к этому человеку.

один очень хороший способ, который вы можете определить, пища, которая полностью вас убьет, даже не сделает сильнее. То, что не убьет тебя, сделает тебя сильнее, это не работает в отношении питания. Хотите данную церковь? Та пища, которую вам хочется съесть, когда вы раздражены и усталы, в конце дня, и есть самая вредная для вас пища. Все. Очень просто. Очень просто. И та пища, которую, и, например, та пища, которую вы никогда не едите, когда влюблены, но надеюсь, что все этот опыт имели и имеют сейчас, надеюсь, что переживают здесь, ну, это как раз и есть самая вредная пища. Та, которой совсем не хочется, когда я влюблена или влюблен. Например, видел у меня какой-то подъем в воодушевлении, или я тепло пообщалась с людьми. Мне не хочется этой пищи. Ничего не хочется из того, что обычно едите. Представьте, что вы едите, да? Представьте, что вы едите. Да. Поэтому есть этот, вы знаете, есть этот синдром заедания эмоций. О нем тоже Олег Иванович говорит, что мы тяготеем заедать свои негативные эмоции. Когда человек не умеет переживать негативные эмоции, он заедает негативные эмоции. А когда он заедает негативные эмоции, странно, но негативных эмоций становится больше, потому что он ест ту пищу, которая увеличивает негативные эмоции. Представляете? Вот проклятие. Поэтому думайте, решайте. Думайте сами, решайте сами, есть или не есть. Кроме того, длительный стресс увеличивает избыток кортизола, который балансируется с следствием избытка кортизола. Всегда является рост уровня инсулина, что увеличивает аппетит у человека. Увеличивает, во-первых, потому что мне больше надо что-то съесть, я не от всего получаю энергии, я ем что-то, оно не радует меня, даже вкусным не кажется. Человеку в стрессе не хочется полезных продуктов, понимаете? Вот не хочется. И самое лучшее, когда вашим детям не хочется полезных продуктов, это использует это для того, чтобы грызануть их еще раз своими эмоциями. Балда, ты что, ты кому пьешь, я улетаю, ну, у тебя тыка в желудке будет, все чипсы вываливаться начнут оттуда. Супер, это очень помогает. Какая классная воспитательная мера, как она помогла. Ребенок говорит, серьезно, мама, дырку, серьезно вываливается? Унитазы. Фу, гадость, вылезь, по гадости. Видели хоть раз? Нет. Стресс мамин, который она испытывает, который она привязала якобы к питанию ребенка, увеличит его и стресс. Ребенок и так застрессован, но поэтому и ест. Он ест не потому, что он несчастный, а потому что рядом очень напряженное существо. Поэтому он не в состоянии есть полезные продукты. Запомните, если ребенок не ест полезные продукты, значит, ну, они могут не любить, дети разборчивые, капризные бывают, но чаще всего просто в семье присутствует стресс. И все. И самое лучшее, что можно сделать, увеличить стресс ребенка еще на тему его пристрастия к неполезным продуктам. Чипсам, коле, там, и так далее, конфетам. Только увеличивать его. Еще больше кортизола, еще больше инсулина, еще больше, еще меньше усваивается. Поэтому меньше хочется здоровой пищи, поэтому больше хочется нездоровой пищи. Вот и все.

0: ну, вот на Руси в частности, да и во всех странах, у всех народов, у женщин всегда существовали, ну, их по-разному называют, ну, и бабушки, да? То есть, когда в семье проблемы, жена не бьет посуду сразу, она не кричит на мужа, не говорит, все, забираю детей, выхожу к маме. Нет, она идет к мудрой женщине и советуется с ней. Да, а вот у меня такая ситуация, вот он плохой, мне кажется, или еще что-то такое. И эта бабушка, мудрая женщина, говорит, ничего, все нормально, ты его просто корми получше, и все у тебя будет хорошо, да? Например, вот так. То же самое для мужчин. Для мужчины очень важно иметь кого-то более старшего, более мудрого наставника, который сможет помочь в решении каких-то проблем. Хоть это на работе, в семье не имеет значения. Но если же этого не происходит, если период штормов протекает сам по себе, никто не прикладывает усилий к тому, чтобы целенаправленно выбираться из него, то как по-вашему, Таш, к чему он в конечном итоге приведет коллектив?
1: Если они самостоятельно будут выплывать?
0: Да, если вот не зная, что нужно делать. Если просто оставить все как есть.
1: Ну, рухнут отношения.
0: Совершенно верно. В конечном итоге все выродится в какие-то интриги, группировки, междоусобицы, соперничество. Тут одна такая забавная штука бывает. Вот все эти явления, вот когда борьба всех против всех, они создают иллюзию такой активной и динамичной внутренней жизни коллектива. Очень внешне даже бывает привлекательно. Знаете, людям тоже бывает нравится ходить на работу, чтобы вот, ну, сегодня-то я уже точно там со всеми разберусь. Сегодня наша группа победит, сегодня мы всех поставим на свои места и так далее. Но это особый тип отношений, это отношения в страсти, мы говорили об этом на самой первой лекции. Они затягивают, это как болото. Они очень сильно поглощают внимание людей. В этой семье уже, в этой ситуации уже невозможно посмотреть на человека глазами вот благости, то есть постараться увидеть в нем хорошее качество. Если мы вот этот период запустить, то есть упустить время, то люди просто естественным образом привыкнут обращать внимание только на недостатки других людей. А это определенный тип отношений. Когда другого хочется выставить дураком, когда в семье хочется перетянуть любовь детей на свою сторону. Еще раз повторю, это очень большая травма для всех, кто находится рядом, в семье, для детей особенно, потому что дети хотят любить обоих родителей. Когда родители ссорятся между собой, ну, по максимуму, если брать это для детей, чревато шизофренией, потому что в сознании у ребенка, еще в чистом и не испорченном, у него не умещаются эти две вещи. Он любит, он не может ненавидеть. Поэтому, если вовремя не вмешаться вот в этот период штормов, то результат будет, ну, все равно, что прямое попадание авиабомбы. Дымящаяся воронка и клочья непонятно чего. Вот теперь вопрос, да? А кто же, собственно говоря, должен вмешаться, чтобы не допустить войны?
1: Авторитет. Однозначно, какой-либо авторитет должен вмешаться.
0: Совершенно верно. В идеале это лидер этого коллектива. То есть на этом этапе человек должен очень четко отдавать себе отчет в том, что происходит. И не закрывать на это глаза, не пытаться спрятать голову в песок. Говорится, что страусиная политика никого еще до добра не доводила. Надо понять, это естественный период. Это уровень созревания. К сожалению, можно видеть, что многие коллективы, многие семьи, они не проходят дальше этой стадии. Потому что на ней можно находиться до бесконечности. Это, в общем, довольно глупая ситуация. И среди русских поговоров есть очень хорошая на эту тему. Знаете, вместе тесно, врозь скучно.
1: Есть такое.
0: Да, вроде бы как и порознь не получается, но и вместе существовать не можем. Это значит, что вот застряли на этом периоде, не смогли сделать шаг дальше. Поэтому давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выйти из штормов, чтобы выбраться из этого очень тяжелого времени. Выход исключительно в правильных действиях лидера. То есть конфликты не решаются снизу в данной ситуации. В конце концов, даже для того, чтобы что-то разрушить, лидер нужен. Помните Великую Октябрьскую социалистическую революцию, да? Там была масса людей, которые ничего не могли сделать для того, до тех пор, пока не появился лидер. Вот он появился, и уже все, тогда пошло-поехало. Это только чтобы разрушить, а чтобы что-то создать, тем более лидер нет.

0: утро пятницы. Здравствуйте, дорогие слушатели Веда Радио. Сегодня полная луна, прекрасный день для того, чтобы поговорить на женские темы, а также на любые темы, связанные с отношениями, подумать на женских качествах и в целом провести время с подругами, если вы наша прекрасная аудитория слушательница, а если вы мужчина, можете подарить девушкам цветы, получить благословение от этой прекрасной женской природы. Ну, а мы сегодня говорим о природе мужской, что тоже всегда, мне кажется, благоприятно, потому что мы разбираем ее с точки зрения духовности и узнаем, какие же качества присущи мужчинам, какие женщинам и кто их источник. Могу дать небольшую подсказку, конечно же, это Господь. Помогает нам в этом разобраться Ольга Сидоренко, писатель, лектор, автор просветительского проекта «Четыре ступени СОС». И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, ВКонтакте, Телеграме или Одноклассниках, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я же приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
1: Рада всех приветствовать, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. Да, и, конечно, мы сегодня еще больше углубимся в то, как общее целое, да, то есть и личность, и различные энергии Бога отражаются в священных писаниях. И, ну, так уж вышло, что мы прошли основные качества, да, человеческие. И, конечно, сегодня будет больше по качествам абсолютам. И начнем мы не с вопросов, как обычно, их оставим на конец. Начнем мы сразу с качеств. Итак, 40-е качество – это послушная любви преданных, хоть мы в прошлый раз его уже затронули, но хочется как будто бы сказать об этом несколько больше. Значит, руководимый любовью – это по факту то состояние, когда вот мы хотим отдать некий долг. Да, и, ну, так уж вышло, что Господь, он не является должником, да, он всегда отдает долги. И мы на себе можем представить, да, когда мы общаемся с каким-то очень хорошим, классным человеком, он сделал для нас что-то очень приятное, очень хочется ему вернуть, да, вернуть эту историю, которую он бескорыстно, да, и мы это чувствуем всегда, да, делает для нас, и поэтому хочется что-то отдать. И вот, конечно же, когда с тобой как-то связались, тебе сказали хорошее слово, тебе сделали что-то приятное, тебе что-то подарили, да, ну, отдали, и это очень чистая по своей энергетике, да, деятельность, то, конечно, мы очень хотим обратно отдать. Ну и, конечно же, самый милостивый, да, самый милосердный, говорится, что это именно Господь. И поэтому его называют всеблагим, это 41-е качество. То есть тут еще раскрывается одна очень интересная деталь, которая не просто говорит, что он делает так, что вот всегда всем хорошо, да, он еще делает так, что это благоприятно по всем факторам. Ну, допустим, мы люди, как правило, достаточно можем узко видеть какие-то вещи. Как это выглядит в жизни? Что-то произошло, допустим, я не знаю, доставка к нам не приехала домой, или мы опоздали на рейс, или еще что-то произошло, и нам кажется, что все катастрофа, да, надо как-то спасать ситуацию и так далее и тому подобное. Ну вот дело в том, что иногда бывает, что, ну, не положено, да, по судьбе, что с тобой должно произойти вот это, что тебе должны принести что-то вовремя, или что с тобой должно случиться какое-то действие вот именно сейчас. То есть мы не должны пересечься с какими-то людьми вот в данный конкретный момент. Возможно, мы заболели, перегруз. То есть вся вот событийный ряд, да, весь он подбирается так, чтобы всем было комфортно и всем, грубо говоря, досталось по заслугам. Ну, в целом-то и хорошо, потому что если ты действуешь, и все классно, и всем это нравится, тебе это комфортно, и для других это здорово, то тебе плюшечки в виде плодов хороших, да, приходят, и приятных. Ну, а если ты действуешь как-то странно, ну, может быть, хочется, да? Вот кому-то же, может быть, хочется прямо там разрушить тело как-то свое. Ну, вот хочется попробовать. Интересно же? Ну, интересно, это же прикольно. И детям, кстати, это очень интересно, да, там засунуть два пальчика в розетку или как-то, ну, потрогать ножичек. Вот. И, конечно, мы понимаем, что если там бубо, если что-то происходит нехорошее, то нам возвращаются как в виде там физической боли, психической боли, да, и так далее. То есть есть некие механизмы, которые нас немножечко регулируют, ну и держат в каких-то рамках. И эти рамки созданы для того, чтобы не просто нам было комфортно, но еще и всем окружающим. И, конечно же, с этой точки зрения, да, продумать, чтобы вот каждому человеку, вот просто вдуматься, каждому человеку было классно. И не просто человеку, еще и природе, животным, ну и вообще всем явлениям, то есть все было на местах. Вот как будто бы это очень серьезная задача и сложная, и вот с ней справляется, ну, самая, да, возвышенная личность. Поэтому говорится, что мы имеем некую двойственность, да, в своей природе. Мы склонны думать, что, допустим, вот убийца – это всегда про плохо, да? А если человек защищает родину? А если человек самооборонялся? А если еще что-то? То есть есть много «если», которые нужно учитывать для того, чтобы оценить или осудить другого, и для того, чтобы воздать ему по заслугам. Поэтому как будто бы все благое – это очень удивительное и, ну, непознаваемое, да, в каком-то смысле качество. Следующее качество – это самый могущественный. Конечно, могущественность, то есть возможность сделать что-то, проявлена, ну, у нас отчасти и вот у Бога в самой большой перспективе, да, то есть вообще все возможности у него существуют. Да, мы можем подвигать тело, мы можем, кто-то даже там прочитать мысли может чьи-то, да, кто-то обладает, я не знаю, телекинезом, и не, ну, не видела таких людей, но однозначно говорят, что есть где-то монахи, там, даосские и так далее, в Гималаях кто-то сидят, и йоги, да, и они могут, там, я не знаю, предметы сжечь глазами или еще что-то такое. Ну, кто-то лечит, да, допустим, на расстоянии людей, и это реально. И если мы хоть как-то соприкасаемся там, с ясновидением и так далее, то все становится на свои места, все становится очень интересным, особенно для мистиков, да, это прям сладкий плод. Поэтому, конечно, могущество во всем его величии проявляется у Бога, но у нас отчасти оно есть, и чем ближе мы к нему, тем больше у нас могущества. Да, возможно, не свое как таковое, но к нам подтягиваются некие ресурсы, да. То есть вот очень же много задач стоит, вот как придумать какой-то план, чтобы он в моей ситуации сработал. Ну, честно говоря, нашу ситуацию, ну, знаем только мы и Бог, да, по факту, все. Другие люди, ну, для того, чтобы они это узнали, ну, либо они должны действительно ясновидением обладать, да, как Олег Геннадьевич, либо они должны, ну, очень долго нас слушать и вникнуть в детали. И, конечно, для того, чтобы мы какие-то инсайты в себя вобрали, то есть что-то вдруг в нашу голову пришло, это как будто бы тоже по каким-то закономерностям должно происходить. И вот для того, чтобы эти полномочия у нас появились, то есть мы делали это бескорыстно, мы делали это с целью улучшить ситуацию, не кого-то там погубить, себя в том числе, а вот чтобы там в нашем быту все стало очень классно, но при этом так, чтобы мы не убились ни сами, ни других своих близких не убили. Вот, конечно, здесь какие-то озарения очень даже к месту. И как это не назвать гением, да, назвать? И вот такое могущество, конечно, есть у высших сил. Когда наших сил не хватает, мы должны просить помощи у высших сил. И с точки зрения распространенности, в том числе высшие силы, тоже самые могущественные, да, то есть Господь, Он еще и самый знаменитый, это 43-е качество. И вот знаменитость, это говорит о том, что Его знают все. А вот а как вот, как это вообще выглядит? Вот, а если человек атеист? А если он не знает? Ну, как-то про Бога мы, грубо говоря, слышали с детства, с рождения, да? Ну, там кто-то в церковь ходил, кто-то там еще что-то. Ну, как-то мы с ним столкнулись. Ну, вот почему же все знают-то? А дело в том, что так уж вышло, что он вездесущ. Есть еще одно его качество. Ну, вот, может быть, мы его уже и прошли. Вот, соответственно, если эта энергия божественная, она везде, то есть она присутствует как и материальная энергия в виде ее, да, как и нематериальная энергия в виде ее, и личностная энергия, то есть и безличный аспект, и личный аспект есть, то как будто бы получается, что соприкасаясь вообще со всем в этом мире, даже со своим телом, которое из него, да, мы ведь по факту с ним соприкасаемся. Ну, другой вопрос – сильно помним мы об этом или нет. Вот. Но тут это, как говорится, хозяин-барин. Если есть желание, то способы найдутся всегда помнить. говорят, что для этого и молятся, да, люди, чтобы всегда помнить, что эти все блага, они даны нам откуда-то свыше. И, соответственно, да, это знаменитые энергии, все, что мы едим, это вот оттуда, да, дано, все, что мы носим, это оттуда, как, или каждая личность, которая перед нами, которая нам дана, и как будто бы вот эта данность, да, но она дана, во-первых, по заслугам, во-вторых, с большой милостью, ну, там, с натяжкой, да, что мы как-то будем хорошо относиться к другим людям. И, соответственно, нам это все дается для того, чтобы мы заботились о том, что нас окружает, и да, самые такие возвышенные духовные люди, они понимают, что все, что нам принадлежит, мы должны вот как бы по правилам действовать, чтобы это максимально не разрушалось. Но с той же самой точки зрения мы должны мудро действовать, потому что иногда, ну, то, что приходит в нашу жизнь, это не обязательно прям принимать, да, это можно отвергнуть, это тоже будет служение, потому что когда она какие-то грубые слова рассказывает, когда пытаются обидеть наше тело, когда пытаются там что-то отнять, а это должно достаться, ну, не вот этому человеку, да, который воришка, допустим. Вот, конечно, в таком случае защищаться, да, то есть никто не говорит о том, что надо вот прямо, да, я все отдам, и себя, и дом, и деньги, да, нет, нет. То есть время – это тоже ценный ресурс, который важно грамотно использовать, где бы он ни выражался, какой бы эквивалент ни был, денежный, там, ментальный, да, физический. То есть это все должно быть действительно по нормам, да, использовано по законам каким-то этого мира, потому что если мы будем все всегда отдавать, у нас сил-то и не останется. Вот. Ну, конечно же, сейчас мы говорим про Бога, там все не ограничено, но у нас ресурсы ограничены. Это тоже хорошо. У каждого свои ресурсы, и каждый человек может, ну, скажем так, руководствоваться тем, чем ему дали руководствовать, да, то есть на это сил у нас точно хватит. На все проблемы, на все блага. Потому что иногда кажется, что вот такой, ну, могущественный человек, который обладает какими-то ответственностями за дом большой, а за ним еще ухаживать сколько, за этим пространством, за сад большой, а там и деревья еще растут, трава растет какая-то, то есть силы надо вкладывать, за большой семьей, с которой надо договариваться с каждым членом, да, и чем больше у нас благ, тем больше ответственности, это означает, мы должны отдаваться туда по полной. Поэтому в какой-то степени иногда люди, которые обладают большими достояниями, говорят, что иногда хотелось бы эту ответственность немножечко уменьшить. Да, и мы наблюдаем такую картину, что к старости люди приходят к маленьким домам, да, семья уже выросла, и они такие, ух, ура, сделали дело, гуляй смело, да, и там уже, конечно, ты больше посвящаешь время духовной практике или другим желанием, которое давно хотелось осуществить, и, соответственно, люди к ним приходят. Следующее качество, 44-е, всеобщий любимец, да, то есть чем больше мы понимаем, что вокруг нас вообще происходит, откуда этот стол, откуда эта еда, ну, еда же классная, она вкусная, ну, если мы хорошо себя чувствуем, да, и выбираем те продукты, которые нам нравятся, нас это наслаждает. Отношения с людьми нас наслаждают, отношения с домом нас наслаждают. Почему отношения с людьми наслаждают? Потому что если они построены правильно, очень интересно с классным человеком общаться. Это реально, ты просто часами можешь с ним разговаривать, там, с лучшей подругой, с мамой, с родителями, да, с своим любимым человеком, с супругом, избранником или супругой, да. Это же очень интересно, это прямо приятно. Солнышко нас греет, ветерок нас обдувает, домик нас защищает от всяких там дождиков, ветров и так далее. То есть, ну, это классно. Это, как это, если это не любовь, то что, да? То есть это сопричастность с предметами, которые нас окружают, и с живыми существами. И поэтому, конечно, мы понимаем, что чем больше у нас вот этих благ, чем больше мы видим в них действительно некий комфорт, чем больше мы умеем с ними взаимодействовать, простраиваем с ними такие связи, чтобы, ну, вообще-то чувствовать себя достаточно хорошо, тем больше мы проникаемся к Богу, потому что, ну, проникнуться к Нему можно только, если ты понимаешь, что вот все классное в твоей жизни – это прям Он. Да? То есть вот эти все блага – это оттуда. Поэтому, конечно, как не полюбить человека, который тебе там и душу, и сердце, и блага, и богатство, и все-все-все дает. Это же круто, это приятно. Вот, при этом еще 45-е качество говорит нам о том, что если ты его попросишь, он всегда ответит. Ну, то есть это не так, что ты стучишь в закрытую дверь, там просишь у операторов или уже у чат-ботов, чтобы они решили твой вопрос с заказом или еще с чем-то там. Ты там пытаешься мужа, у которого и так нет времени, и у него это выцегонить, и силы его в том числе, да, и он там такой, ну, пожалуйста, отстань хотя бы на секундочку. Нет, вот так не будет, да. То есть там есть и время, и силы, и ресурс, все есть. Ты просишь, и оно в нужное время к тебе приходит. Ну, с опытом. То есть отношения надо выстраивать даже с людьми, даже с телом со своим, да, чтобы оно не болело, было таким классным, сильным и здоровым. И, конечно же, тут все то же самое. Чем глубже мы проникаемся, чем больше мы узнаем, чем больше мы отдаем, чем больше мы думаем, вкладываемся, тем больше и ответ. В целом все по закону бумеранга работает. Притягательно для женщин, 46-е качество. Ну вот почему как бы женщины тут стоят, тоже непонятно, для мужчин он тоже привлекательный. Ну, с какой точки зрения посмотрим? С точки зрения того, что женщины, они более, наверное, избирательны, да? Насчет того, к кому привязываться. И это хорошо, потому что мы можем очень оценить чутко, да, какие достояния есть у другой личности. И женщина найдет их все, если будет очень сильно изучать Бога, да, она там найдет все. И, конечно, хочется притянуться-то. Женщине особенно хочется построить взаимосвязи, отношения. Мы же живем чувствами, и это классно. Это классно, это ни в коем случае не патология, это очень хорошее качество, потому что если ты привязываешься к чему-то действительно достойному или к кому-то, к мужчине, да, то это называется верность в целом-то, да, как бы верность каким-то идеалам, верность там, Богу, да, верность там, дхарме. Это классно. И из чего это израстает? Из привязанности. То есть никто не говорит, да, чтобы отказаться от всего. Нет, если ты от чего-то отказываешься, ты на это пустое место должен поставить что-то достойное. Потому что святое место пусто не бывает. Поэтому, конечно, очень классно, вот мы как бы вот эти все качества обсуждаем вообще для чего. Самый, наверное, важный итог, который нужно вывести для себя, можно вывести для себя, важно вывести для себя, это то, что когда нам совсем грустно, больно и плохо, или хорошо, слишком, да, то благодарность и чаяние можно отдать к личности, которая всегда рядом и которая всегда достойно ответит на наши пожелания, да, наши просьбы, молитвы и так далее. И, ну, вот так уж вышло, что для того, чтобы закрыть вот это место Бога, нам как минимум, ну, нужно человек примерно минимум 10. То есть это и мама качественная, и папа качественный, отношения с ними очень кайфовые, да, и дети, ну, если мы уж про женщин заговорили, хотя и мужчинам тоже, и многим это нужно, и супруг, и там еще какие-нибудь, да, друзья обязательно, родственники, там, лекарь, да, наставник и так далее, и тому подобное. То есть для того, чтобы закрыть реально все наши потребности по общению, ну, это прям много людей надо. Вот, а бывает так, что у нас их нет, на какой-то момент времени или на долгий промежуток времени. И вот делать-то что? Вот. И мне очень нравится фраза одного монаха. Он говорил, что у верующих людей есть одна очень важная особенность, которая их спасает во всех отношениях. Им хотя бы есть куда выйти. Ну, то есть, когда совсем больно и плохо, на Луну, да, кто-то воет, а мы на Бога. Вот, поэтому... Конечно, притягательный. Для женщин особенно. 47-е качество, объект всеобщего поклонения. Ну а как такой личности не поклоняться? Конечно, хочешь отдать. Да, то есть, когда мы говорим слово «должен», долг — это когда нам что-то дали, и мы возвращаем. Вот пока человек не почувствует, что ему много что дают, и это хочется прям вернуть, он не будет чувствовать себя должным. Но чем больше, да, еще раз изучаем, тем больше хочется отдать, тем больше хочется построить отношения, тем больше ты задаешься вопросами, откуда все. обладающий всеми достояниями, в принципе, понятно, почитаемый всеми, понятно. Верховный повелитель, то есть руководитель, он умеет вот все, вот все, вот что ты там не представишь, любая энергия, она может им, да, задействована быть, и причем так, как благоприятно для всех, всем благой. При этом неизменный, то есть его природа остается божественной в материальном мире, в нематериальном, без разницы где. Он всегда вот такой, какой есть, и еще вечно обновляющийся, это 53-е качество. Вот тут как бы категория неведомого, недосягаемого, непонимаемого. А потому что, с одной стороны, вот ну, на себе немножко попробуем это представить. С одной стороны, мы личность. Личность — это означает, у нас есть индивидуальные особенности, то есть нам нравится вот именно так ругаться, именно так общаться, именно это есть, именно вот этим занятием заниматься, и это присуще нам конкретно. Это и есть то, что отличает нас от другого, то есть индивидуальность, уникальность, эксклюзивность. Есть у нас что-то стабильное? Есть. А есть нестабильное? Есть. То есть где-то мы можем меняться, где-то мы можем подстроиться, где-то мы можем отыграть новую роль. Вот там все то же самое, только прям в масштабах Вселенной, да? То есть там не просто ты психически можешь эту реакцию выдать, но еще и вот по всем фронтам, и материальным, и там все вообще поменяться. То есть вот захотел, стол поменял. Вот он стал не квадратным, а круглым, да? И так далее, и тому подобное. Там вообще нет никаких вот стоперов и условий, да? И это круто, это круто. Значит, всеведущий, то, вот, то качество, которое нам, людям, очень важно. Если надо какие-то знания и разум, вот оттуда брать вообще шикарно. Вот, там все есть. Есть вообще понятие, то есть вот как это тут происходит? Если покопаться, это философия Санхи, да, про первые элементы, структуры. И вот у нас есть внутренний инструмент, он так называется. Он написан там ум, разум, и есть еще категория чита. И вот чита как раз отвечает за то, чтобы залезать вот в банк всеобщего такого знания. И вот именно она туда, она вне времени и пространства находится, потому что разум, он анализирует только ту информацию, которая имеется, но те образы, которые приходят нам в голову, они же откуда-то сгенерировались, и вот как раз вот эта структурка, она может это. И прям вот если ее попробовать почувствовать, у женщин, кстати, это намного лучше работает, но у мужчин, которые тоже как бы прикладываются, да, к духовной практике, это развивается, там мистики очень классно развивают, вот третий глаз, оно тоже оттуда примерно. Вот, поэтому канал есть, он существует у каждого человека, просто его надо чуть-чуточки раскрывать, да, понемножечку, поаккуратно просить, и тебе, как говорится, дастся всеблагой же у нас Господь. Следующее качество – это обладающий всеми мистическими совершенствами. Ну, тут понятно, да, как бы больше большего, меньше меньшего и так далее и тому подобное. В принципе, никаких вопросов к этому качеству нет. Обладающий непостижимыми энергиями. Ну, сложно представить. Мы на себе это еле-еле к шкурке к своей, ну, это прикладываем, да. Поэтому как бы такие энергии бывают, которые очень сложно почувствовать. Как это, например, представить? Вот был стандарт, я не знаю, у кого-то, кто, не знаю, держал чистоту на определенном уровне с детства. Ну, допустим, там мыл руки и зубы чистил один раз в день. Вот, допустим, это стандарт. А потом тебе сказали, что смотри, а тебе можно чистить зубы два раза в день. И тогда изо рта не будет пахнуть утром еще, да? Не только, ну, в течение дня, но еще и утром. И ты такой раз перестроился, и у тебя новое какое-то знание открылось. Вот с мистическими совершенствами что-то вроде того. То есть вся интуиция, все вот тонкие вибрации, они тоже постепенно развиваются. И тоже мы начинаем видеть людей, которые ну, вот, отличаются от других. Да, мы вот, например, у Олега Геннадьевича это можем увидеть. Мне это классно, конечно, классно. Это очень интересно, это очень у кого-то привлекает, а кто-то даже этому учится всю жизнь, да, йоги и так далее, монахи. Следующее качество – сачитананда виграха. То есть получается, что у него есть и вечное знание, и блаженство. То есть Господь не грустит, Ну, нет, он бывает так чисто в роли, да, немножечко понаходится, чисто вот поддержать преданных. А так он, у него все нормально. Да, он вечный, у него все кайфово, блаженство, да, там прям постоянно, он постоянно в отношениях, постоянно кайфует от них. Вот, мы тоже так можем научиться соприкосновение с этой энергией, да. Как мы учимся? Допустим, вот с мужем соприкоснулись, раз что-то поняли, нам кайфово-кайфово, бац, какая-то задача встала, и мы ее начинаем решать. А почему так? А что он там бубнит? А вот а чего я вот хочу, а он не меняется? И мы начинаем узнавать, что а вот, оказывается, у них более стабильная психика, они долго перестраиваются, с ними напрямую нельзя. Вот как-то надо вот здесь вот обойти, а здесь его а-та-та по попе наказать, да, там вот это вот надо делать, это не надо. Ты ему все объясняешь, и хоп, тебе опять кайфово. Ну и вот так вот мы постепенно приходим, да, обучением, мы приходим к полному знанию о природе вещей, и в том числе и человека, и себя, и там вообще как мы работаем и взаимодействуем, да, в природе отношений межличностных, и не только. Вот, ну там все, у Бога все хорошо, соответственно, все тут понятно. Ну, источник бесчисленных вселенной, изначально вселенных, да, и изначальный источник всех воплощений, тоже понятно, что это как бы категория непознаваемого. Вот. Очень интересная категория, кстати, следующий 59-й пункт – это дарующее освобождение врагов, которых он убивает. Вот, то есть это не так, что мы вот комара убили, и он в рай попал, да? Нет, как говорится, что если ты комара убиваешь, Хари Кришна надо говорить, да, перед этим. И тогда есть шанс. И не потому, что это мы своей рукой его убили, а потому что, да, Господь пришел в этот процесс. Хоть как-то мы подумали о душе комара, а вот, ну, вот он такой, что, да, от его руки пал, считай, не пропал, вот, и в ад не попадешь. И, ну, вот только у него есть такая особенность, да, и это к тому, что, ну, нам не надо подражать, нам надо восхищаться этим качеством, значит, привлекательно для освобожденных душ. То есть, если человек освободился от каких-то обусловливаний себя, да, то есть мы как-то прокачали навыки понимания этой жизни, там, на опыте поняли, что вот это так, а не иначе, знания по себе, там, копилочку положили, да, это становится категория вот безличного и личного привлекательнее, и все интереснее и интереснее, потому что ты реально ищешь вопрос, а вот почему небо голубое, а вот почему тут вот эти люди вот так вот ходят и странно поют, а почему существует множество традиций, а почему, а почему, а почему? И реально это интересно, потому что, ну, знаниями и вообще узнавание нового чего-то, это интересно, это кайфово. И, конечно, все новое, а мы уже узнали, что он постоянно меняется, это там, это там. И тут чудесные игры, да, это следующее качество. И окруженные преданными любящими. То есть это не как у нас, да, что мы там пришли, нас кто-то похвалил, а кто-то опозорил, поглумил, да? Нет, нет, с ним всегда рядом только те люди, которые хотят его видеть, которые не хотят с ним, ну, подальше. То есть там дистанция тоже есть, да, и определяющее для дистанции является наше желание. Вот оказывается, все благое, это вот когда, например, нас человек не хочет видеть, он может же не видеть, он как может не видеть? Он может находиться от нас далеко, да? И то же самое там. Вот чем неохотнее желание соприкасаться с Богом, тем дальше от него. Чем больше желания, тем он больше проявляется. Очаровывающий своей игрой на флейте все живые существа во Вселенной. Это 63-е качество. Ну вот даже почему, ну, флейта духовой инструмент, духовный, да, отчасти. И на самом деле звук именно такой вот льющийся, мелодичный, он, в принципе, вот встречается как будто бы в духовых инструментах. И это такое самое, во-первых, вроде бы и простое что-то, но и при этом инструмент, да, но и при этом очень интересный, необычный. И, конечно, ну, музыканты, они могут вот больше, да, прочувствовать, те, кто изучает музыку, что, ну, вот через как будто бы вот твой голос, если ты не поешь, а чем-то хочешь занять рот, да, и пропустить какие-то звуки, то, ну, конечно, там и игра звонче, и регистр другой, да, немножечко. То есть даже здесь, даже, ну, соприкасаясь с какой-то деятельностью, да, Господь, он может быть великолепным. Да, то есть, что бы он ни сделал, он это делает идеально, и в том числе игра. Вот, и это всегда нереально интересно. И, конечно же, обладающий необыкновенной красотой, который, равной которой нет во всем творении. Вот мы, если хотим, а это для девушек особенно характерно, мы, если хотим понравиться какому-то человеку, мы начинаем наряжаться. Да, то есть, и по-хорошему говоря, то мы начинаем наряжаться не просто так, как нам нравится, а так, как ему нравится, другому человеку. Вот, допустим, иногда можно заметить, что мы приходим к маме, и мы хотим выглядеть одним образом, допустим, более серьезно, да, или наоборот, более мило, а приходим там к супругу, и мы хотим выглядеть совсем иначе, мы хотим более такой роковой красоткой быть, да, или более такой нежно-нежной, там, с хвостиками какими-то, да, вот при маме как будто бы вот хочется пучок заделать, да, а при муже иногда там и девочкой побыть. Так вот, это желание исходит из того, что мы подстраиваемся под интересы других людей. Мужчины плюс-минус так же, в принципе, да, то есть они ничего не будут делать для другого человека, если не понимают, что ему надо-то, что он хочет. Вот поэтому женщинам очень важно говорить о своих желаниях, и важно, самое главное, их иметь, чтобы они были в наличии. И соответственно, мы ограничены чем? Тем, что здесь, по крайней мере, да, в материальном мире, тем, что тело, оно определенное. Ну, мы не можем поменять нос по щелчку пальцев. Только на хирургию сходить, но это надо еще посмотреть, там, как здоровье и так далее, и насколько тебе нос красивым сделают. Вот. Но в целом мы вроде бы хотим, вот, да, хотим удовлетворять желания других людей в видении красоты на нашем теле. А там такая история, что не просто вот... как бы декоративная косметика наносится, да, на личность. А вот само тело, оно может даже цвет менять, и кожа там, и все остальное. Под, под личность, которая рядом с ним. Ну, это круто. То есть сразу захотел, и как хамелеон поменял цвет, допустим. Ну, это примерно, да, условно, как можно представить такую историю. Но интересно что, что даже в теле, вот подойди, мы, любой человек к нему, да, и захоти увидеть прямо вот личность Бога каким-то образом. И он подберет не просто даже тело свое, да и тело, и внутренности свои, все подберет, чтобы нам было комфортно. Вот прям нам. И кайфует еще от этого. Ну, круто же, круто. Ну, вот таким образом мы, соответственно, прошли прямо до конца, поскольку у нас была структура, было бы хорошо ее пройти до конца, да, и углубились вот в божественные качества, мы все прошли. Если прямо надо очень-очень внутрь покопать, то нектар преданности в руки, да, и какая глава получается, 22-я. И можно изучать, да, под руководством старших, которые уже очень много практикуют. Вот. А для того, чтобы более детально обратиться к нашему миру, мы обратимся к вопросам, которые у нас еще остались, как раз есть времечко. Будем говорить про них. Так, как у нас со связью, слышно ли? Потому что я пока что не слышу.
2: Меня слышно, надеюсь, сейчас должно быть. Да. Спасибо большое вам за такой удивительный рассказ. Вы знаете, сегодня, скажем, нашим слушателям тоже особое полнолуние, особый день, когда родился воплощение Господа, которое фактически поддерживает этот мир, на нем держится все мироздание, и в некоторых писаниях его описывают как брата, старшего брата Господа, Господа Кришны, поэтому вот сегодня такое особое чувство было слушать ваш рассказ, потому что это фактически прославление качеств Бога, медитация на Него, и в этот день, когда Он явился, это очень благоприятно и вдохновляет. Поэтому спасибо большое, дорогая Оля, как удивительно, что у нас все вот так вот совпало. И есть вопросы, которые связаны непосредственно с сегодняшней темой, они к нам пришли, поэтому продолжим это интересное повествование. Итак, нас спрашивают, мы ведь тоже обладаем каким-то могуществом по образу и подобию Бога. Как это понять и применить его?
1: Да, да, да, да. Конечно. У нас есть могущество, которое... Ну, вот какое могущество у нас есть? Вот наше тело. Оно по факту очень сильно нам подчиняется. Наши эмоции, отношения с людьми, которые нам даны, отношения с пространством, которое нам дано. В принципе, вот по жизни все те вещи, которые нас окружают, это то, чем мы можем и должны распоряжаться. То есть нам их дали, и наш долг о них хорошо позаботиться. Позаботиться по тем канонам, которые безопасны для себя и окружающих. Для этого, в принципе, у нас есть старшие и священные писания. Ну, пожалуйста, обращайте внимание на то, какой рядом с вами старший. Старшим будет являться тот человек, который вас хорошо знает и дает рекомендации, которые не ломают нашу природу, а созидают. То есть максимум для женщины – это подбирать рекомендации в зоне ее комфорта максимально, да? А для мужчины чуть больше, чем он может. Чуть больше, но не до излома. Вот. И, соответственно, наше могущество, вот как раз вот эта грань, да? То есть первое, кто оценивает наше могущество, это мы сами, честно. Потому что даже очень классный старший опирается на то, как мы себя чувствуем. А мы должны сказать, как мы себя чувствуем. Это прям наш долг. Да? К любому человеку, к какому бы ни пришли, мы должны четко понимать, вот сейчас я не могу, физически не могу это сделать, допустим. Сейчас у меня нет времени, сейчас у меня вот ценности другие, да. Ну, то есть я вот знаю, допустим, ситуацию, где женщина, она вынуждена воспитывать там 3-4 детей, 4 детей, вот, и у них нет дома. У них там сожженный сарай, они стирают на улице на руках. И понятное дело, что у нее вот прям почти целый день, да, уходит на то, чтобы бытовые какие-то задачи решить, как-то там на пропитание найти. Ну и ну вот в свободное от этих удивительных обязанностей время она спит. Ну, то есть рекомендовать ей, да, то, чтобы, ну, слушай, там, 2 часа выдели, пожалуйста, да, ну это странно будет. Даже если человек сильно хочет, она не сможет, это у нее есть другие обязанности. Вот, поэтому, конечно, как бы особенно это женский вопрос, вот не знаю, женский вопрос или мужской. Потому что мужчине, ему можно так немножечко себя так раз и немножечко так в узды взять и вот чуть-чуть больше.

Конечно, могущество мы в первую очередь оцениваем свое сами. Вот могу я или не могу? Это и могущество и есть. Вот могу я или не могу? Вот у меня есть такое желание, такие возможности, такие, я не знаю, связи, да, с кем-то. Значит, делаю. Не могу, значит, ну, как бы обидно, но не делаю. Или не сейчас, или не так, да? То есть можно, например, там, снизить какие-то стандарты, договориться с кем-то о чем-то, перенести на другое время. Вот, пожалуйста, да, если что-то стоит перед тобой, какая-то задача, можно поиграть, можно подумать, как это сделать. Вот, следующий момент, это, конечно, близкие, да, то есть, ну, реально близкие, не такие, какие, которые тебя лупят еще линейкой по башке за то, что ты не сделал и не сдухла, да. То есть, надо было прям помереть, но сделать. Для человека. Но это не близкий человек, нет. Близкий — это когда он понимает, что тебе тяжело, он тебе помогает в этом, а не мешает. Вот. Поэтому следующий момент — это круг близких людей, да, который нас всегда поддерживает нашу целостность и психическую в том числе. Нас не глумят, не говорят, что мы плохие, что у нас там руки не с того места и так далее. Наоборот, говорят, ну ничего, в следующий раз все получится, у тебя вот так вот, это нормально, я тоже ошибаюсь, такое бывает. Давай попробуем найти другой подход, давай мы перенесем, давай с тобой поговорим, давай я тебе помогу или еще что-то такое. Вот это близкий называется. И в том числе близким являются наставники и старшие. То есть люди, которые хорошо понимают твою ситуацию, хорошо понимают твои возможности, для этого о них сначала надо узнать. Потому что если ты приходишь в храм, тебе какой-то, или еще куда-то, там, в общество, я не знаю, да, ну, обычно просто храмовая история такая, что ты приходишь в храм, и тебе какой-то левый человек, который вообще ничего не знает о твоих особенностях, о твоей ситуации, там, у тебя есть деньги на пропитание, нету, а у тебя там нормально все с домом, со здоровьем, что как. И он такой начинает, ну, вот надо тебе там 100 раз отжиматься, ну, это же хорошо. Ну, да, наверное, для тебя хорошо, но для меня это убийственно, да? То есть вот не надо так, да, это надо с разумом. Поэтому, ну, старший — это близкий человек, который тебя хорошо знает. Вот, а если он тебя плохо знает, то грамотный старший, он очень деликатно дает наставление. И следующий момент, то есть мы нашли себя в этой схеме близких, и священное писание, да, то есть не обязательно, ладно, ну, как бы не у всех, да, стандарт со священными писаниями, хотя бы знания, которые нам дают обладать квалификацией в этой сфере. Вот есть проблемы, например, со здоровьем, берешь медицину, садишься и копаешь, аюрведа, здравствуйте, да, то есть там это из священных писаний. Вот, там, если там с бытом вопросы, идешь и решаешь это вопросы с человеком, который компетентен, да, у нас сейчас и курсов много разных, и там психологических каких-то фишечек и нюансов, и других стандартов, и так далее. И ты начинаешь узнавать. Ну и, соответственно, как говорится, самый вот огромный пул информации насчет всех тем, это, конечно, священное писание. Вот идем туда и обращаемся. То есть мы не просто слепо доверяем кому-то, мы не просто слушаем там близких и наставников, мы не просто слушаем только себя или только их, или и их, и себя. Мы еще и обращаем внимание на то, что написано в священных писаниях, то есть в каких-то нормах, которые, ну вот, описывают эту историю. И тогда мы понимаем, что, ага, а вот здесь вот летать, например, и мое тело не умеет. Это умеют птицы, а я не умею. Но, допустим, левитация существует. Если я хочу, допустим, левитацию практиковать, я иду к йогам, к монахам, и там, не знаю, 100 лет сижу на камне и практикую. И я могу левитировать. Вообще вопросов ноль. Я узнаю про то, что вот в священных писаниях написано, что у нас не одна жизнь, а несколько. Вау, реинкарнация появляется. И после этого я, например, учусь каким-то образом себя вести возвышенным, чтобы там на райские планеты отправить, у меня тело могло парить в воздухе. Такое возможно. Описано. Вопрос только, ну, как бы, вот в знании, по факту-то, да? А вот все там есть. Вот, поэтому вопрос в могуществе, на самом деле, это вопрос желаний. Вот было бы желание, способы найдутся. Вот. Опять же, если сильно чего-то хочется, можно попросить. Попросить Бога, и Он даст ответы на все вопросы. То есть Он там создаст ситуацию, подберет знания, подберет специалистов, инсайты какие-то даст и так далее и тому подобное. Вот. И, наверное, самый главный аспект, который в могуществе хотелось бы раскрыть. Если мы опираемся только на себя и на ресурсы, которые у нас ограничены, конечно, мы мало что можем. Больше хочу сказать. Даже то, что нам дано тело, даже то, что нам дана психика, даже то, что нам даны какие-то знания и инсайты, которые приходят. Вот в один момент из-за гордости мы это можем потерять. Просто потому, что мы в какой-то момент подумали, что, ну, это же наше, вот я же всегда буду таким. Нет, тело старится,
психика тоже слабеет, ресурсы пропадают, память отбивается с течением времени, да?

0: И только если мы действительно постоянно, ну, как бы просим помощи у высших сил, да, у Бога, если мы постоянно приходим к той идее, что вот я хочу вот быть на связи с каким-то эгрегором, да, грубо говоря, с какой-то энергией, которая постоянно обладает всем, и я благодаря этой связи могу делать вообще хоть что-то, даже щелчок пальца, тогда мое могущество превращается не в гордыню, а реально в служение, прям вот очень такую бескорыстную деятельность, которая постепенно будет нас направлять именно на ту платформу, которая даст нам огромные возможности в этом мире. Потому что иначе, если мы не будем связаны с окружающим миром, а только зациклены на внутреннем своем мире, мы потеряем и его. Поэтому, в принципе, наше могущество определяется и желаниями, и тем, как мы и эти желания реализуем. А как? В содружестве. И если это так, у нас все получится.
1: Очень вдохновляюще звучат ваши слова. Спасибо большое. Действительно, очень много разных тем, подтем разобрали в этом вопросе. Я думаю, они пригодятся духовному искателю, чтобы не совершать ошибок на этом пути. Ведь они все уже пройдены, есть уже рекомендации. Поэтому благодарю за то, что нам помогаете в этом. Вот еще интересный вопрос пришел. Сегодня тоже об этом вскользь говорили. Почему часто Священное Писание называют особые способности препятствия на духовном пути, ведь наоборот, они помогают подняться над обыденностью?
0: Особые способности, ну, смотря какие, смотря что подразумевается под особыми. Мистические способности, допустим, если мы берем, потому что человек, это приводит человека к гордыне и к эгоизму. Не сами по себе способности. Способности — это инструмент. Нужно понимать, для чего он. Вот я могу мое тело даже использовать по-разному. Я могу мое тело начать эксплуатировать так, что оно, простите, помрет через какие-то там 2 года, да? Могу? Могу. Могу я его использовать для того, чтобы злить мужа, бить его нещадно. Я могу свое тело использовать для того, чтобы гладить мужа и делать ему приятное, готовить, допустим, да, там, стирать и так далее. И тут то же самое. Если вот человек берет и развивает свои способности, и браманы, кстати, не исключение, вот мы говорим там, изучайте Священное Писание. А для чего? Вот для того, чтобы сказать, что «а я хорош? А я такой крутой? А я все знаю?» И здравствуй фанатизм. Я же все знаю. Это же я. И здравствуй эгоизм. И все, и это разрушает твою духовную практику. Потому что духовность — это всегда про взаимосвязь. Но не только с собой. Со всеми аспектами этой жизни. Со всеми аспектами Бога. И когда идет такая зацикленность, то, конечно, это разрушает личность. Но не сами по себе особенности, а использование их в неблагоприятных мотивах, да, каких-то своих корыстных целях, для того, чтобы возвыситься и сказать, что я тут вообще крутой, а вот вы нет. И мало того, это очень тонкие моменты, мы иногда действительно сложно можем увидеть их в себе, потому что нам иногда кажется, что мы это делаем вот, ну, ради блага всех живых, а на самом деле нет. Ну, у кого-то есть роль так вот духовно практиковать, и когда человек занимается чем-то таким, да, развивает в себе особенные какие-то особенности, это можно делать. Это даже есть как бы писание, да, на этот счет, да, есть какие-то трактаты, которые раскрывают йогические практики, которые тонкие каналы показывают. Да, Бог с ним, с этим. Есть Священное Писание, которое интимную жизнь раскрывает очень хорошо. Даже Камадев есть отдельный божество, ну, Бог, да, который отвечает за эту философию и тему. И вот тут другой момент всплывает. Если, допустим, ты занимаешься чем-то таким очень неординарным, грубо говоря, и пытаешься это, например, ну, сделать так, чтобы у тебя из жизни, грубо говоря, ушло, да, то есть от наслаждаться, если совсем хочется, но понимать, что это тебе дал Бог, это тебе Он дал для того, чтобы ты, ну, вот, не отвлекался на эти вещи, вот, чтобы ты раз закрыл какой-то свой потребность, и все, и ушел от нее, да? и понимал, что, вот, например, вот эта сфера, она тебя как бы с ним связывает, и она вот может быть полезна там для других людей, у которых вот не пройден еще твой путь, да, допустим, ты можешь их научить, сказать, что, ну вот, да, ты можешь вот так сделать, но смотри, вот это от Бога идет, вот это от Бога идет, тогда вообще препятствий ноль, тогда это не разрушит личность, да? Вопрос всегда в цели и в мотиве, не во внешних вещах. Потому что даже вот камень можно кинуть в окно, и в одном случае это вандализм, а в другом случае это спасение. Вопрос, ну, как это определить? Мотив. Потому что в одном случае человек просто решил отомстить своему соседу, и он бросил камень в окно. И в другом случае он тоже бросил камень в окно. Но он спасал ребенка от пожара, который застрял в этом доме. Да? И вот, вот. А мотивы могут определить старшие. Постепенно это вот они говорят, ну и мы тоже чувствуем. Мы чувствуем, если мы начинаем там рушить отношения с другими людьми, начинаем думать, что «О, я тут молодец, я тут вообще смог, победил себя, вообще такой шикарная личность», да. И мы начинаем зацикливаться на себе, вот зацикливание все. Считай, твоя практика будет рушиться. Ну ничего, этого бояться не стоит. Если очень сильное желание чем-то заниматься, нужно заниматься. Это важно для нашей личности, это наш индивидуальный путь. Потому что, поверьте, вот от нас Господь не отстанет. Это мы от Него пытаемся убежать, а Он от нас не отстанет. Он нас развернет. И вот кто-то голос теряет в процессе своей деятельности, кто-то деньги теряет, кто-то здоровье. У нас всегда будут некие триггеры, которые будут останавливать нас не своего пути. Не с того какого-то там оскорбления, если мы допустим, или еще что-то. То есть нас всегда к этому вернут. Бояться не стоит. Главное идти четко вперед и, ну, вот максимально просить, пожалуйста, вот я реально, я понимаю, я хочу особенности, я хочу какое-то там, не знаю, совершенство. Вот, Господь, вот дай, пожалуйста, так, чтобы это тебе понравилось. Вот меня не разрушило, других не разрушило, все. У вас успех в кармане, как говорится, оберегут со всех сторон, проверено. Как бы мы рассмотрели этот вопрос?
1: Благодарю вас за то, что тоже на личном опыте, убедившись, рассказываете нам о таких глубоких философских, я бы сказала, духовных дисциплинах. Это очень важно, и разбираться в том, какие есть возможности вообще у этого мира, и как их применить, и в том числе для внутреннего развития, развития своих отношений с Господом. И еще интересный вопрос у нас есть, возможно, последний сегодня мы успеем его озвучить. А если Бог прям совсем все забирает, это какой-то его особый план или наоборот намек, что я делаю что-то не так?
0: Угу. Вопрос чудесный, потому что он персональный. Ну, то есть, для того, чтобы я реально могла сказать, что у вас происходит в жизни, я должна очень хорошо знать всю жизнь. Я не хочу быть непорядочным старшим, да, или, ну, человеком, который с вами соприкоснется и скажет просто, ну, по пушке из воробья начнет стрелять. Я не знаю, что у вас. Я, ну, пока вот, к сожалению, не вижу. Но я могу наметить некие общие тенденции, а дальше выбирайте, что сердце подскажет, как говорится, да. И тут уже либо вопрос, ну, очень серьезный, да, и там надо выходить на человека, который даст индивидуальный совет под вашу историю, потому что вы просите индивидуальный. И это нормально. Это нормально. Нам действительно нужна помощь иногда со стороны. Я не знаю. Ну, у нас, например, в семье очень много решений. Посоветоваться друг с другом, пойти к старшему, спросить нейросеть, подумать, помолиться. Да? То есть разные форматы есть, чтобы вот под вас подстроиться. Общие тенденции какие? Иногда Господь забирает что-то, когда Он говорит, что ну проявись. Проявись просто. Скажи, что тебе здесь неприятно. Там, здесь там с тобой не должны так общаться люди. Вот иногда нам, знаете, хамят, грубят постоянно. И мы такие, ну, да, я заслужил. По карме положено. Нет, скажи ему, что он деградирует. Это нельзя с тобой так общаться. Это неправильно, это не культурно. Тебе больно, тебе неприятно отстаивать свои границы. Вот что называется проявляться. Потому что если пинают, особенно если это делают мужчины, допустим, обязательно сказать им, нельзя так со мной, не буду терпеть, отстань, иди, ты не, нет. это нехорошо, мне неприятно, больно, будешь так и дальше продолжать, отношения разрушатся, я уйду. И тогда у нас отнимают что-то для того, чтобы просто мы протрезвели, для того, чтобы мы сказали, такого я больше терпеть не буду. У женщин это вообще, это всегда практически у женщин, что отбирают для того, чтобы она все-таки поняла, что нет, уже дальше, нет. Да, я не знаю, что еще могли отнять. Отношения обычно отнимают, дом могли отнять. Ну, дом могли отнять, потому что, я не знаю, мы доверились каким-нибудь там недобросовестным людям, да, и вложили свои деньги не туда. Тут знания надо прокачивать, да. Это не означает, что вот так и должно, должно быть. Долг — это когда ты не просек эту фишку вовремя, и вот у тебя отобрали. Вот это долг. И вот ты расплачиваешься, грубо говоря. Вот. Что еще могут отнять? Здоровье могут отнять? Ну, потому что иногда, да, мы не знаем каких-то вещей в своем теле. Не знаем, допустим, что, нет привычки, допустим, что пить это вот плохо, и, если пить будем, печень бобо, да? Это бывает. Вот, поэтому я не знаю, что отняли и с каких сторон это отняли, но как еще бывает? А еще бывает так, что человек, он сильный по натуре, и ему нужно какие-то выводы сделать. Выводы мы, допустим, нашли, в каких сферах можно сделать, и откуда их там черпать знания, мы тоже понимаем, да, там здоровье к доктору. Аюрведе, не знаю, эти вопросы с финансами и домом, это финансовая грамотность, отношения, это межличностные отношения, и все из рода психологии. Вот как бы копаем в эти темы. То есть какая тема выпала, какая самая основная сейчас, такую берем и изучаем глубоко. И прям начинаем действовать. Не просто думать, но еще и делать. Это очень важно. Потому что иногда мы бываем в своих мыслях, но не в деле. Делать тоже хорошо, и это надо делать. Мир материальный так уж вышло. Пока что так живем. Вот, по таким правилам. Значит, а следующий момент, это когда, мало того, что нам надо что-то узнать, да, какой-то, если даже с нами по карме произошло, по судьбе положено, то мы что-то должны вынести, то есть как сделать так, чтобы не отказаться больше в этой ситуации. Вот мы знания вынесли, теперь мы принимаем судьбу. Судьба такова, что иногда нам нужно, знания повысить, иногда нам нужно, чтобы мы показали пример. Вот, допустим, не знаю, в моей жизни что случилось? Развод родителей в 11 лет, лишение всех друзей, здоровье у меня поехало, не знаю, психически я была в депрессии, у меня не было определения по работе очень долгое время, из института я ушла на последнем курсе, и с бытом там 3 года мы с мужем просто мучились, я еще спать не могла, и все подряд. Вот оно мне надо было. Оно мне было надо. И вот, оказывается, теперь я могу поддерживать людей, у которых развелись родители и в процессе развода. Говорить очень осознанно насчет того, какие ошибки есть в быте, в выборе недвижки, что означает постоянные там переезды, там 8 подряд за 3 года, да, и так далее, и тому подобное. И вот смотрите, уже кажется, что как будто бы, и неплохо, что со мной такие вещи происходили. Да, кто-то там еды лишался в какой-то момент, и всех финансов, и ему пришлось быстро стать финансово грамотным, да, и добиться успеха, и потом им все люди восхищаются. Во благо. Раз и научился к чему-то, и как бы пригодился людям, и мало того, ты еще и карму свою отработал. Ну, как бы мы не забываем, что мы ведь не знаем, кем мы были в прошлых жизнях. И вот что мы там творили, одному Богу известно, ну и нам, если дозволено будет. Вот, поэтому говорится, что все наши как бы трагедии, они приходят вот немножечко упрощенными. То есть нам могли дать намного больше плату за наши поступки, да, а дали чуть-чуть полегче. Ну вот так вот. Так вот вышло. Можно там на регрессии сходить, посмотреть, если особенно актуально, почему такое произошло, для чего оно произошло. Но это в будущее. Будущее нам покажет. То, что делать сейчас, решать вопросы, которые самые актуальные. Там быт выпадает, пробыт. Муж с мужем, там, дочь с дочерью. Вот. И тогда будет нормально. Но вот прям персонально вот лучше, чтобы кто-то... А лучше несколько берите сразу, несколько мнений, и прям спрашивайте, узнавайте, изучайте, и себя тоже чувствуйте, прикладывайте на себя этот шаблончик. Ага, мне сказали вот так. Вот, допустим, я вам несколько фраз выдала, да, или несколько направлений. И вы такой, ага, вот это мне подходит, это не подходит. Хорошо, вот это мне подходит, я буду брать это. И делайте это. И нормально. Нормально, так и правильно. То есть под себя корректировка должна быть 100%. Ну, вот такие моменты можно как бы покопать, посмотреть туда.
1: Очень успокаивает и вдохновляет ваши слова, и вообще чувствуется, что вот знания, да, опыт в них, сила наша, и все, что происходит в нашей жизни, воспринимать как школу жизни, как особый подарок Бога для того, чтобы мы развивались, то жизнь становится сразу гораздо легче и интереснее, несмотря даже на те перипетии, которые могут происходить. Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за то, что помогаете нам это почувствовать и осознать, и за эту духовную ноту сегодня, за это вдохновение. Я уверена, что вот в таком ощущении пройдет день сегодня наших слушателей, ну и, конечно же, глубокие сознания тоже непременно зайдут в сердце. Спасибо большое. Хочется пожелать вам, нашим слушателям, хороших выходных и провести их вот на таком духовном подъеме, в памятовании, медитации, о чем-то глубоком, возвышенном и вдохновляющем.
0: Благодарю вас, ну, по милости Кришны, мы сегодня все собрались, судьба такова, что такие темы в такой день, это особенно интересно. Благодарю вас, уважаемая дорогая Анна, благодарю вас, уважаемые дорогие слушатели, за вашу включенность, за нашу такую интересную беседу, за наше классное времяпрепровождение и, конечно же, до скорых встреч.
1: Спасибо вам, до свидания.
0: До свидания.

0: Веда Радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей.

0: Она, в принципе, на это не способна. И причина заключается в том, что наука отвечает на вопрос, как. Вы спрашиваете, почему небо синее, а наука говорит, как оно становится синим. Да? Ответ на вопрос может дать только откровение. Ответ на вопрос, зачем. Есть такая теория систем, и эта теория утверждает, что понимание смысла системы, оно может быть дано только извне системы. Пока мы находимся в материальном мире, и мы лишены знания, мы не способны узнать, кто мы, зачем и куда двигаться. Я читал в свое время фантастический рассказ, там суть заключалась в том, что летел космический корабль, и в силу какой-то болезни люди, в общем, утратили понимание, куда они летят. Они утратили понимание, они деградировали, то есть до уровня таких первобытных людей. И представляете, рождаются дети. Летим на корабле, но понимания, что летим на корабле, нет. Есть какие-то фермы, есть какие-то там животные сбежали, они на них охотятся, да? И есть определенная культура, которая уже сложилась. Они летят на космическом корабле, но они об этом не знают. И в рамках этой культуры, вот они там родились, как они могут узнать, зачем, кто они, где они находятся и зачем они это делают? Как это может вообще произойти? Может ли это быть посредством изучения, вот в рамках, да? Вот я в космическом, внутри этого корабля, я хожу, изучаю, пытаюсь понять, по каким законам тут все развивается, да? Я полностью досконально изучил, я все знаю, как работает. Даст мне это ответ? Невозможно. Если только будет совершенно верно некоторое откровение, да? А что такое дневник? Его написал тот, кто знал. И значит, сказать может только тот, кто знает. И веды как раз говорят, что есть два пути познания, восходящий и нисходящий. Восходящий путь – это как раз вот этот путь последовательного обретения, эмпирически, шаг за шагом, по ступенькам мы идем, мы пытаемся понять этот мир, описать его. Восходящий путь его еще называют. И этот путь, он как раз приводит к тому, что появляется огромное количество мнений, моделей. Истины нет. Есть у каждого своя правда. И есть второй путь, он называется нисходящий. Нисходящий путь, он дает сразу ответ. Он говорит, как правильно. Если здесь мы ищем понимание, как правильно, да, вот смотрите, вот эти все точки, отдельные фигурки. Совершенно очевидно, что если будет сформулирован вопрос, а если это не отдельные плоские фигуры, а какая-то сложная фигура, и она одна, что это за фигура? Вот эти точки – это часть этой фигуры. Как можно узнать? Спираль. Хороший вариант.
1: Шар.
0: Сфера, да, вы имеете в виду?
1: Угу.
0: Но обычно говорят, что снежинка, на снежинку похоже. Теперь смотрите, если вот эта часть зала говорит, что это снежинка, а вот эта часть зала говорит, что это спираль, да? И мы идем обычным путем классической науки. Каким образом вы можете договориться? Вот объясните им, что это снежинка. Как вы можете это доказать? Ну, вы рисуете, говорит, смотрите, снежинка, неужели ты не понимаешь? Они говорят, нет, у меня спираль. Он говорит, ну что ты такой тупой, ну посмотри, вот разные снежинки можно нарисовать. Третье мнение, ну я приду и скажу, что это слон. Что изменится? Будет у каждого своя правда. Да. Но при этом фигура же есть, если даже мы о ней не знаем пока.
1: А есть такая теория, что если люди правы, то нужно не скрыться. Это у каждого обязательно
0: вы думаете, это даст истину? Представьте, собираются люди, и каждый говорит свое понимание того, кто такой Бог и зачем мы живем. Потом мы это все собираем, пересекаем и находим какую-то... Вот. Это будет ответом? Очевидно, что несостоятельно. Ответ есть. И как его можно узнать? Только спросив у того, кто знает. И в данном случае, смотрите, как интересно. В данном случае, если звучит только слово «шабда», шабда на санскрите означает смысл, звук, истина, откровение. В данном случае это откровение, потому что он дает понимание происходящего. И это всего лишь одно слово, додекаэдр. Знаете, такая фигура есть? Это 12-гранник такой красивый, платонового тела. 12 пятиугольников, соединенные в красивую фигуру. Если, смотрите, мы сейчас не пойдем дальше, мы остановимся. И вы пойдете в интернет, залезете, посмотрите, что такое додекаэдр. Увидите его, да, с разных сторон. А потом сядете и начнете эти точки соединять. То это вопрос времени, когда у вас получится.

в жизни человека на самом деле очень много вещей, которые, ну, кажутся важными. Но проходит время, человек вспоминает о них и думает, а чего это я за них переживал? И большинство вещей не относятся как раз к этой категории. Ну, очень много, большая часть, значительная. Вопрос в том, что остается всегда, независимо от того, что с нами случается. Благоприятное или хорошее – это одно и то же слово, по большому счету. Так вот, это то, что помогает человеку приближаться к Богу. К самому к себе, соответственно. Потому что человек, как известно, создан по образу и подобию. Соответственно, плохое или неблагоприятное – то, что отдаляет человека от Бога. И это не просто абстрактное понятие. Это то, что человек видит, ну, буквально каждую секунду, замечает это постоянно. Кроме того, это понимание позволяет человеку очень четко определить для себя, что он должен делать для реализации своей миссии в жизни. Уже не просто понять, что вот моя миссия – это приносить людям добро, а как конкретно? А что конкретно я должен делать? Потому что вот добро как раз – это понятие относительное. В чем нуждается человек? Что я действительно ему могу дать? В чем я специалист? И на этом этапе мы говорили, что человеку обязательно необходима помощь духовного учителя. А для того, чтобы принять ее, чтобы вообще обратиться к духовному учителю, необходимо становиться более смиренным. По сути, если этого не происходит, то с годами человек все больше и больше отдаляется от понимания своего предназначения в жизни. То есть смирение – это то качество, которое необходимо для того, чтобы просто начать учиться. Еще одна опасность, которая подстерегает человека, это то, что человек может как бы не утвердиться в понимании того, что он рожден для того, чтобы отдавать. Он может привыкнуть впитать в себя тот образ мысли, который навязывается сейчас всеми средствами массовой информации, обществом в целом, старшими людьми. То есть бери, да? Бери, тяни на себя, хапай, там, можешь перегрызть глотку, если это потребуется, и так далее. С житейской точки зрения это, конечно, правильно. Но в перспективе это дает проигрыш. То есть человек просто не становится счастливым от этого, потому что он просто включается в крысиные бега, в гонку по замкнутому кругу. Ну, а счастья в этом процессе, видимо, не так уж и много. Наконец, мы говорили о том, что человек должен окончательно определить свой духовный путь. Не в смысле, что он есть, а какой он. То есть начать углубляться в какую-то науку, науку духовную. Религия, мировоззрение, как угодно это можно называть, неважно. Главное, что я понимаю, что является моим. И мы говорили о том, почему человек, как правило, не может этого сделать. Да? Есть вещи, которые влечет за собой такой выбор. И что первое? Помните, Наташа? Первое – это ответственность. Да, это самое, пожалуй, важное и самое сложное. Да. Ага, врасплох застать – это тоже очень важно для врача. Да, ответственность. И принимать ответственность мало кому хочется. Нас этому не учат. У нас наоборот, как бы, есть такое понимание в обществе, что власть или положение – это как раз свобода от ответственности. Чем богаче человек, чем выше положение он занимает, тем легче ему избавиться от каких-то проблем, от ответственности в том числе. Но на самом деле это наоборот. Правильное понимание власти, мы говорили об этом в семинаре по лидерству, это все большая ответственность. И принятие на себя обязательств в какой-то духовной традиции – это тоже очень-очень большая ответственность. И то, что человеку помогает преодолеть эту сложность, то есть страх, боязнь, нежелание принять ответственности, это наличие очень глубоких и доверительных отношений с духовным учителем. Это тот самый критерий, на который мы можем опираться при выборе своего духовного пути. Там, где я нашел такого человека, за которым я могу идти, и которому я, самое важное, доверяю, вот там и мой путь. Взаимное доверие. Это то, что очень важно для того, чтобы начать свое духовное продвижение.

женщины являются хранителями определенных традиций в семье. Это основная функция женщин. Именно женщины хранили определенные традиции, ритуалы и так далее. Они хранительницы домашнего очага. Этому их обучали. Как создать эту атмосферу дома. Потому что атмосферу дома создает женщина. Мужчина не в состоянии ее создать, он в состоянии ее обеспечить финансово. На ней большие функции. Это не особая функция. Если она делает это правильно, то она может быть очень сильно вдохновляющей таким началом. Она создает эту атмосферу. Не зря говорится, что за великим мужчиной стоит великая женщина. Но как это правильно занимать эту функцию? Это особое искусство, и это мы обучали девочек с детства. И мать также учила ее своим собственным примером. Есть целая система обучения девочек. Но мальчики шли в школу к духовному учителю. Это называется гурукула. И первое, чего ему обучали детей в школе, это кланяться. Кланяться учителю. Для нас может показаться это странным. Зачем кланяться? Мы что, опять возвращаемся в средневековье, что нужно кланяться кому-то. Они вставали потом, они кланялись. И первое, и второе является проявлением уважения. Поклон, или когда человек встает, это определенные жесты уважения. Речь идет о том, что так или иначе учитель должен поприветствовать, ученик должен поприветствовать своего учителя. И принцип состоит в том, что мы преклоняемся перед тем человеком, который обладает знанием. Это не означает, что это нужно ему, это нужно нам. Патанджали, или основатель йоги, тот, кто написал этот трактат «Йога-сутру» по йоге, он пишет, что когда заходит человек к нам в комнату, который превосходит нас уровнем знания или своим опытом или реализациями, то наша прана, наша жизненная сила, энергия начинает идти по позвоночному столбу вверх. Она начинает подниматься. И дальше он описывает очень интересные подробности. Если человек не встает и не приветствует эту личность, которая выше его, которая старше его, которая обладает большими знаниями или опытом, если заходит старший человек, если человек не оказывает уважения, его этот канал перерубается, и он теряет свою прану. И даже внешне, он говорит, такой человек становится подобным мертвецу. Он теряет свою жизненную энергию. Почему это происходит? Человек может даже об этом не знать. Это просто вселенские законы. Знает человек, обладает человек знанием закона Вселенной или нет, это все действует. Они уже действуют. Незнание законов от ответственности человека не освобождают. Если вы это не делаете, вы теряете жизненную силу, вы теряете прану. Акинчина прия прана. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам, что вся эта энергия, жизненные силы изначально она исходит из Бога, из источника всех энергий. Он наделяет каждое живое существо определенной энергией, которая нужна для его существования. Если человек действует правильно, он получает огромную энергию. И если человек действует неправильно, нарушает законы Вселенной, даже если он этого не знает, даже если он нарушает их в мелочах, он уже теряет свою энергию. Эта энергия обрезается, он как бы это обрезается, этот столб энергетический. И даже внешне он становится подобно мертвецу. Поэтому в жизни нету мелочей. Веда описывает все эти нюансы, как себя вести. Что если заходит учитель, нам нужно встать. Или же другое, что делали ученики, они или вставали, или просто кланялись. И механизм, вопрос, зачем кланяться? На самом деле это очень глубокий момент. Сейчас людям это считается как бы стыдно. Зачем я кланяться буду? Это не заслуживает меня, я такой великий, я тут перед кем должен склоняться? Но за этим стоят очень глубочайшие принципы. Знание принципов и знание законов Вселенной. В Бхагавад-гите, в 4 главе, в 34 тексте описывается сам механизм, вселенский механизм получения знаний. Там говорится «Тат витхи пранипатана парипрашнена севая упадыхшьянте те гьянам гьянинаста атвадаршана». Попытайся постичь абсолютную истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, или они постигли абсолютную истину. В самом этом тексте описывается три уровня отношений с той личностью, от которой мы можем получить знания. И первый уровень – это уважение. Слово «пранипат» буквально означает «склониться». Это синоним слова «дандават» или «поклон». И вопрос, почему, зачем это все надо нам? Просто это очень удивительно. Зачем? Неужели это важно? Почему бы я просто не зашел, говорю, сел перед ним, сказал, ну давай учи меня. Это не просто так. Учителю это даже не нужно. Это нужно для ученика, описывает Веда. Существуют определенные тонкие законы. Они проявляются в следующем. Что самое первое качество знания – это смирение.

Вопрос прозвучал: как сделать так, чтобы муж был тактичным? Есть только один способ, дамы и господа. Точнее, дамы. Оставаться открытой, независимо от того, как он обычно реагирует на вашу открытость. Одна женщина сказала, я говорю, ну так, конечно, я говорю, есть риск в том, что если вы будете открыты, но просто будете говорить о своих эмоциях, никак не связывая с мужем, просто будете говорить, вот я сегодня себя чувствую так, как будто бы хочется кого-то придушить или хочется саму себя отдать на органы. Вот, или поликлинику для опытов, как Печкин хотел. Муж скажет, а почему у тебя такое состояние? А я скажу, почему? Вот просто. Он скажет, тогда иди к психиатру. Я говорю, есть такой риск, я понимаю, женщина рассказывает. Она говорит, не только риск, он же меня послал к психиатру. Я говорю, и что? Интересно стало с этого момента и мне. Она говорит, я пошла? Я говорю, и что психиатр? Он говорит, а психиатр сказала, вы просто женщина. Потому что она тоже женщина. Я говорю, и как? Теперь мы вместе ходим к этому психиатру с мужем. Она друг нашей семьи, и мы общаемся с ней. Женская открытость, которая сродни такой искренности детей, она вообще неуязвима, то есть невозможно ничего с ней сделать. Взяла и пошла к психиатру, сказала, пришла к психиатру, говорит, что вы пришли? Муж, он говорит, если у меня настроение портится ни почему, без каких-то причин, значит, я больна психически, я пришла к вам, скажите. Доктор, ну надо, конечно, не ошибиться, доктора тоже разные бывают. Бывают тоже бестактные доктора, правильно? Они скажут, лечитесь, ложитесь и лечитесь в клинику. Она говорит, ну так вы женщина, а как вы что, для вас это новость, что ли? Она говорит, для меня нет. А что, еще такие женщины есть? Психиатр говорит, все. Все, пошла. Она говорит, вам выписать справку, что вы женщина? Она говорит, да, выпишите, пожалуйста, для мужа чисто, блин, такой раз. Приходит диагноз женщина. От психиатра, говорит, женщина просто. Ну ладно, муж говорит, на все это. В принципе, я и сам знал, мог не ставить. Она говорит, вот это включено, все, all inclusive. Мои настроения включены в то, что я женщина просто, и все. Но то, что вы такие вещи иногда удивительные говорите, мне вызывает подозрение, что вы сильно занялись духовной практикой, нет? Сильно занимаетесь? Медитируете, практикуете, все, да? Вот это меня и пугает больше всего, да? Это сама духовная практика шикарна, просто использовать ее для того, чтобы... Духовная практика может быть для женщины видом скрытности. С помощью духовной практики я решил, что это ом, все, понимаете? Ом, да, все, ом, это верно. Но твои эмоции муж должен знать. Или я поняла, что я слушала в лекциях, что женщина должна быть смиренна. Я говорю, то есть тряпку превратиться, так написано в лекциях, да? Стань тряпкой, все свои эмоции закрути так, чтобы у тебя либо депрессия развилась, либо онкология. И когда ты ляжешь смиренно в онкологическое отделение, приедет Олег Геннадьевич и скажет, вы гордость среди всех моих слушателей. Я вас сейчас буду лечить кормями и корой. Он был здесь недавно, Олег Геннадьевич. Я уверен, что это не его мечта. Я встречу его на благость, я спрошу, доктор, ваша мечта? Он скажет, нет, это самое странное толкование моих лекций, которое только может быть. Да. Поэтому есть отвратительный вид женской скрытности, называющийся якобы духовной практикой. Когда я под видом смирения больше не высказываю того, что я чувствую, и муж такой смиренной жены полностью теряет ориентиры, прицел, он вообще не понимает, что с женщиной происходит. И я вам гарантирую, за такое смирение, вот этот вот продукт, абсолютную бестактность и грубость мужа. Сказать, я твоего очкарика ненавижу, твоего нарушения ненавижу, практику твою ненавижу, и в принципе тебя уже ненавижу. Вот чего ты со своим умом.

Поскольку чувства несовершенны, они работают в очень незначительном диапазоне восприятия, то и знание, полученное при помощи этих чувств, органов чувств, несовершенно. Знания о человеке в том числе, чувства обманывают нас, поскольку несовершенны. Вот приятная, красивая внешность, но, скажем, плохой характер, несоответствие. Это ясно. Вторая платформа называется анумана, платформа ума. Анумана означает гипотеза, догадка, предположение. Вся современная наука, она называется анумана. Или, говоря современным языком, это ортодоксальное знание. Orthodox докс, говорят на латыни. Orthodox – правильный, докс – доктрина. То есть я предполагаю, логически какой-то вывод делаю и думаю, что это правильно. Orthodox докс. То есть доктрина правильная, логичная. Это не является также еще научным заключением, потому что необходим еще опыт, подтверждение этой доктрины. То есть наука, она ортодоксальная, она предполагает, выдвигает, а затем должна подтвердить экспериментально. Пока не подтверждено экспериментально, все еще это не научно. Гипотеза, просто гипотеза, предположение. Значит, я что-то вижу, воспринимаю, потом пытаюсь додуматься, догадаться, что же это такое. И на этом уровне я могу тоже что-то понимать. Например, гипотеза может привести меня к открытиям. Можно увидеть атомы, молекулы, вот такие вот тонкие структуры при помощи тонкого мышления, экспериментов. Мы видим, что также можно что-то понимать. Но что значит ведическое знание, которое мы сегодня опираемся? Это не протягша и не анумана. Это на латыни называется orthodox practice. Orthodox – правильный, practice – практика. То есть вы просто это делаете и, делая это, понимаете. К примеру, если у меня здесь на столе есть стакан меда, я говорю, хороший башкирский мед, попробуйте, очень вкусный. Но кто-то может возразить, почему должен вам верить этому утверждению? Это также внешне похоже на машинное масло. А вдруг это машинное масло? Сначала докажите мне, а потом я это приму. Верно, есть такой метод. Но есть другой. Просто попробуйте. И в этом уже есть доказательства. Все. Видите, проще намного. Просто попробовать, и вы получаете подтверждение через практику, непосредственную практику. Например, что вот веды утверждают, несколько примеров. Orthodox practice. Веда вся просто практична. Там нет никаких гипотез вообще, как выясняется. Вот мы сейчас изучаем веду, и применяя на практику, все работает. Хотя с точки зрения современной науки анумана необъяснима. Непонятно, почему работает. То есть, как я ехал с одним ученым в автобусе, физиком, он сказал, вы знаете, ведь современная наука, это мне физик говорит, ученый, современная наука до сих пор еще не понимает, что такое электрический ток. Я говорю, как? Простите. Это изучали еще в школе, это было открыто тем-то и тем-то, таким-то человеком, все изучено. Говорит, нет. Вы, говорит, читали объяснение, что это электрический ток? Я говорю, ну, что-то смутно помню из школы. Говорит, это движение электронов в металле, в проводнике. Вы, говорит, можете себе представить, что в проводнике что-то протекает в этом металлическом, в твердом предмете? Я говорю, это гипотеза, говорит, но это невозможно представить и объяснить, понять. Это он мне говорит. То есть это работает, но с гипотезой не совсем совпадает, не совсем отвечает нашему пониманию вещей. И вот веды дают утверждение, что простое, понятное утверждение. И если мы коснулись чего-то нечистого, скажем, испражнения животного, то необходимо омыть руки, то место, которое соприкоснулось, либо полное омовение совершить, потому что это нечистота. Ну, понятно, источник болезни может быть нечистота, осквернение. Затем не объясняется, почему. Не объясняется молекулярный состав или химический состав, или состав бактерий и прочее. Просто говорится, нужно совершить омовение водой. Ну, нет воды, можно песком сухим. То есть там компромиссы даются. В другом месте описывается. Если вы загрязнились от чего-то нечистого, можете взять немного коровьего навоза и очиститься.

Мы скажем сразу с позиции ученого, а это противоречит. Только что утверждалось, что испражнения живого существа нечисты. Но здесь предлагается от одной нечистоты очищаться другой нечистотой. И объяснений в ведах нет. Нет, орцо докс нет, орцо практис. Применяя, понимаете. И не так давно, может быть, около 25 лет назад, один калькутский ученый, он все-таки взял и исследовал, что такое коровий навоз. И выяснил, ты единственный в мире лучший, наилучший антисептик. Природное мыло вообще, коровий навоз. Любое нечистое место сделает чистым. И по сей день в Индии коровий навоз смешивают с глиной и вымазывают в кухне полы. И никогда никакой инфекции вы не получите. В деревнях очень чисто, поскольку там просто много коров. То есть применяя, вы это и понимаете. А почему? Как это пронаблюдать?

Если же говорить о человеческом проявлении религии, то тоже их четыре опоры, четыре как бы дхармы, четыре проявления дхармы. Религия — это милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Это говорится в Бхагавата Пуране, в первой песне. Все это можно назвать религией, но если этих качеств уже нет, вы должны тогда сказать, что нужно искать религию, нужно обновлять религию. Мы должны вернуться к чистоте, милосердию, аскетизму и правдивости. Но что же нам мешает это сделать? Да, мешают наши материальные привязанности. Сами мы связаны этим. Карма бандана, как шелкопряд в коконе. Мы не можем даже пошевельнуться. Мы скованы обстоятельствами, работой, семьей, представлениями своими, образованием материальным, чем угодно, невежеством. И для этого именно и нужен духовный учитель, наставник, кто помог бы нам выйти из этого запутанного состояния. Прежде всего, нужно освободить ум. Не пытайтесь освободить свое тело сейчас. Это невозможно. Оставайтесь там, где вы есть, говорится. Занимайтесь своей работой. Живите в своих семьях. Но теперь займитесь своим умом. Воспевайте имена Бога, медитируйте. Изучайте священные книги, философию, науку. Слушайте, что говорят духовные учителя. Пытайтесь распутать свои сомнения, заблуждения. Нужно победить свое невежество. Затем, когда человек победит свои сомнения, он станет сильным. Только после этого почувствуйте, что вы способны изменить свою жизнь. Не просто что-то принести в свою жизнь, как сувенир, а на самом деле изменить эту жизнь. Религия — это не просто какая-то национальная принадлежность, окраска или одежда. Нельзя называть себя религиозным человеком, если мы не живем согласно той или иной религии, тем или иным правилам, которые она предлагает нам. Поэтому, конечно же, нам необходимо научиться следовать каким-то возвышенным принципам. И постепенно, с опытом, такой человек, он начинает проявлять признаки высшего класса сознания, высшего уровня. То есть он способен заботиться не только о себе, о своей пенсии, но позаботиться о многих других людях и помочь освободиться им. Подобно тому, как если вы развязаны уже, можете развязать вокруг себя тысячи людей. Потому что просто у вас руки свободны, вы свободный человек, и вы способны это делать. Но если мы связаны, мы не можем помочь даже самому себе. Такие примеры. Поэтому религия — это не самоцель. К религии привязываться особенно не нужно, нужно привязаться к Богу именно. И с этой точки зрения смотреть на религию и смотреть на вообще на жизнь человека, человеческую жизнь.

50 лет идут всевозможные эксперименты в области парапсихологии, которые показывают, что в нашем физическом теле существует нечто, что работает не по физическим законам, более того, нарушает эти физические законы. Этими экспериментами занимался бывший коллега Дарвина, некто Уоллес, известный биолог, вот, который в 1911 году получил Нобелевскую премию, был представителем Королевского научного общества в Англии. Со своим другим коллегой, известным физиком Круксом, они проводили всевозможные эксперименты, такие парапсихологические, когда один из медиумов по имени Хьюм играл на аккордеоне, который висел в воздухе, и он управлял им на расстоянии. Вот, также Пьер и Мария Кюри, известные очень люди, проводили известные опыты в области парапсихологии. Вот, когда они в присутствии 20 известных физиков, 5 из которых были нобелевскими лауреатами, они демонстрировали, когда, как этот медиум силой своего ума, силой своего тонкого тела заставлял в воздухе левитировать тяжелый дубовый стол. Вот. Было много разных таких экспериментов. Я рассказывал также о наших отечественных медиумах, этих экстрасенсов, Мендель Кулагина и другие, которые умели на расстоянии при помощи какой-то, так сказать, вот нефизической субстанции воздействовать на физическую субстанцию, когда они на расстоянии телекинеза передвигали разные предметы, вращалась стрелка компаса, при помощи сил их мыслей передвигали спички по полу или на расстоянии, они зажигали огонь и так далее. Вот, и все это говорит о том, что кроме физического тела есть еще особый такой элемент, который не видим, и который воздействует на материю по неизвестным нам пока законам. Итак, есть физическое доказательство самого материального тела, и также есть экспериментальное доказательство существования тонкого тела. Как насчет сознания, души? Все духовные традиции мира говорят о душе, а что по поводу души говорит сама наука, мнение науки каково? Научные доказательства отдельного существования души от тела тоже имеются. Вот когда я рассказывал о природе человека, я приводил пример с слепой женщиной в Вене, когда она в момент клинической смерти обрела все свои чувства. Она сроду ничего никогда не видела, у нее был атрофирован зрительный нерв, а при клинической смерти она вышла из тела и увидела все. Потом, когда ее реанимировали, она опять потеряла зрение, но память об этом сохранилась, и она писала, что она видела. Это были очень точные свидетельства. Она писала, как выглядели доктора, что они делали, хотя она в этом состоянии была фактически мертва, в клиническом состоянии смерти. Но сознание, душа существовало отдельно. Также я во время по реинкарнации рассказывал о экспериментах Иэна Стивенсона, то есть феномен ксеноглоссии, когда люди в этой жизни начинали говорить на языках, с которыми они не были знакомы в этой жизни. Это все говорит о том, что их сознание или душа когда-то существовало в другом месте, и этот опыт прошлого, он сохраняется при определенных обстоятельствах, он может активизироваться, выходить наружу. То есть эксперименты показывают возможность отдельного существования сознания от тела. Вот. И как только принята идея отдельного существования души от тела, сразу же возникает идея реинкарнации. Вот. И как только мы установили экспериментально наличие этих трех субстанций, то мы можем, в общем-то, смело утверждать, что в космосе есть регионы с доминантой грубой материи, с доминантой тонкой материи или с доминантой чистого сознания без примеси тонкой и грубой материи. И вот в этой книге Майкла Кремо приводятся перекрестные примеры где-то из 20-30 культур, которые говорят об этих элементах и о трех мирах с доминантой одного из этих элементов в каждом мире. Например, в той же христианской традиции есть понятие о земном физическом мире, понятие о надземной сфере, населенной ангелами, то есть такая сфера тонкой материи, и понятие о чисто духовной обители.

0: можно видеть, что человек рождается уже с определенной программой. Эта программа по-другому называется судьбой, эта программа по-другому называется кармой. Эта программа, по-разному ее можно называть, но суть-то в том, что люди уже рождаются с определенным... И многие люди знают, что есть люди, которые предсказывают будущее в соответствии с тем, что есть сейчас у нас. Вот. Но суть-то в том, что эта программа, она также не случайна. Что я получил определенное тело, определенные склонности. И более того, даже определенные достижения, например, количество денег, которое я получил, это тоже в каком-то смысле записано или предопределено до определенных пределов. А в соответствии с тем, кем я был до этого. Но я забыл свою прошлую жизнь. Естественный вопрос, который возникает сразу, почему я забыл свою прошлую жизнь? Почему я не помню? Почему я ничего не могу вспомнить? Ну, во-первых, очевидный ответ, который следует на этот разумный вопрос, заключается в том, что, во-первых, я и в этой жизни мало чего помню. Я не помню, как я был совсем маленьким мальчиком, я почти забыл, что случалось со мной в детстве. Даже в этой жизни очень мало осталось. Но что осталось со мной? Наработанные качества. Что-то в подсознании, тем не менее, осталось, что формирует меня таким, как я есть сейчас. Хотя я не помню деталей. Я помню в целом, что я существовал, что я был, что я жил, что я что-то испытывал. Так большую часть я забыл. И пример, который при этом приводится, что даже в этой жизни, например, я могу пойти в кино. Так, все ходили в кино. И смотря на экран, я полностью забуду о своей жизни. Правильно? На полтора часа, если кино хорошее. Человек полностью отключает. Он не помнит о своем теле, он не помнит о своих родственниках, ни о чем. Он там, он живет там. Потому что в этот момент он испытывает то, что происходит там. Он взаимодействует с тем миром, который ему представляется на экране. И он забыл об этом. Точно то же самое происходит в тот момент, когда душа получает новое тело. Новое тело – это всего лишь навсего новый чувственный опыт. И подобно тому, как когда я оказываюсь в темном зале, а это очень важный аспект. Так, душа, оказываясь в новом теле, она оказывается в темноте в каком-то смысле. И это новое тело – это единственный источник света для него, единственный источник опыта. Точно так же, как душа, оказавшись в кинозале, начинает жить тем, что происходит на экране, точно так же я, оказавшись в новом теле, начинаю жить новым телом. И в этот момент я забываю обо всем том, что было со мной в другом теле. Как я в кинотеатре не помню, что было со мной до этого. А потом я выхожу и снова вспоминаю, все возвращается. Почему? Потому что опять мое взаимодействие с этим миром происходит через определенные каналы этого тела. Иначе говоря, забвение прошлой жизни очень естественно. Более того, человек может вспомнить свою прошлую жизнь, потому что в нашей памяти хранится все то, что я переживал до этого. Есть опыты, которые называются гипнотической регрессией, когда человека помещают в гипноз. И гипноз – это в сущности состояние, когда отключается его сознание, но подсознание продолжает действовать. Он продолжает существовать на уровне подсознательной памяти. И в этом гипнозе гипнотизер, человек, который ведет его по этому опыту, проводит его куда-то по его жизни назад. Он говорит, вот тебе столько лет. И человек вспоминает, и начинает что-то говорить, какой-то опыт приходит, из подсознания всплывает эта память. Потом он его доводит до детства. И человек становится ребенком в каком-то смысле, потому что весь этот опыт накопленный у нас хранится. Потом он его доводит до точки его рождения. И потом он проводит его дальше. И в этот момент человек вдруг начинает говорить на совсем другом языке, на котором он говорил в прошлой жизни, который он в этой жизни вообще не знает, но этот язык хранится у него. Так, иначе говоря, этот субстрат, который несет на себе опыт, он остается. Этот субстрат и есть я. Здесь сейчас у меня одна серия. Когда я умру, у меня будет другая серия. Это многосерийная картина. Картина с продолжением. И у нее есть режиссер. Режиссер, его не видно, он за сценой находится. Этот режиссер – Бог.
1: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
2: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
3: Теперь женщина о чем-то думает. Она сначала молится Богу, успокоилась сердце, и потом просто в картинку включила. Допустим, есть же конкретные события, допустим, вот я покупаю, допустим, квартиру. Да? Помолилась, успокоилась. Если успокоиться не могу, надо быстрее покупать. Даже можете не молиться, уже понятно, что все будет плохо. Вот вы покупаете квартиру, помолились, успокоиться не можете, быстрее надо покупать, потому что другой кто-то купит. Все, 100% это засада. Потому что через сильное чувство всегда идет только плохая карма, плохая судьба. Хорошая судьба идет через спокойное чувство. Допустим, замуж надо быстрее выходить, быстрее. Это засада. Когда хорошо, когда спокойно, выхожу замуж, все спокойно, нормально, не торопимся, значит, все хорошо. А быстрее-быстрее – это засада. Надо переждать чуть-чуть, чтобы успокоиться. Тогда и выходить потом уже. Когда женщина вспоминает о чем-то, и у нее по левой тепло идет, по левой руке, все хорошо, значит, будет. А если ломота по левой руке идет, это значит, будут трудности какие-то, которые очень полезны. А если холод как бы по левой руке идет, значит, будут какие-то препятствия в жизни, тоже которые хорошо скажутся на судьбе. Но теплота всегда означает, что все будет спокойно и хорошо, никаких проблем не будет. У мужчины по правой стороне идет какое-то напряжение. Это значит, что, может быть, с работой какие-то трудности будут. Потому что еще для мужчины правая сторона означает работа, а для женщины левая сторона означает и личная жизнь также еще. Но если вы не знаете о чем вообще, но понимаете, если у вас просто задергало как бы левое веко или правое, это вообще ни к чему. Это просто какое-то переутомление. Я вам сейчас говорю о памяти, понимаете? Вот, допустим, вы идете по улице, и у мужчины с правой стороны он увидел кости просто у животного. Мясо, кости животного увидел с правой стороны. Или увидел, то трупа провезли с правой стороны. Ничего не произошло. Все, значит, никак не связано со мной. Но если мужчина увидел, и в это время он вспомнил о чем-то, то это значит, что у него будут какие-то события, но его это не коснется. А если он увидел с левой стороны и вспомнил о чем-то, вот это серьезный момент в жизни для мужчины. То же самое, если кошка переходит дорогу слева направо для всех по часовой стрелке, это признак того, что будут какие-то трудности в жизни. Если ты что-то вспомнил в это время. Причем это вспоминание должно произойти неожиданно. А если кошка перешла дорогу, ты встал и думаешь, что же вспомнить? Это засада. Это означает, что тебе просто не имется, тебе надо каких-то трудностей. Если вам совсем не имется, закаляйте, чем придется, да? Обливайте, чем придется. Вот. Ну, то есть, понимаете, что есть эти симптомы, они есть только тогда, когда это связано с памятью. Их можно самим. Если у вас есть события, уже события же есть многие, Олег Геннадьевич. Я просто устал уже вам отвечать, поэтому вам рассказываю. Вы меня уже задолбали, если честно. Не, нельзя, слушайте дальше. Вот. Ну, то есть вы сами учитесь, это же все просто. Вот у вас есть вопрос какой-то, у вас есть вопрос. Да? Садитесь, начните мысленно кланяться святыне. И дальше, когда вы успокаиваетесь сердце, это значит, что вы готовы с Богом отношения строить. Вспомните свой вопрос. И во время этой памяти ничего никуда не ведите свое сознание. Просто вот вспомните и наблюдайте. Если ничего не происходит, ну и хорошо. Просто вы помните и сидите, думайте о чистоте, о спокойствии своего сердца. И в какой-то момент вы увидите движение. Вы почувствуете, что ваша память начала двигаться вправо или влево сама. в какой-то момент. Не надо ее никуда двигать. Просто она сама вот пошла двигаться. Это значит, что вам дан ответ уже. Пошел Бог с вами, общается через эти симптомы, которые описаны в священных писаниях древних. Это не то, что я выдумал.
4: А можно по ходу уточнения? Право или влево, это значит на уровне ощущений?
3: Это не на уровне прямо конкретной ломоты, это на уровне тонкого восприятия. Вот, допустим, вам тепло или холодно сейчас?
4: Сейчас не тепло.
3: Вам сейчас тепло. А может быть, чуть-чуть похолоднее в какой-то руке, но именно в то время, когда вы об этом думаете. Но если человек натренировался, он может даже четче это воспринимать. Если событие сильное, это будет сильно чувствоваться. Может реально прям начать скручивать руку. Такое может быть. Поэтому и не надо сильно париться по этому поводу. Это все само собой происходит. Понимаете, черное животное всегда связано с Сатурном. Означает, Сатурн — это самая планета такая серьезная, которая создает трудности в жизни. Если, допустим, вы едете на машине, черная собака перебегает, и как бы вы тормозите со всей силы, пугаетесь. Вот это симптом. Потому что это появление собаки сопряжено со страхом. Интересно, у меня период астрологический в жизни сменился, и планета, которая как бы сейчас влияет на мой период, она связана с рыжим цветом. Вот слушайте, что произошло интересно. Мне бы Господь показал, как это действует. Я находился у себя в огороде, как там изучал. Я обычно хожу, изучаю Священное Писание, сочетаю это с тем, что дышу свежим воздухом, очень хорошо сочетается. Потому что ты, когда думаешь о Боге и находишься на природе, то это все вместе очень сильно, одно другому очень сильно помогает. Потому что ты служишь одновременно и Богу, и природе в это время, и все как бы, и тело питается жизнью, и душа. На природе хорошо молиться ходить. Вот я ходил просто на свежем воздухе, и в это время я увидел перед собой рыжую кошку. И, рыжая кошка, что? Я не обратил на нее внимания. Рыжая кошка встала и начала смотреть мне в глаза. Вот так, очень мудрый взгляд, спокойный мудрый взгляд. Она вот так смотрела на меня. И я раз остановился и застыл, тоже начал на нее смотреть. Она не мигает, смотрит, вообще не отвлекается. Вот так. Кошки обычно боятся. Она вот так смотрит и вообще не мигает, вот так спокойно на меня. И в этот момент у меня в сердце приходит знание. Этот период начался. И сразу вопрос, а что он мне принесет? И я смотрю на эту кошку и... ничего плохого не вижу. Просто вижу мудрость, такой мудрый взгляд. И ответ — мудрость принесет. Спокойный взгляд, мудрый такой. Ничего плохого не принесет. Хотя это злая планета, как говорится. Вот так это все эти знаки так приходят. То есть я не обращал внимания, пока жизнь не заставила. То есть она смотрит и смотрит на меня. Смотрит как человек, очень сильным таким твердым взглядом. Это сразу настораживает. То есть Бог через нее смотрел мне в глаза. Так он меня предупредил, что вот он этот период начался, все. А? Я не буду сейчас отвечать на ваш вопрос, потому что вы отвлекаете меня от лекции. Если левый глаз плохо видит, у вас с рождения. Закройте глаза, успокойтесь. Думайте о Боге. Успокоились? И теперь наблюдайте за собой, куда пошла сила, вправо, влево. У меня никуда не пошла. Это означает, это вообще никак не связано с вашей жизнью. Событиями никак не связано. Вообще никак не связано. Это не хорошо, не плохо, это нормально. Но так как вы женщина, вам же хочется. Все связать. Вот сейчас на эту тему будем, сейчас женщины с вами на эту тему будем разговаривать. По всему телу тоже, это тоже симптом. Может, по ноге идти, по левой. Неважно. Не обязательно рука. Женщины тихо, спокойно. Спокойствие, мой хороший. Спокойствие, только спокойствие. Все. Я сегодня лекцию читаю. Итак, слушайте внимательно, женщины. Слушайте меня сейчас. Женская природа связана с совестью. Женское сердце ближе всего к совести находится. Сверх души. Ну, то есть веды объясняют, что в сердце находятся две души, живет на дереве нашего тела. Есть душа — это я, есть сверхдуша. Сверхдуша — это тот, кто дает нам счастье. Или когда мы грех совершаем, плохой поступок по отношению к человеку, та же самая сверхдуша закрывает память обо всем хорошем, связанном с этим человеком. То есть мы забываем, что он хороший, если мы сами жестоко к нему относимся. Это такое наказание. Она же дает чувство, что ты не так что-то делаешь в жизни. Угрызение совести — это все Он дает, Господь. Он же питает силой все наши органы и системы, и клетки. Все в организме происходит под Его контролем. И если мы пришло время страдать, то страдание через Его контроль приходит. А если приходит время испытывать счастье, человек испытывает счастье. То есть это нейтральное отношение с вами. Но одной из функций сверхдуши или Господа в сердце является также обучение. Просто это обучение ненавязчиво происходит. Допустим, я вот с Максимом, с моим помощником, езжу как бы читать лекции. Ну, как бы, вот он всегда со мной. Иногда я после, ну, вернее, всегда, я после еды, ну, как бы, есть три категории людей. Одни должны после еды ходить, другие сидеть, третьи лежать. Я отношусь к третьей категории. Мне надо прилечь чуть-чуть, полежать, тогда у меня хорошо все успокаивается, пищеварение идет. Если человек перенапрягается в жизни, ему лучше лежать. Если он ленивый, наоборот, ходить после и так далее. Я перенапряженный человек. Ну, я прилег, говорю: «Максим, пожалуйста, подними меня там через столько-то времени». Вот. И я слышу: «Пора вставать, время пришло», от него слышу. И я встаю, подхожу к нему, говорю: «Спасибо». Он говорит: «Я забыл». Но время именно пришло. И дальше что я делаю? Я сажусь. И чем я занимаюсь дальше? Как вы думаете, чем я занялся дальше? Я начал вспоминать голос, потому что это был голос Бога. Я его поймал. Я начал вспоминать, и я услышал, я вспомнил, как он говорил. Максим так никогда не скажет. Он говорил очень вежливо, очень по-доброму. Этот голос. Максим тоже вежливый человек. Я говорю про другое сейчас. Слушайте меня внимательно. Он говорил с большим уважением: «Олег Геннадьевич, пора вставать». Ну, то есть он говорил с очень большим уважением, с такой, понимаете, с таким чувством очень сильного уважения. И я когда вспомнил этот голос, я был потрясен, потому что... Но это я должен к нему с уважением с таким относиться. Это я должен преклоняться перед ним. А он так к нам относится. Понимаете, он очень относится уважительно, Господь. Очень глубоко с нами отношения свои построит. Благодаря этой наблюдательности мне удалось сконтактировать с Господом в этот момент. Понимаете, я просто поймал его, что он сказал, и начал вспоминать все. Больше некому было сказать: «Мои хорошие». Там больше никого не было. Господь сердце и Максим. Ну ладно, вы можете думать, что это глупости. Это нормально тоже. Мы говорим сейчас о сложных вещах для восприятия. Итак, дорогие мои женщины, ваши сердца находятся очень близко к Богу. И они предназначены для того, чтобы чувствовать события. Это не для мужчин лекция вообще. Они вообще, многие не врубаются, о чем речь. Женщина — это для вас. Но у вас есть одна проблема. Эта проблема заключается в том, что ваши сердца близко к Богу находятся, сердце близко к совести находится. Но и желание все узнать про судьбу тоже находится очень близко к эгоизму. Поэтому у женщины есть такое эгоистическое чувство или чувство, которое приводит ее к поражению в судьбе. Это чувство называется мнительность. И сейчас я вам расскажу, как с этим чувством нельзя обращаться, что с ним нельзя делать, с этим чувством. Ну, допустим, у вас грядет какое-то событие, да? Вы не можете сами понять, хорошее это событие или нет. Пожалуйста, никогда не ходите к людям, которые профессионально отгадывают события. Вот никогда не ходите к этим людям по поводу этих событий. Если вы хотите ходить, сходить к астрологу, тогда не ходите к ним по поводу событий, а ходите к ним по поводу хода жизни. Знаете, что любой астролог точно вам скажет? Он вам расскажет точно периоды вашей жизни и как эти периоды вы будете переносить. Лучше всего это делать просто как ознакомление со своей жизнью. Вот просто изучить карту своей судьбы, как бы вот так. Но если у вас наступает тяжелый какой-то период жизни, и вам надо понять, что делать, там как раз у астрологов может быть засада, потому что они же денежку с вас берут за то, что вы делаете. Да хоть какая разница? Любая астрология может дать правду, сказать. Я сейчас вам рассказываю про принцип, а не про какую астрологию. Слушайте внимательно, принцип. Если у вас деньги берут за консультацию, то в этот момент астролог, он как бы... Ну, естественно, бывает, что вы за пожертвование можете делать, это совсем другое. Когда человек деньги берет, у него появляется зависимость от вашего восприятия, и он неосознанно может вам подыграть. Допустим, если вам хочется уйти от мужа, вы пришли к астрологу, он вам может помочь это сделать. Понимаете, да? Но астролог — это еще хороший вариант, потому что часто женщины выбирают не астрологов, а особую форму жизни, которая называется бабки. И не просто бабки, а бабки-гадалки. Это особая форма жизни. Так вы знаете, все эти бабки, за редким исключением, может быть, одна из тысячи, из ста. И обычно это исключение означает очень верующий, молящийся человек, который не привязан к деньгам и к тому, чтобы вам что-то говорить, а просто видит ход времени. Это очень большая редкость. Это обычно очень возвышенные женщины. Ну, такие, как... Ванга, допустим. Видите, какая редкость, что такие люди редко встречаются. Очень близкие к Богу люди знают ход времени правильно. Все остальные, слушайте меня внимательно, вот эти все бабки-гадалки, которые привязаны к ходу времени, они все связаны с духами. Знайте, что духи от природы чувствуют ход времени. Но они используют это для того, чтобы... жить, паразитировать на человеке. И как это паразитирование происходит, я вам сейчас расскажу. Вы приходите к этой бабке-гадалке, и она вам говорит ход времени. Она говорит, вот такой-то человек. У тебя есть в жизни? Да, все будет правда. Есть такой человек. Потому что эти духи ей все рассказывают, там, что происходит. Они тонкий план видят. А она связана с ними. Она инструмент в их руках. И она вам говорит, вот этот человек тебя изглазил. Что это значит? Это значит, что она подсаживает вас на определенный тип веры. Понимаете, есть три типа веры. Первый тип веры — вера в невежестве, когда человек верит, что его можно сглазить, там, испортить. Ну, то есть зло превыше всего в этом мире. Понимаете? То есть человек верит, что есть какая-то безысходность, и она идет от какой-то личности. Если эта личность будет продолжать мне портить жизнь, значит, все, у меня нет шансов быть счастливой. Понимаете? То есть это подсаживается на веру в духов. Вот эти бабки подсаживают людей на веру в духов. То есть она говорит, тебя сглазили, испортили. Вот. Этот человек тебе сделал плохо, там какой-то она находит обязательно какого-то крайнего. Хотя на самом деле эти отношения есть. с этим человеком, вы чувствуете, что негативная связь есть, но она неосознанная всегда. А вы ее делаете осознанной. Вы начинаете осознанно считать его причиной всех своих проблем. Знаете, почему так человек поступает? Потому что себя считать причиной всех своих проблем очень сложно. Для этого нужно реально развиться как личность, потому что это правда, что я сам являюсь причиной всех своих проблем, и никто другой. Некоторые, например, считают своих родителей, что они нас родили неправильно. Это тоже признак вот этой злой веры. Часто люди судьбу неправильно истолковывают. Например, люди не знают, что такое закон кармы. Они начинают говорить, родители неправильно тебя зачали, и в этом вся твоя проблема, они виноваты в твоей жизни. Понимаете, тоже это означает вот эта вот вера в невежество. Вера не в праведность, а в невежество. Что кто-то виноват в моей жизни, мне не повезло, вот, и поэтому я страдаю. Меня прокляли, сглазили, испортили. Теперь насчет вот этой самой идеи. Я серьезно изучал этот вопрос. Это действительно существует такой феномен, что можно сказать слово человеку, и оно сбудется. Я изучал, в каких случаях это происходит. Сейчас вам эти случаи все расскажу. Если муж бросает свою жену жестоко, с детьми, без средств к существованию, и она в сердцах думает о том, что ты обязательно за это ответишь, это проклятие сбудется. Во-первых, это проклятие, и оно сбудется обязательно. 100%. Женщины так обрадовались некоторые. Так вам хочется, да, чтобы сбылось? То есть вы счастливы, да, что сбудется? Вам это понравилось, нет? Видите, какие у нас, какие мы добросердечные, да, по природе? Ну ладно, следующий вариант. Когда очень сильный, возвышенный святой видит, что человек идет очень грязным путем, и он ему говорит какую-то вещь, что ты будешь вот так жить, пока не опомнишься, это благословение. Ну то есть он, человек начинает мучиться после этого реально, то есть его жизнь сгущается, и потом он, раскаиваясь, возвращается к этому святому и говорит ему спасибо, потому что он получил мудрость в результате того, что жизнь сгустилась. Понимаете? Я вам сейчас два случая привел, когда или человек, допустим, в нож в живот сует, и тот, кто видит, как это произошло, он погибает, и он как бы в этот момент ему говорит, что его ждет за то, что он сделал. Это сбудется обязательно. Это просто слова Бога через человека происходят. Вот. Теперь вот эта идея, что какой-то мужик там с подворотни или какая-то бабка такая злая, допустим, очень сильно злая, ну просто совсем злая, с дуру, просто потому что она так хочет, она просто злый день такой, глазом на вас. И вы бабамс, и все, она вас сглазила. Бред сивой кобылы. Чтобы повлиять на судьбу человека, нужны санкции свыше. Никто не имеет права. Человек только своей жизнью может влиять. Но нас можно сглазить. Я вам рассказываю механизм. Вот любой человек нас может сглазить. Любой абсолютно. Рассказываю механизм. Если вы встретили бабку, которая за денежки вам сказала, кто вас сглазил, и вы в это поверили, то дальше это будет осуществляться. Ну то есть, чем больше вы верите в эту ахинею, тем больше это будет осуществляться в вашей жизни, потому что вы так хотите жить, пожалуйста, нет проблем. И есть такие люди, которые вот так вот ходят, живут, вот так вот. Потому что много чего уже осуществляется вокруг. Страшно жить становится. Это называется вера в невежестве. Поднимите руку, кто вот сейчас поймал себя на этой вере. Убегайте, убегайте со всех сил от этой идеи, пожалуйста. Это духи, как бы, они могут психушку увести. Через эти все вещи происходят. обходите за 5 километров женщины-предсказательниц, которые именно на негативе строят свои предсказания. Пожалуйста, знайте, что астрология предназначена только для одной вещи. Если вы приходите к астрологу, я вам сейчас раскрою секрет астрологии. Если вы хотите увидеть астролога настоящего или предсказателя судьбы, я вам сейчас раскрою секрет астрологии. Настоящий предсказатель судьбы имеет право говорить человеку только о том, что он может исправить в его судьбе. Все остальное, как бы, это не предсказание, это садизм. И вот это похоже примерно эти предсказания, и за это астрологи будут очень серьезно наказаны. Если они испугают человека, пугают его жизнью, если они правду еще умудрились сказать и напугать, тогда они за это по полной программе будут отвечать. Потому что человеку лучше не знать эту правду в напуганном виде, лучше не знать эту правду, чем знать ее в напуганном виде. Понимаете, да? О чем я говорю? Вот если я узнала и напугалась, то это значит, что я призываю в этом событии в плохом варианте, а не в хорошем. Потому что событие любое всегда хорошее в нашей жизни. Оно предназначено для нашего укрепления, а не для поражения. А те астрологи, которые пугают народ, они просто хотят быть Богом в сердце. Они просто роль Бога пытаются выполнять. И они за это будут, несомненно, наказаны в своей жизни. Это похоже вот на эти вот садистские анекдоты. Медицинские. Доктор, я буду жить. Я бы вам не советовал. Смешно, да? Такой доктор, да, такой хороший. Ну и подобные вот всякие анекдоты. Мы с вами сейчас поговорили о том, что есть определенные симптомы, которые при правильном подходе можно всегда и во всех случаях жизни спокойно понять ситуацию. То есть никогда ошибок не бывает. Вот если ты все правильно, спокойно сделал, так оно и будет происходить, что будет тяжелое событие или легкое, средней тяжести, совсем тяжелое. То есть, и смотрите, самое интересное, для чего это надо делать-то? Это надо делать для того, чтобы потом в молитве, опять же, через эту память об этом событии постепенно его уничтожать. И я много-много раз как бы в своей жизни использовал эту практику, что как бы я вижу объем работы, вот что-то такая как бы пошла трудность. И потом дальше начинаю вот эту вот практику внутреннюю, как она должна протекать. Самое главное правило — мы не думаем о событии. Мы просто о нем вспоминаем периодически и смотрим, что произошло. Надо думать о святости и как бы молиться Богу, думать о Боге, любить Его. Но параллельно, когда сердце наполняется чистотой, нужно для себя четко понимать, что вот мне важно, чтобы этого события не было. И тогда вот эта чистота пойдет на преодоление этого события. Ты сам не думаешь о том, чтобы оно преодолено было. Понимаете, мы такую как бы задачу себе не ставим, мы просто думаем о Боге, молимся, но при этом мы понимаем, что мне это событие в жизни не нужно, оно, я не готов к нему, я не хочу этого всего. И оно будет таять. Месяц, два, три, и вот вы вспоминаете события, тепло по правой руке у женщины, по левой у мужчины, означает, что все, ничего не будет. Все будет нормально. В моей жизни это происходило сотни раз. Ни один, ни два, ни три, сотни раз. И всегда как бы есть, чаще всего есть возможность что-то преодолеть, а если нет даже возможности, то Господь сердце дает знание, почему нет такой возможности преодолеть, что это тоже для тебя полезно. В моей жизни были непреодолимые события, когда невозможно преодолеть. Все равно понимаешь, что это хорошо в конечном счете, если ты в молитве пытаешься с событием, с этим справляться. Знаете, в чем проблема заключается наша основная? Мы боимся событий. И это естественно их бояться. Вот, допустим, женщина почувствовала, что муж может уйти. Дальше какая реакция у нее? Она приковывается к этому событию, начинает бояться и входит в ступор. Ну, то есть начинает прыгать в рот. А почему так происходит? Потому что мы не связаны с Богом. Безверие, атеизм это делает. Надо сесть рано утром перед алтарем, начать молитву и успокоить свое сердце во что бы то ни стало. Если вы не успокоите его, нет смысла что-то делать в своей жизни. Надо все бросить и просто молиться до тех пор, пока сердце не успокоится. Это главная задача будет в этот момент. Больше нет ничего важнее. Допустим, вы можете работу, ходить на работу, но не думайте ни о чем, кроме этого. Рано утром это для вас самое главное время. Надо успокоить сердце. Когда сердце успокоилось, тогда вы должны в какой-то момент научиться смотреть на это событие без страха. Это означает, что вы начали уже на него влиять. Следующий этап. Вы почувствуете все, как надо действовать, как надо жить, и все придет полное понимание, инструкция, как побеждать судьбу полностью. Вы будете полностью осведомлены, что делать и как. У вас не будет никаких сомнений. Но самая главная проблема в нашей жизни заключается в том, что мы не хотим смотреть на события. А если смотрим на него, то смотрим с опустившимися руками. Это означает, что мы не понимаем, что событие предназначено для нашего труда, а не для нашего отчаяния или разочарования. И понять это можно только в свете отношений с чистотой, со святостью, с этой силой, которая топит эти события. Это самый первый опыт веры, который человек может получить в своей жизни. Вера — это не то, что типа «верю» означает что-то такое слепое. Вера основана на знании. Как поверить? Очень просто. Вот вам ощущение, которое я вам рассказал. Вот вам событие. Вот вам Господь, то есть святой объект какой-то, звук. Я вас учил, как через звук усиливать свою способность концентрироваться и молиться. У кого это получается сейчас через звук? Видите, вы, значит, идете правильным путем. Вот дальше следующий этап. Смотрите, все очень просто. Вы просто растопите это событие, а потом посмотрите, что произошло снаружи. И в этот момент придет вера. Вера означает очень твердое, крепкое чувство, что в моей жизни есть возможность преодолевать препятствия. Это означает, что человек становится господином своей судьбы. Не то, что мы прям совсем господа здесь. Господином своей судьбы означает подчиненным господином. То есть я чувствую защиту от Бога, и я становлюсь господином в это время своей судьбы, потому что я знаю, что никаких непредвиденных ситуаций не будет. Приведу пример. Я сажусь на самолет. Знаете, я наблюдал за людьми, есть разные способы садиться на самолет. Допустим, все сели в самолет, кто-то сразу спать, кто-то сразу бояться, кто-то сразу смотреть дефектив какой-нибудь. Это люди не на самолет садятся, смотрят, они смотрят на свою смерть. Потому что когда человек садится на самолет, при взлете все знают, что бывает. Ничего объяснять не надо. И я изучал эту тему. Я просто сажусь, начинаю молитву внутреннюю, и дальше смотрю по левой руке, по правой. С самолета уже не выпрыгнешь. Можно, конечно, подумать и раньше, чем сел. Будут знаки. Если ты должен там взорваться, будут знаки. Я видел удивительное видео, когда вот этот вот малазийский самолет упал над Украиной. Я изучал и увидел, что там есть съемка такая. Этот человек просто делает вот это вот селф. То есть он рассказывает своим друзьям и говорит: «Мне так не хочется лететь на этом самолете». Если бы он это не хочется развил, сел бы и посмотрел, куда чего идет и как, то он бы оттуда выпрыгнул, как ошпаренный из этого самолета, и сохранил бы себе жизнь. Знаки есть. Вопрос, как мы к ним относимся. Не факт, что обязательно должен погибнуть. Иногда бывают просто испытания, которые люди не проходят. Изучайте, вы тренируйтесь, вы все отличите со временем. Я вам дал тему, которую трудно понять сразу. Вы пробуйте. Я сейчас вам просто рассказываю событие, которое произошло. Значит, я сел в самолет, начал молитву, успокоился, пошло по левой руке. Хорошо. Докуда идет? Идет до самых пальцев. Отлично. Это значит, что вот на этом рейсе может что-то произойти неприятное со мной. Я тут же начал молитву. Зачем мне ждать, когда эта неприятность произойдет? И во время молитвы постепенно, в течение где-то минут 40, я почувствовал, что вот эта вот память об этом рейсе, такая холодная и тяжелая, с покалыванием пальчиков, она прошла. Но событие само, как бы, оно все равно идет по левой стороне, но теплом. По левой стороне, но теплом. И дальше было очень прикольно. Я сидел и ждал, когда же вот подтверждение будет. Никакого подтверждения, все нормально, летим, все хорошо. Ну, как бы в Краснодарский край прилетели, в Краснодар. На посадку идем, ветра никакого нет, погода ясная, как бы самолет летит плавно. Я думаю, может быть, у меня уже галлюцинации пошли. Так начал сомневаться в своем чувстве. И представляете, мы садимся на посадку, вот прям заходим на посадку, и в этот момент один раз очень сильный порыв ветра, в тот момент, когда самолет прям касается земли, так хрясь по нему. Просто представляете, вообще фантастика просто. И он такой дык-дык-дык-дык-дык. Вот так. И ну, вышел, выровнялся. И если вы хотите узнать правду, что произошло, посмотрите в глаза стюардессам, когда выходите из самолета. Если вы будете видеть, что они спокойно смотрят на вас и нет никаких проблем, значит, тогда не было никаких проблем. Но в этот раз, когда я выходил, они мне, а стюардесса стояла, я посмотрел в ней глаза, и она сказала: «Всего вам доброго». Взгляд стеклянный совершенно. То есть все понятно, что чуть не влетели. Понятно, да, система? Что все это работает, это надо изучать, молитва нужна, она помогает сохранить жизнь. Также интересно знать, что сама молитва вообще, она также и является прямым контактом с Богом. И когда человек в молитве находится, то даже если он не изучает события жизни, он может получить защиту. Я разок хожу просто... Читаю молитвы, поставил кукурузу вариться, рассказывал вам, нет? Поставил кукурузу вариться на плиту, рядом стоял пластиковый термос. Далеко достаточно стоял, мы с женой анализировали, но не может загореться никак. Вот, читаю молитвы, иду, у меня есть правило, вот я должен определенное количество, не прерываясь. Вернее, я изучал Священное Писание в это время, учил какие-то стихи, вот. И хожу, такой учу в своей комнате. И такой внутри: «Иди посмотри кукурузу». Я такой: «Я не, еще не успел все сделать, какая кукуруза? Она сварится через час». Начал спорить с внутренним голосом. Я, невозможно определить, это желание мое личное съесть кукурузу, или это Бог там говорит. Мы не можем отличить, понимаете, никто, ни один человек, кроме святых, не могут отличать голос Бога от своего желания. Невозможно отличить, и я тоже не отличал в это время. Я просто ругался сам на себя, говорю: какая кукуруза, ты молитвы читаешь, ты людям лекции даешь, ты должен быть честным перед собой, выполнять свое правило. И как бы вроде успокаивается сердце после того, как я себе это говорю, продолжаю читать молитву, и потом опять: «Иди смотри кукурузу, она уже сварилась». Еще прошло всего 10 минут, она не может так быстро свариться. И когда на третий раз так это произошло, у меня какое-то непреодолимое чувство возникло. Я просто в гневе на себя бросил планшетку и пошел смотреть кукурузу. В это время там уже был пожар. Я захожу на кухню, горит этот термос. Вот течет пластиковая река вниз, огненная. В общем, весело конкретно. Если б я еще поспорил с этим голосом еще минут 10, у меня бы там на кухне был бы полномасштабный пожар. То есть, ну там несколькими кружками воды я все это затушил, потому что только начиналось все. Как этот термос, какая-то, видно, вспышка была газа, я не знаю, как это произошло. Непонятно совершенно. Вообще фантастика. Но не мог он загореться на таком расстоянии. Вот, то есть И у меня два раза так пожар в доме должен был произойти. Два раза. А первый раз точно так же. Причем два где-то месяца дистанции. Мы должны были с женой ехать на фестиваль «Благость» с утра. И я приехал как раз в поездке, уставший. Думаю, хоть отдохну перед фестивалем, отосплюсь. Такой счастливый. Люблю поспать, как все. Вот. Лег отдыхать. Есть оправдание встать попозже. 4 утра просыпаюсь с мыслью. А что это ты валяешься вообще? Ты же старший, должен молитву читать сейчас, вставай. Я устал. Мы же договорились, что я спать буду. Нет, мы ничего не договаривались. Ты во всех случаях жизни должен вставать, читать молитву с утра. И просто капец. Я мучился, пытался заснуть и так, и сяк. Где-то минут 20, наверное, сопротивлялся. Потом встал, злой, пошел в ванну. Захожу, а там у нас за ванной комнатой, там комнатка небольшая, там котел стоит, и все вот это оборудование, там стиральная машина, много всяких электроприборов, и там что-то замкнуло. И там прям уже идет пожар. Вот уже огонь прям пошел вверх по проводам, туда-сюда. Вот. И вся ванна полная в дыму. Полностью все прямо. Я открываю ванну, дым черный такой прямо, такой смоль. И закрываюсь. Выхожу на улицу, думаю, так, хорошо, у нас пожар. Значит, сделал план действий, взял тряпку, искал тряпку, начал бегать, нет тряпки никакой. Лежит, я себе обычно ляпаюсь, когда кушаю, покрываю себя. Мне полотенце дали, на нем написано, я желаю всем счастья. Тем полотенцем покрывался. Я схватил это полотенце, больше ничего не было. Я желаю всем счастья. Намочил. Кто-то мне подарил. Вот. И вспомнил, что нельзя дышать. Набрал воздуха. Побежал туда. Там все погасил. Этой тряпкой вот так все накрывал. Весь пожар погасил. Не дышал в это время. И потом, когда назад выбегаю, такое чувство. Чуть-чуть вдохни. Может, это все ерунда, что-то нельзя дышать. Я такой, раз, чуть-чуть, выбегаю, и у меня остановилось дыхание полностью. То есть парализовало дыхательный центр. Представляете, я не дышал. Я вышел на улицу, такой стою, вот так покряхтел, и потом так раздышался, и потом оттуда говорит. Вот в этот момент, когда я раздышался, мне вот оттуда такой сигнал, такая мысль такая отсюда из сердца. Вот теперь об этом всем рассказывают. Что даже чуть-чуть нельзя дышать, когда там. И опять у меня мысль такая, откуда эта мысль пришла? Кто это все делает? Наша лекция посвящена тому, кто это все делает. Понимаете? У меня было очень тяжелое детство. Сейчас событие интересное вам расскажу одно. Очень тяжелое детство было, я очень страдал от отношений родителей, ругань, скандалы. То же самое, что вы говорите. Вот, побои. Я разок в детстве побежал в поле, просто побежал зимой, упал на колени, руки поднял кверху, и у меня изнутри, неожиданно для меня, я очень громко начал кричать в воздух туда, вверх, в небо. Голос был очень густой, немой. И голос прозвучал такой, и прямо из меня, я сам крикнул. После чего я стал очень спокойным. И он прокричал, что до 28 лет я буду страдать как угодно. Вот что угодно со мной делай, я буду страдать. А после 28 лет я получу знания, и моя жизнь станет хорошей, правильно. В 28 лет я познакомился с ведическим знанием. И жизнь поменялась в этот момент. Кто сказал? Кто сказал? Не знаете? Я тоже не знаю, но догадываюсь. Мы с вами сегодня также говорили о том, что человек не имеет права узнать о своем будущем. Знание о своем будущем является предусудительным. И поэтому, если человек преждевременно, и поэтому, если человек туда лезет, и пытается все-таки узнать свое будущее, тогда он, несомненно, будет наказан судьбой, что он получит отрицательную, негативную связь со своим будущим, со своей судьбой. Но знать объем работы имеет право каждый человек. Например, я имею право, полное право, допустим, почувствовать симптомы или почувствовать страх в сердце, что у меня что-то не то происходит. Я имею право оценить объем работы. И вот эта оценка объема работы и происходит во время молитвы, когда мы просто сидим и наблюдаем, в какую сторону идет мысль. Кто из вас может быть спокойным во время молитвы, успокаиваться? Вот из тех, кто подняли руки, у кого есть сейчас событие какое-то? Вы подняли руку, и у вас есть событие. Сядьте прямо, расслабьтесь. Сейчас вместе с вами будем тренироваться. Какое событие? Не хотите сказать? Значит, вы не готовы с ним работать. Только смелый человек может работать с событием. Кто поднял руку, вы готовы? Говорите. Хорошо, достаточно все. Значит, закрывайте глаза, думайте о Боге. И все, кто хочет участвовать в эксперименте. Надо настроиться на ее, на нее, на эту девушку. На нее настроиться просто. Не обязательно слишком сильно, просто вот вы о ней думаете. У нас произнесла вслух, что у нее отношения там, ей надо понять. И мы не знаем даже, что за отношения, как. Мы просто пытаемся понять, что дальше будет, как будет действовать судьба. То есть мы успокаиваемся в сердце, начинаем думать о ней и смотрим, куда течет время, куда память течет вправо, влево. И как бы женщина по-женски через себя воспринимает, мужчина по-мужски. Так? У вас как пошло?
4: Я понял.
3: По левой руке пошло. Тепло или холод?
4: Тепло.
3: У женщины, у кого пошло по левой? Поднимите руку. А у кого по правой? Нормально. Я могу рассказать, что у меня было. Я почувствовал, что сами отношения, вот эти вот. Ну, то есть у меня пошло и по правой, и по левой одновременно. Причем, ну, по левой тяжело, и по правой легко. То есть два сразу события в одном идет, два сразу. Я начал их разделять сразу. Я быстро начал разделять и разделил. Первое, вы наказаны за жестокость прошлых отношений. И за это сейчас как бы страдаете. И это страдание придется пережить. В этом страдании также будет предвзятость к этим отношениям тоже выражаться и все прочее. А второе, как бы, это то, что отношения сами по себе хорошие, проблем в них нет никаких. Но сейчас просто идет период тяжелый, связанный с вашим наказанием. Это мой ответ. Но вы же восприняли что? Только то, что вам надо воспринять. Что все будет хорошо. А я вам больше сказал, потому что мне надо было глубже это все понять, глубже изучить. Да? Вас. Ой, мы с вами так не будем общаться, нужен микрофон. Я не могу с вами так общаться. Люди же вас не слышат. Мы чем занимаемся сейчас? Микрофон есть у нас в зале? Ну, дайте девушке, пускай она выскажется. Вот девушка хочет сказать. Чувствую, что у меня по правой пошло. Я чувствую.

0: Ближе микрофончик. Спасибо. Женщины иногда вот так просто говорят свои эмоции, как бы, как это связано, не знаю, но события важные. Хорошо, спасибо вам большое. У нас сейчас есть немножко времени, и я бы хотел его посвятить все-таки тому, чтобы вы включались именно не в то, что у вас есть какие-то события там или эмоции, а в прояснение этой темы, которую мы изучили. Потому что если вы сейчас этого не будете делать, то у многих останется непонятка внутри, о чем все-таки была речь. Поэтому, пожалуйста, давайте мы будем сейчас прояснять все. Потому что если у вас есть какие-то вопросы по тому, что я рассказал, тогда это надо именно это задавать. А не о том, что Олег Геннадьевич, а у меня по теме? А где вы? Ну вот туда надо сбегать, вот микрофончик дать. Туда назад. Прямо совсем сзади.
1: Добрый вечер, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вы рассказываете о предметах, но хотелось бы вот как-то немножечко расширить вот там руки, тепло. А вот когда лицо горит, просто у меня очень часто лицо горит, ну, там, с одной стороны или с другой, или обычно говорят, или там муж, и кто-то вспоминает, кто-то осуждает. Это один.
0: Ну вот смотрите, у вас очень много жара в голове. С этой точки зрения все нормально. Оно у вас просто горит и горит само по себе. И ничего в этом нет плохого.
1: Хорошо.
0: Слушайте дальше, подождите, только начало. Вот теперь смотрите, так как у вас все-таки есть, как бы симптомы идут через лицо. Потому что в нем высокая чувствительность, много огня. И поэтому, если, допустим, горит у вас, как у женщины, с правой стороны щека, правая, и она горит, допустим, таким неприятно очень, там, щемит, ломит, значит, событие. Но при этом, понимаете, речь о чем идет? Не то, что вот вы идете, и щека загорелась правая, и щемит, ломит. И вы начинаете думать, что, блин, плохого-то надо вспомнить. И вспоминаете, как кто еще тут всегда найдет. Это называется мнительность. А если вы просто идете, допустим, вспомнили какое-то событие, и в это время загорелась правая щека и заломила, и вы это отметили в своем сердце, то дальше надо успокоиться, сесть, помолиться дома где-то, и опять это событие начать вспоминать и проследить, будет повторение вот этого вот эффекта или нет. Если ничего не будет, значит, это просто пустое совпадение. А если этот эффект повторяется, и вы чувствуете, что у вас пошла ломота по правой щеке, и жар такой неприятный, это значит, что точно это предупреждение свыше. И вам надо дальше в молитве убрать вот эти симптомы, и само событие, память тяжелую о нем, тоже нужно постепенно убрать. Еще раз, женщины, повторяю вам, эта лекция для вас на грани фола. Потому что я тысячу раз вам уже сказал, что сначала событие вспоминается, а потом симптомы. Но вы все равно будете сначала симптомы, а потом события будете искать. Еще раз вам повторяю, кто ищет, тот всегда найдет. Если вы хотите в рот к этому кудаву, нет проблем. Знание о признаках судьбы – оно может быть и с добром, и злом. Если человек учится молитве и учится применять это знание спокойным сердцем, анализировать спокойно свою судьбу, принимая ее смело, тогда это добро. А если человек после этой лекции идет и начинает искать симптомы, кошка? Где черная кошка? Нет никакой кошки. Так вот же она, кошка! Ну все, значит, капец. С правой стороны там.
1: А можно тогда еще прокомментировать такой момент? Я на самом деле вот не знала, симптомов себе не искала, но вот сейчас вы рассказываете, и я, наверное, могу подтверждать, что это тоже определенный симптом. Вот по поводу рук. У меня не так давно, буквально на прошлой неделе на молитве, безымянный кончик пальца просто разрывался.
0: Какая рука, правая или левая?
1: Правая рука, безымянный, прям кончик, вот прям ощущение, что у него...

0: это связано, может быть, с деятельностью с вашей. У вас с работой все нормально?
1: Ее просто сейчас нет.
0: Ну вот он и разрывался.
1: И что это значит?
0: Ну, значит, что нет работы. Нет подтверждения, просто нет работы. Вот. И что, вот сейчас тяжелый период идет, все правильно, все нормально. Ну так и есть, все, вот подтверждение. Что сейчас нет работы, потому что вот так тяжелый период идет.
1: А если на левый, то хорошо, да?
0: А если на левый безымянный палец, то значит скоро появится работа.
1: Значит, скоро появится, потому что потом перекинулся на левый.
0: Я подтверждаю. То, что вы сказали, я тоже чувствую, что это правда. Скорее всего, через месяц вы уже будете на работе. Я так чувствую, что уже через месяц. Вопрос по теме, да? Ближе микрофон, да?
2: Могут ли знаки проявляться в виде цифр либо надписи, с которыми ты сталкиваешься? А могу сказать на конкретном примере, вот последние 3 недели у меня просто одна цифра на номерах машины, они меня преследуют.
0: Какая цифра?
2: 560, притом эта цифра связана с моим знакомым, это номер его машины. И каждый день можно
0: да. За 3 недели. Это вот и есть то, что, о чем речь, да. Надо просто, видите, вы сейчас в страхе находитесь, а это означает, что ничего вы не сможете понять. Нужно успокоить свое сердце в молитве хорошо, как бы, и в памяти вспомнить этого знакомого. И у меня идет по левой стороне, причем уже прямо это на кончиках пальцев. Это значит, что ну, Бог вам через эти цифры показывает, что сейчас нужна молитва по поводу этого человека.
2: Спасибо большое.
0: То есть у него, я не знаю точно что, но с ним связано какое-то плохое событие. Сейчас может произойти в любой момент. Или уже происходит.
2: Но с ним или у него?
0: Ну, у него.
2: Спасибо.
0: То есть это не означает, что вам сейчас надо бояться за него, а просто сесть, молиться. И вот эти знаки, они потом начнут уменьшаться и пройдут совсем. Их не будет. Ну, то есть, видите, опять же, смотрите, она не обращала внимания. Ездит опять, раз, вот это, и она вспоминает про этого человека. Номер его машины вспоминает человек. Номер его машины вспоминает человека. Несколько раз повторилось, значит, дальше что делаем? Садимся, успокаиваемся в молитве и вспоминаем эти номера человека и начинаем пытаться понять, куда пошло. Вправо-влево, и дальше, если влево, опять же, ничего страшного. Ничего страшного. Садимся, начинаем молиться. Это для чего информация дана? А? Информация дана тому, кто может справиться с судьбой. И она дана для того, чтобы справиться с судьбой. Нет другой причины, зачем Господь нас оповещает о том, что происходит. Пожалуйста, вопросы, вопросы по теме лекции. Не потому у меня там, что, вот хорошо, девушка, вот...
2: Добрый вечер.
0: Да?
2: Сейчас вы рассказывали про цифру 28, что у вас 28 лет должно все поменяться. Вы знаете, эта цифра все время преследует меня по жизни. Хорошо преследует, потому что 27 меня и по 28 родились. Муж бывший даже родился. В квартире 28 я живу. Мне очень интересно. Это знак судьбы какой-то?
0: Ну да, это значит хорошая цифра в вашей жизни. Все, дальше про цифры мы не разговариваем. Мы говорим про сегодняшнюю лекцию.
3: В течение нескольких месяцев у меня должна произойти смена деятельности. Должна открыться торговая дочка в сфере торговли.
0: Мне не надо, вы по лекции, это какой вопрос у вас?
3: Я вот хотел бы почувствовать.
0: Ну, почувствуйте, я вам все рассказал, теперь почувствуйте.
3: А?
0: Почувствуйте. Вы же мужик? Или нет? Ну, это женщины были. Вы хотите почувствовать? Почувствуйте. Придите сегодня утром домой, завтра сядьте, настройтесь на алтарь, помолитесь и дальше почувствуйте. Если вы мужчина. Хорошо? Видите, как здорово. С ним все договорились. Мужчина настоящий. Вы так сильно хотите спросить, да? У меня даже сомнения возникают, надо ли вам давать это. Ну да, тебе хорошо, сейчас посмотрим, к чему это приведет.
1: Добрый вечер, у меня два вопроса. Первый. Так случилось, что в один период, буквально в одну неделю, такие приветы, скажем так, из прошлого. У меня были такие грустные, трагичные истории в прошлом, любовные. И вот там молодой человек погиб, и я его маму встретила в церкви. При том, что его мама живет в другом городе. Это вообще случайно.
0: Супер. Вот очень важно. И при встрече вы обрадовались?
1: Да, у меня есть все как-то прям вообще.
0: Это знак от этого человека.
1: И второе.
0: Я уже сейчас вам говорю, к чему. Я увидел прям, что этот человек, он, который погиб, он получил, ну, как бы, облегчение сильное. Ну, то есть, его как бы отмолили, и ему лучше стало.
1: То есть, ну, это понравилась эта встреча, он хотел ее, да?
0: Нет, просто это знак, что у него все хорошо сейчас. Это 100%, да.
1: Можно уже, как бы, иметь.
0: А вы молились за него, да?
1: Да.
0: Вот, вам Бог показал все. Можно не молиться, у нее все хорошо.
1: И второе.
0: У вас сердце радость возникла в этот момент, когда вы увидели маму его, да?
1: Я давно это как бы чувствовала, но я за нее переживала. И тут какая ситуация, что я хочу ей помочь, но она его как будто поклоняется ему. Я боюсь вот в это втянуться, чтобы вот, ну как бы...
0: Вам легче стало, когда вы увидели ее?
1: Да.
0: В сердце легкость появилась?
1: Да.
0: Все.
1: И второй момент. Такая же ситуация, там тоже...
0: Хороший вопрос. Видите, очень важно.
1: Да.
0: Так, это знак судьбы однозначно. Хороший.
1: Вот в одну неделю просто два привета из прошлого, из личной жизни. Вот первый вот это вот. И второй, там молодой человек знакомил проблемы и в местах, и он меня каким-то образом нашел в интернете. И при том, ничего не хочет, ничего не просит, сам сдался. Но просто вот то, что одновременно, два события одновременно за неделю.
0: Тоже хорошее событие. У меня, вот я сейчас подумал, у меня по правой руке пошла ломота. Вот здесь вот. Я сейчас анализирую, что это значит. Я начинаю думать об этом человеке, смотрю, пытаюсь понять. У него... А?
1: Он сам сдался.
0: У него идут изменения сильные в судьбе. У него улучшение там идет. Какое-то то ли амнистия будет. Ну, то есть у него... Происходят изменения.
1: А я-то его.
0: Он... И он еще, по-моему, осознал все сам, что-то там. Ну, в общем, классно, у него все хорошо идет, этот человек.
1: Он-то сам, ну, тут суть какая. Он от меня отказался, когда я была готова уезжать. Сейчас он мне зачем? Вот как, зачем он вообще явился? И вот это вот, почему, мне непонятно.
0: Ни к чему, просто ни к чему.
1: И второй вопрос. Просто это работа,
0: Мне все надо. Вот сейчас мне Господь говорит, останавливай ее, она сейчас тебя эксплуатирует. Да заберите у нее микрофон. По теме или о себе? Давайте вот мужчине о теме. Я надеюсь, что мужчина как бы сейчас не будет у меня пытаться спрашивать, что у меня будет. Видите, какие мы ленивые. Мы не хотим сердце, душой трудиться своей по поводу своей жизни, а хотим эксплуатировать старшего, да, по этому поводу.
4: Олег Ильич, вечер добрый. Благодарю за те знания, которые вы несете. Первый. Совсем краткий вопрос.
0: Вас а тоже благодарю за такие слова.
4: Благодарю вас. Будьте молитвы.
0: Спасибо. Ваш вопрос, да.
4: Будьте молитвы, будет ту технику, которую вы рассказываете. Это все приходит через чувства, через мысли. Как понять, что это не игра моего ума, что это не мое самомнение, а здравомыслие?
0: Спасибо вам за этот вопрос. Поймите, мои хорошие, что все это предназначено для нашего развития. Все, что я вам рассказал, это я долго не хотел об этом говорить, обо всем. Я об этом рассказал вам для того, чтобы вы развивались. Вы не сможете сами понять, это ваши мысли, или игра воображения, или так действует судьба, до тех пор, пока вы не будете это все соединять с алтарем. Вам надо сесть перед алтарем, успокаиваться до тех пор, пока все эти мысли и симптомы не пройдут. А потом, когда вы успокоились, надо вспоминать эти симптомы и следить, куда пойдет память. И когда память куда-то идет, вы это зафиксируете, а потом следите за судьбой. И когда вы увидите, как судьба действует, вы также отметьте у себя в голове, совпадает с тем, что я почувствовал, или нет. И когда вы раз 10 так все это проделаете, то вы начнете различать между галлюцинацией и истиной. Понимаете? Потому что я говорю сейчас о развитии вашем, как о личности. И я вам рассказал стадии развития человека. Я вам сказал, что есть определенные периоды, понимаете? И период какой мы с вами рассказывали? Мы о каком периоде с вами говорим? Когда человек начинает видеть тонкую реальность, это еще не значит, что он уже может видеть ход времени. А видение причины и следствия является предпосылкой для видения хода времени. Это третий этап развития личности. И на этом третьем этапе, когда человек видит связи, закономерности судьбы, он должен учиться на этом этапе принимать судьбу, а не бояться ее. И для принятия судьбы Господь нам дает возможности почувствовать эти симптомы. Понимаете? И когда человек в этом начинает очень глубоко ориентироваться, постепенно он может перейти на четвертый этап развития личности, когда человек чувствует и видит ход времени. А это уже великие люди, понимаете? Это уже святые люди могут в этом жить. Я вам сейчас... Вы поняли, да, для чего я эту лекцию прочитал? Вот теперь я вам кое-что сейчас расскажу интересненькое, чтобы вы знали, что такое бывает вообще. Слушайте внимательно. 5000 лет назад один величайший мудрец вообще нашей планеты Земли, его зовут Вьясадева, он написал одно произведение, гениальнейшее произведение, которое называется «Шримад-Бхагаватам». Когда он это писание писал, произведение писал, он доказал во время этого произведения, что он имеет право это писать. Я вам сейчас расскажу, как он это доказал. Он писал это произведение, потому что в нем есть и предсказания на 4 миллиарда лет вперед, я посчитал предсказания. Вот. То есть он предсказал очень много там и много чего писал. И я в основном этим священным писанием пользуюсь для того, чтобы вам рассказывать что-то. Так вот, это когда он писал это произведение, его сын Шукадева, его зовут Шукадева, его сын, он в это время был еще ребенком. И когда он писал это произведение, он описал беседу своего сына с царем, который был проклят погибнуть через 7 дней после того, как это проклятие произошло, мудрецом. По причине определенной. Причем он мог отменить это проклятие. У него этот царя, он святой царь был, у него была сила такая, но вот этого не сделал. Но другой вопрос. В этом произведении описана беседа сына этого Вьясадевы с этим святым царем, которая произошла примерно через 50 лет после написания этого произведения. Больше того, там в этом произведении описана беседа мудрецов, там как бы огромное количество мудрецов собралось, которое обсуждало это произведение, и там был Сута Госвами, такой мудрец, который общался с другими мудрецами, и еще он второй раз рассказывал это произведение людям после этого сына. Эта беседа того мудреца, которая происходила примерно через 150 лет после того, как был написан Шримад-Бхагаватам, также в это Шримад-Бхагаватам включена. Вы поняли, о чем я говорю сейчас? И в этом же произведении он описал рождение Будды, описал, которое должно было произойти через 2500 лет после этого. И это уже произошло сейчас. Вы Вы поняли, что такое видеть ход времени? То есть эта личность, она описывала то, чего еще не было. И описывала также то, что было очень давно до этого. Сотни тысяч лет до этого также описаны события в этом произведении, которые происходили. С великими мудрецами там и так далее. Я просто вам сейчас говорю о том, какие бывают люди, понимаете? А до этого Вьясадева написал, тоже описал, этот же мудрец написал Бхагавадгиту. Это знаете, что за событие было? Как книга, как Бхагавадгита, знаете, как была написана? Было сражение на поле битвы, было сражение. И во время этого сражения ясновидящий помощник своего царя описывал детально, что происходило во время этого сражения. Этот ясновидящий, который описывал это сражение, он находился на расстоянии более 300 километров от самого сражения. Мобильных телефонов не было. Он просто конкретно описывал, что происходило в деталях. Понимаете, этому слепому царю. А в это время с его слов, с того, что он говорил, из того, что там происходило, из того, что там говорили, Ясадева писал Бхагавадгиту. Он все это воспринимал, все эти события, и писал в это время все. И это именно так им записано. По всем этим словам, этот сказал то, и в это время происходило то-то. Понятно, мои дорогие друзья, что развитие человека может быть таким, что нам и не снилось. Поэтому надо просто продолжать развиваться. И в этом смысл нашей жизни. И то, что я вам сейчас рассказал, для вашего развития. Вы как бы сможете ход своей жизни как-то учиться понимать под этим симптомом, который я вам сейчас рассказал. А это является фантасмагорией или нет? Вы разберетесь в результате этой работы. Просто правила, которые я вам сказал, они неизменны. Если вы не будете это совмещать с молитвой, вы вообще никогда ничего не поймете. Потому что сам человек без Бога понять эти вещи не может. И оценить силу своей судьбы, влияние тоже без Бога невозможно. Поэтому если вы без молитвы всем этим будете пользоваться, знайте, что это пустая трата времени. А как пользоваться молитвой? Мы с вами работаем в этом направлении. Все садятся прямо, нам уже пора заканчивать лекцию. Слушаем голос возвышенного человека, он поет о том. А мы с вами под еврейскую музыку пробовали?
5: Да.
0: Один раз? Я сейчас вспомнил, что у меня есть новинка. Давайте под еврейскую музыку. Помолимся. Мне подарили ее в эту молитву в Израиле, когда я там был. Одна из моих целей, моих лекций — это культура любви и глубокого понимания разных духовных традиций. Моя цель — я хочу, чтобы люди пришли к этой культуре. У меня очень важно в сердце такое желание есть сильное. Это очень важная и ценная вещь. Потому что сейчас происходят прямо противоположные вещи в мире. Политики используют верующих людей разных традиций духовных с целью решать свои вопросы политические. То есть люди искренне убивают друг друга, думая, что они для Бога это делают, а на самом деле они просто находятся под влиянием различных политических группировок, убеждений. И причина, почему они убивают друг друга, заключается в том, что они не понимают, что Бог есть везде, в разных духовных традициях, а не только в ихней. Самая главная идея, которая дает возможность убивать, это идея очень простая. Только моя вера правильная, все остальные недостойны. Ни счастья, ничего. Они просто недостойные люди, и они должны быть уничтожены. Понятно, вот эта идея является глубочайшим невежеством. Оно и рождает войны, это невежество. И сейчас это невежество надо искоренять, иначе будет еще хуже. Поэтому мы будем сейчас изучать, что вера есть в разных духовных культурах, традициях. Будем слушать. Вот еврейская, например, молитва. Красивая, очень глубокая. Мы слушаем голос молящегося человека. Мысленно кланяемся своей традиции. Мы не меняем традицию свою. Это запрещено, менять свою духовную традицию, свою культуру. Кланяемся в своей вере, алтарю, святыне. Слушаем очень внимательно голос. Когда человек слушает голос, то он настраивается на молитву. То есть в голосе находится сила. Когда я слушаю, вместе с ним повторяю, сила переходит в меня. Потом я ее направляю к алтарю, кланяюсь своей святыне. В это время лампочка моего сердца разгорается. Этот огонь своего сердца я отдаю людям. Говорю, я желаю всем счастья. Во время молитвы происходит примерно то же самое. Когда мы молимся, мы просто повторяем не «я желаю всем счастья», а свою молитву, в своей вере, в своей традиции. И включать надо, кстати, в это время, когда вы дома, именно в своей вере включать надо также и молитву. Вместе с ней читать. В своей вере, в своей традиции. А еще лучше ту же самую молитву, которой вы молитесь. Но лучше, чтобы она звучало в пении сначала, а потом уже можно без музыки. Уже легче будет воспринимать со временем.

вас надо погромче, а я потише. А, вы здесь, да, делаете? Еще погромче, если... Все? Спасибо. Сели прямо.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю.

я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я

всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Yeah.

0: Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что были со мной все это время. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Также мы видим, что разные религиозные писания существуют, разные учения существуют. В зависимости от ум природы, в том месте или ином, дается то или иной раздел знания. Например, это вопрос того, что люди делают, какую деятельность совершают здесь. Такое, на такое качество нужно указать. Например, убийца нужно сказать «не убий». Правда? Откуда это забыть? А потому что кто-то убивает. А иначе зачем надо говорить об этом? Не кради, что означает это? Что это говорят о ворах. Люди, которые склонны к воровству. Непрелюбодействие означает, что у них есть такая наклонность у людей. А если такой наклонности нет, то нужно другие знания, другой раздел знания открывается. Если вы уже усвоили этот момент, можете идти дальше. То есть вы можете отличаться эти заповеди, эти наставления. Но если вы изучите все эти заповеди религии, всех религий, которые говорят, вот, что делать, что не делать, вы увидите, что это описание, гуны, добродетели. Это еще не духовный уровень. Это человеческий, материальный уровень добродетели. Это просто нормальная, цивилизованная жизнь в этом мире, в материальном мире. А духовная жизнь называется ниргуна, вне гуны. Поэтому не путайте. Добродетель — это еще не духовная практика. Это, скажем, религия. Это то, что нас может связать с духовной практикой. Это еще не сама духовная практика. Это просто обычное цивилизованное человеческое существование, чтобы никого не убивать, не причинять никаких беспокойств, любить надо учиться, а не ненавидеть, прощать, не хранить обиды, не мстить никому. Это просто обычное человеческое существование. Но поскольку это трудно, то даются заповеди. Вот, давай это делаем. Когда в советские времена во всех магазинах я видел, мы видели с вами, такие были плакаты на стене. К посетителям обращались. Будьте взаимовежливыми. Касаться продавцов и покупателей. Потому что ругались страшно удобно. В те времена советские. Ну, то есть там, сказал, что обсчитывает, допустим, или недовес, перевес вот на этой почве. Ругались, и поэтому был такой плакат. Будьте взаимовежливы. Помню, как нам ответили картошки в магазине в Петербурге. А помните, 5 килограмм, вы пробили чек, оставили очередь там около часа. Ну, как помните, в те времена, это же не так просто было купить картошки и капусту. Нужно потратить массу времени. И вот вы тратите массу времени, подходите, наконец, вот к этой стойке, и вам нам высыпали полведра картошки, полведра земли. Ну, то есть они же спешат, очередь большая, там все вот в таком вот виде. Это, ну, значит, все такое мытое, все чисто, на рынках вот все вот так нам предлагается. Это пришло завтра, это вот тоже. А вот в советские времена так, она где-то полгнилая, где-то какая-то еще. И люди недовольны, там кричат, начинают ругаться, и очередь на них давит, и в общем-то такая неразберихи. И плакат «Будьте взаимовежливы». А сейчас таких плакатов нет в магазине. Не нужно это заповеди. Все в порядке, все организовано. Вот видите, когда появляется заповедь, когда необходимо. А если мы все это усвоим, что делать дальше? Ну а дальше совсем страшно уже. Помните, к Иисусу подошел человек? Ну, то, что ты говоришь, я с детства усвоил. Я в такой семье вырос. Высокодуховный. Меня уже воспитали таким образом. Что мне еще не хватает? Ведь ты-то просветленный, а я не просветленный, что же мне не хватает? А, сказал Иисус, тогда раздай все свое богатство, оставь одну одежду, сними сандалии и пошли за мной. О, нет, прости. Мы привязаны к этой добродетели. Смотрите, я хорошо устроен, я добрый, я чистый, я ученый, я знаю законы кармы, я знаю законы жизни, я счастлив, я мудр. Боже мой, люди на меня как на Бога молятся. Зачем мне куда-то уходить от них по секундной одежде? Как раз только жизнь начинается, понимаете, вот так гуна связывает человека. Вот эта мирская добродетель — это тоже материальная гуна. А духовная жизнь, как таковая практика, она не связана с гунами вообще. Она связана только с процессом слушания и повторения медитации. Слушание — вот что важно. Это самое главное качество человека. Просто слушай, можно начать уже духовную жизнь. То есть ничего делать это и не нужно. Она не материальная, эта деятельность. Сначала нужно просто услышать. Все знание и опыт можно получить на слух. И поэтому именно, чтобы мы были чувствительны, как бы, сенситивны, подготовлены. И поэтому Писание всего мира подготавливает нас к принятию духовной жизни, подняться в гуну добродетели, потому что от ее рукой подать до духовной платформы, до духовной реальности, измерения, так сказать. В каждом человеке находится духовное измерение, называется ниже гуна. То есть мы на самом деле никакого отношения не имеем ни к смерти, ни к старости, ни к болезням, ни к этим всем проблемам. Мы внутри к этому никакого отношения не имеем. Мы это все не принимаем. Я и стареть-то не хочу, и болеть не хочу, отказываюсь. То есть моя внутренняя суть совсем другая вообще. И теперь нужно о ней услышать, об этой сути. Что же является этой пищей для меня, для души? Все писания говорят, любовь твоя природа. Тебе искать то и не надо. Тебе нужно просто очистить сердце от этой любовь природы. И она проявится сама. Никакие поиски не помогут извне. То, что ты ищешь, внутри тебя находится. Там ты найдешь. То есть за пределами этих гун природы. Итак, мы едим не просто пищу, мы едим гуну. Это означает, что какую мы гуну принимаем, в такую гуну и окрашиваемся. Нам стоит подойти к огню, мы загреваемся. У меня все взаимодействие гуну. Мы принимаем это качество. Железо погружает в огонь, раскаляется. И обжигает, как огонь. Хотя это железо. Итак, гуну можно менять, но нужно сначала изменить деятельность. А потом она станет уже природной, свойственной. Например, курить никому от природы не свойственно. Ребенок же, родившись, не просит сигарету. Он материнскую грудь начинает искать. Вот и все. И там молоко, вот это его природа. Но позже он перенял от того, кто это уже делал. Этот вкус он перенял. И сначала это было противоестественно, неприятно. А потом он это усвоил. Как часть твоего вкуса. Хотя это пользы не приносит, это становится моим качеством, и я не могу от него избавиться. Веревка. Больше курить трудно. Это уже гуна связала. Хотя никакой пользы вкуса на самом в этом нет. Она может нас держать потом. Я уже страдаю от этого сам. Боже мой. И не могу отвязаться от своего. Какая странная вещь в природе, смотрите. Но как только человек получает знания из верного источника на слух, эти гуны ослабевают. Вы видите, что они появляются огромные внутренние силы. Например, в Америке одно время использовали для лечения наркомании, нет, простите, лечения алкоголизма. Хронических алкоголиков лечили ЛСД. То есть дозировали специально на ЛСД, вводили определенную дозу. Эта доза вызывала у человека какие-то центры, открывала чакры. Начал переживать что-то религиозное, видел там Бога, дьявола, это добро, зло, все это видел внутри себя, и в конце концов раскаивался от своего сердца и бросал пить спиртное. Но при этом становился наркоман. Вот так еще появился. И в этом написано, что именно по такой схеме нужно выходить из гун. Не точно так же, но схема именно такая. Просто она ошибочная была. Неправильно использовали схемы. Но схема именно такая. Только испытав высший вкус, можно отказаться от низшего вкуса. Но когда наш учитель приехал в Америку, он стал проповедовать хиппи. Очень много хиппи, ищущих людей. Не просто хиппи они были. Ищущие люди, они искали смысл жизни, многие из них. Он говорил, что ЛСД счастье вам не принесет. Вам принесет счастье медитация на имена Бога. Он приводил цитаты из Писания и сам это практиковал, показывал. И они впадали в транс при этом процессе вместе с ним. Ну и он здорово, потому что новый спад появился, он соединил в нашем районе. Пойдемте. Пойдемте сначала время ЛСД, а потом к нему туда, на медитацию. И здорово вообще получается. Супер. Улет полный. А он потом сказал, что на самом деле в наркотиках нет вообще никакой необходимости. Можете подняться высоко без наркотиков и не спускаться никогда сюда. Наркотики — это как самолет с горючим. Поднялся, горючий кончился, снова сели сюда же. Вы никуда не полетите, на самом деле. Просто взлетите снова, сядьте на то же самое место, еще ниже еще. Я вам дам другое, сатвичное, трансцендентное, духовное. Имена Бога за пределами материи. Этот звук трансцендентный. И по этому звуку вы можете перенести свое сознание очень высоко. И никогда больше не спускаться. Свой ум и сознание чуть не опускать на этот уровень. Ниже качества. Тогда они спросили, хорошо. А что за медитация? Объясните. Если вы так сухо говорите, расскажите, что лучше ЛСД? Тогда он сказал, ну представьте, вы же наркоманы. Представьте, что вся эта набитая комната ЛСД. Вот это медитация на Бога. Кстати, если наркоман умывает, что вы делаете? Тогда нам подходит. Нам нужен кайф, правда же? И на самом деле это естественно, что нужно наслаждение. И более высокое наслаждение означает, что нужно отказаться от более низкого наслаждения. И что вперед должно быть? Отказаться от низкого и сначала получить высокое. Вот видите, сначала деньги, а потом стулья, правильно? Мы очень разумны. Мы не рискуем ничем, правда же? Хотя в прошлом сначала требовалось отказаться от низшего, а потом только давали это знание. То есть сейчас нам сразу дадут вкус. Потому что мы другие люди уже в это время, мы в других гунах природы. У нас не такая вера, у нас общество не такое еще духовное, не такая сильная убежденность в этих вещах. Нам нужно 100 гарантий сначала, 100 чеков выйти из гарантии, прежде чем мы что-то начнем делать. Потому что боимся потерять материальную гуну природы. Мы боимся потерять то, что мы потеряем в любом случае. То, чего бояться не нужно, как раз. Все, что мы имеем в материальном мире, мы все потеряем. Что тут бояться? Это уже предопределено, скажем. Нужно быть готовым. Поэтому сейчас нужно настроиться на получение чего-то более высокого. И все же придется что-то отбросить, говорится. Потому что есть вещи, которые сочетаются как огонь и вода. Нельзя их вместе применять. Что-то одно. Если хотите огонь разжечь, воду-то не нужно. Поэтому нужно полностью отказаться от невежества, чтобы начать подъем. Вот это нужно отбросить в сердце. Этим нужно будет пожертвовать. Иначе мы ничего никогда не получим хорошего жизни. К страсти можно относиться нейтрально, может быть, может не быть. Но страсть — это богатство материальное, красота, интеллект материальный, образование. Это все страсть в этом мире. Это нейтрально. Может быть, неважно. Красивый — хорошо. Некрасивый — тоже хорошо. Богатый — замечательно. Небогатый — прекрасно. Все это нейтрально не принимает, не возбуждает. Хорошо. Но принимать нужно, и наша пища для души, сердца и тела — это гуна добродетели. Воздух из гуна добродетели, пища из гуна добродетели, знания из гуна добродетели, одежда из гуна добродетели, поведение из гуна добродетели, слова из гуна добродетели и так далее. Все из гуна, все там есть. Итак, начинается подъем. Сначала трудно, яд. Вегетарианство. Ого, что такое говорить? Есть люди, которые сразу революцию устраивают, прямо на лекции. Нет! Наши предки ели. Предки наших предков ели. Пятиканеры мы ели. И мы тоже будем есть, потому что мы казахи или кто-то еще и так далее. У меня гены казахские, понимаете? И гены еще, пятиканеры, может быть. То есть у них какие-то теории существуют. То есть они бунт оказывают такой. Это гуна страсти не верят, конечно, бунт оказывают. Понятно? Разумный попробуй. Перейти на эту диету и посмотрим сам. Я вегетарианец уже около 30 лет. Дочь мы вырастили полностью вегетарианку с рождения, вот до нынешнего дня. Никогда не ел ни мяса, ни рыбы, ни яиц вообще, не трогал уже. У нас в доме этого нет. Жена тоже вегетарианка. Я по природе человек вспыльчивый всегда был. Но в школе я учился, там у меня была такая организация. Я мог вспылить, и знаете, а потом я, конечно, отхожу, все хорошо, я иду опять на подвизу из кому-то. Потом снова, вот я не знал, что делать с этим. И вот я принял вегетарианство 30 лет назад почти. И через месяц, примерно полтора, я почувствовал, что энергия раздражения у меня ушла. Как бы сил нет в этом направлении. Не потому что я отощал, а сила как бы в другие моменты не ушла. То есть я по привычке пытаюсь вспылить, и ну, нечем, понимаете? Я понял, что это просто пища сменилась. Гуна. Качество мое тоже меняется, потому что пища сменилась. Я поедал это качество. Потом, что она сказала однажды, не сходи в магазин, там в Петербурге хорошие магазины были. в Москве. Уже во всех городах ничего не было. В Петербурге все было дешево было. Мы жили в Петербурге в то время и пользовались преимуществами. Она говорит, ты сходи в магазин, купи там риса или что-то еще, есть там гастрономы, там у них все отдел, знаете, там бесплатно. И то, и другое, и мясо, и все остальное. И я ходил туда часто, на самом деле. А тут вот я вегетарианец уже, и вдруг я захожу в магазин. Мой знакомый магазин, который часто посещаю. Прохожу мимо этого мясного отдела, и вдруг я просто получаю шок. Я вижу как бы обычную вещь, но я ее вижу по-другому. У меня что-то изменилось внутри. Я вдруг вижу свиную голову огромную внутри. Я вдруг понимаю, что это только что забитое из ветки живое существо. Это труп. Я не выйду. Это вдруг открылось совершенно другую сторону. Соседка курица ломает ноги на кухне. Ой, боже мой, я думаю, что она делает? Но ты же сам воспитывал в этой среде. Ты сменил пищу, и ты мир уйдет совершенно другому. А если попаститесь 9 дней, 10 поголодаете, вообще все увидите в другом измерении. Без желудка, знаете, как хорошо? Ум освобождается. Вообще, жизнь совершенно другая оказывается. А я и не знал, я ел с утра до вечера целыми днями мое сознание, и ум был прикован к этому процессу, как у питона. Питон — это просто прямая кишка, знаете, она такая. Голова и задний проход, все. Больше ничего нет. Ни рук, ни ног, ни о чем больше думать. Только кишка. Он лежит, если он поел, он лежит, ничего делать не будет. Он говорит, переваривается, медитирует. Все. Он думает только о пище, переваривании, поэтому бегать и не нужно, ему пища сама придет при таком только настроении, понимаете? Это гипноз он называется. Он смотрит на вас, вы понимаете, надо барайки на обед. К этому питомцу. Такая мощь ума, что он просто вот одна кишка и ум, и все. И не о чем думать больше. Но если выключить кишку, о чем он будет думать? Мы думаем, не знаю, я ни о чем другом не думаю, собственно говоря. Поесть нужно, поспать, там, на работу, ну, дела какие-то сделать. Хорошо, давайте вас освободим от всего этого. Что будете делать?
2: Не знаю.
3: Вышивать.
1: Жевать, пережевывать.
3: Вышивать.
1: Что это вышивать?
3: Да.
1: Творчество, искусство, верно, можно. А что вышивать? Ну, там, опять же, фрукты. Фрукты, да, вот это мы самое. Ну, они делают то же самое. Мужчина, он там общается с женой, а рисует другую женщину какую-то. Ну, то же самое, просто перебирает. То, другой, третий. Ребенок продолжается мышление. Как учил нас учитель? Какой смысл не полететь на Луну? А какой смысл? Они миллиарды долларов потратили, чтобы принести эту мешок кубету. Как ученые сказали? Ну, это же познание, это вселенная. Говорит, нет, это просто едите и спите, и все. А что значит это? Вы же не можете за пределы интересной концепции выйти. Вы же даже на Луне будете есть и спать. А какой смысл это? Вот если хотите понять Луну, вам нужно лунное тело обрести и войти туда. Это же в самолете сидите, вы же не летите никуда. Вы в кресле сидите. Вы не чувствуете никакого полета, потому что у вас тело нет соответствующее. Это машина, вы в машине сидите. Так же на Луне вы не бываете, вы в скафандре только можете бывать. В скафандре сидите, не в Луне. И скафандр наблюдаете Луна. Нет, вы должны туда подышать Луной. Ну, как бы, эту атмосферу принять внутрь, тогда вы сможете понять, что такое Луна. Луна — это лунное тело. Солнце — это огненное тело. Земля — это тело водяное из Земли. Тогда мы можем жить и понимать, что такое Земля, вот эта атмосфера, вот эти отношения. То есть это гуна. То, что делают искусственно, никакого прогресса в этом нет. Просто еда и сон. Они поспали на Луне и вернулись на Землю. Поедем, что ты с тюбиков вернулись и все рассказали. Да они ничего не рассказали, камни эти грубо. Они ничего не видели вообще. Потом, да, одни камни. Нет, просто мы ничего другого не видим в этом теле. Там есть сады, там есть костёры, реки. Там растительность более пышная, чем на Земле, описывает Зубелла. Ведь Луна дает силу всем растениям на этой планете. И лунный свет. Сома. Самая ценная энергия для всех растений. Мы едим Луну, лунный свет в овощах. Очень ценно. Так почему же на Луне нет растений? Там одни камни. А Солнце дает жизнь всему на этой планете. Почему там нет жизни вообще? Там столько жизненной силы. Просто другие формы жизни. Но в этой Луне мы не видим. Мы ограничены своими лунами. С своими обстоятельствами, обусловленными этими бунами. Итак, все можно рассмотреть в эти буны от природы, что угодно. Это небольшой обзор по бунам материальной природы. Но суть мы поняли так, что важно научиться практиковать, делать эти вещи, отбирать эту гуну, лучшее качество. Все очень важно из самого лучшего качества. Пища, одежда, там, где он живет, предметы быта. Это должно быть произведением искусств. Служить красиво, на высоком уровне. Отношения, общение. Гуни благости. Например, если мы выходим на улицу в жаркий день летом, это гуна страсти, мы смотрим на всех людей, правда, как одеты, кто как идет, магазины, вот эта вот реклама, это страсти нас активизирует, мы быстро устаем. И представьте, что это толпе встретили человека, которого любите, что вы чувствуете? Радость. Это элемент сатвы почувствовали. А потом мы подошли друг к другу, поздоровались, и снова скучно. Что это? Это снова не божество. Вот так буду вращаться постоянно. Итак, мы сегодня сделаем обзор, краткий обзор по Бхагавад-гите, который вы все уже имеете. Это древнейшее послание. Бхагавад-гита означает «песня Бога». Гита — всемирно известное произведение, которое изучали все величайшие умы мира. Это Эйнштейн, Толстой, Эмерсон, Ганди, Тора, большой список людей. И предыдущий кадр. То есть предыстория Бхагавад-гиты такова. Ведь эти две армии 5000 лет назад случилась братоубийственная война, которая охватила весь мир. 600 миллионов людей участвовало в этой битве, воинов. Мирное население не сдаёлось. Курукшетра по сей день существует в Индии. Там радиационный фон существует до сих пор, потому что применялась брамастра. Это ядерный вид ядерного оружия тонкого. Итак, воины уже выстроились. Была политика. И Арджуна, один из величайших воинов, вот колесница его впереди. Вместе с Кришной выходит на эту битву тоже. И он говорит, покажи мне следующий кадр. Эти две армии. И есть армия панов и кауравов, то есть есть зло, есть добро, они разделились на части, все запуталось, битва должна решить, кто же прав. Потому что в те времена побеждала добродетель, она была могущественна. Сейчас побеждает страсть, что очень мало добродетель стало, очень слабенькое стало добродетель, неорганизованное добро. А вот низшие энергии хорошо организованы, жадность хорошо организована, магазины, все эти предприятия, коммерческие структуры хорошо организованы. А в то время была организована добродетель, поэтому битва проявила все на земле окончательно. И здесь нарисован царь Дхритарашна, который покровительствует злу. Почему? Потому что зло представляет его сын. Он привязан к сыну. Из этой привязанности совершает большую ошибку. Делает неправильный выбор. И он слеп от рождения, он не видит ничего, он сам не участвует в битве и даже царствовать не может. Поэтому мечтает, чтобы сын взял бразды правления, его наследник. Но его племянники должны были взять престол, поскольку он был слеп. Это политика была. И вот он еще переживает. Видите, уже битва на носу. И он спрашивает Санджаю, своего секретаря, мистика, ясновидца. Что там происходит на Курукшетре? Расскажи мне. И тот, смотря просто на большой ноготь своей руки, рассказывает ему во всех подробностях, что происходит на поле Курукшетры, на большом расстоянии. Следующий год. Он говорит, уже армии выстроены, и уже великие воины трубят свои раковины. Это означает уже начало битвы. Вот все великие воины уже дают сигнал к тому, что они готовы, кони готовы, боевые слоны готовы, оружие. И у всех настроение боевое, они в ярости, они готовы убивать друг друга. Дальше. Это снова повторяется, как Санджай внутри сердца описывает нам все детали, которые хочет на Дхритарашна. Он мистик, ученик Вьясадевы. Для него это нетрудно. Но он говорит, что вот они готовы. Но Арджуна вдруг обращается к Кришне и говорит, вы видите мою колесницу между двумя армиями. Я хочу посмотреть на тех воинов и на других воинов. И что же ведь Арджуна? Ведь он в странном настроении. Он испуган. Что он узнает вдруг, он видит, что это же его родственники, его друзья, его братья, его близкие, с кем он провел детство, кто его воспитывал, кто его обучал, там учителя на той стороне. Говорит, Кришна, как же я могу сражаться? Я ничего не понимаю, почему он сражаться в этой ситуации? Он вопрошает, ведь он обеспокоен очень сильно, а Кришна, он сияет. Это особый разговор, потому что в Ведах описывается, что Кришна — это воплощение Абсолюта. Вот 5000 лет назад он явился под именем Кришна во Вриндаване. И его описывают как Бхагаван. Бхагаван означает тот, кто обладает шестью достояниями безграничной степени. Бхагаван — великая личность, но безграничной степени обладает чего? Красоты, богатства, славы, знания, силы и отречения. Это все его богатства, достояния. Это Абсолют, воплощенный в личности, обладающий красотой, богатством, знанием, силой, отречением, безграничной силой. Это всех привлекающих, называют Кришна. Всех привлекающих. И он остается таким же неизменным. Он не волнуется, как Арджуна. Он уже бросил лук, эти стрелы уже спицы с колчана, его охватывает дрожь, пересыхает во рту. У него сострадание, у него страх, ведь я же разрушу традиции семейные. Сейчас уничтожится самый как бы старший род, традиция. Я погублю все традиции, все мы покатимся в ад, потому что если не будет религиозных традиций, выраженных в старших членах семьи, женщины получат свободу. И начнется прелюбодеяние. А в результате появится нежеланное потомство, который потеряет все эти качества, все эти высшие гуны. И мир пойдет в ад. И я останусь причиной. Кришна, я не могу сражаться. Дальше. Вот. А Кришна, он улыбается, он сияет. И тогда Арджуна говорит, я просто не понимаю, что мне делать. Объясни мне, все-таки сражаться или не сражаться. И почему все это произошло со мной, что в таких обстоятельствах? Теперь я хочу стать учеником. Вручаю тебе свою душу. Дай мне наставление. Так, не по-дружески говоря, теперь он как ученик обращается. И Кришна рассказывает, называется Бхагавад-гита. Шри Бхагаван Уваша. То есть он говорит, это личность начинает говорить дальше. Он говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти, Арджуна. Ты же Арий, ты же знаешь это с детства. Душа не умирает, не горит в огне, не сушается ветром, не растворяется в воде. Родившийся, он умрет. Умеешь родиться заново. Почему ты предаешься скорби, думая о смерти? Ты сострадаешь, это правильно. Но почему ты скорбишь? Это скверно. Как оно тебя одолело? Если ты принадлежишь к потомкам Арии, то ты уже знаешь такие вещи. Далее. Это та же картинка реинкарнации. В разных формах жизни душа может трансмигрировать. Может в человеческой перерождаться много раз, но если плохая карма, плохие поступки, он может деградировать и в соответствии с этим получить другую форму низшего уровня, животного, растения и так далее. Даже в одном теле душа меняет, то есть в одном воплощении душа меняет множество тел. Посмотрите, тело ребенка, оно меняется, 7 лет проходит, все клетки заменяются, новое тело, новое настроение, новые мысли, новые желания, угасание и снова. То есть тело меняется постоянно. Душа, сознание, личность остается та же самая, переживающая эти состояния далее. Вот так душа переходит из одного тела в другое тело. То есть смена тела, ученые называют обмен веществ. Это смена тела постепенная. Каждую секунду мы меняем тело. С дыханием, в прямой пище, принимая воду и далее. И йоги, они могут управлять этим процессом, жизненным процессом в теле, могут поднимать жизненную силу по своим чакрам снизу вверх. И затем в решающий момент могут оставить это тело в йогическом трансе. Вот тут лопается череп у него сверху, все, он уже оставил, делает этот йог. Тело сейчас возгорится и в пепел превратится, следов не останется никаких. И он может уйти как духовное существо куда захочет. Есть много миров выше человеческих. Йог может убирать по собственному желанию такой. Куда пойти дальше, пожалуйста. Но цель этой медитации на самом деле не просто улучшить свое материальное положение, перенесясь в какие-то иные миры, а чтобы обнаружить в своем сердце параматму, сверхдушу. Как говорят, Бог в сердце находится, или совесть находится там, оценивающий наши поступки. То есть это параматма или сверхдуша, сверхсознание. Йог при помощи трансовой медитации достигает осознания сердца в собственном сердце и устанавливает с ней вечную прочную связь. Так он выглядит в лотосе. Четырехрукая форма с атрибутами булава, диск, лотос, раковина. Далее. В атоме тоже есть сверхсознание. Вся материальная природа поддерживается сверхсознанием, сверхразумом, и ученые берут все свои знания, наблюдая природу именно, природные явления. Там заложены все знания или сверхзнания. То есть с таким сознанием человек может сражаться даже, выполняя свой дух воина, и жить в мирное время, не нарушая законов Бога. Если это правильная битва, это и удобно сражаться, это не грех. Если это правильная битва. Если битва неправильная, не по воле сверхсознания, то это уже грех. Если мы едим пищу, даже вегетарианскую, не связывая ее с Богом, это уже грех. А связывая с Богом, это уже йога, это уже очищение. Далее. То есть тот, кто даже убивает на Курукшетре, здесь вот описывается ситуация, когда битва Арджуны произошла с его дедом, что дед был на другой стороне. И они любили друг друга. И сражаясь друг с другом, они продолжали любить друг друга по-родственному. Они не опускались в уровень ненависти, до низшего ума природы. Да. И Пхишмадев, его дед, он был повержен, и он как мистик лежал долгое время вот на ложе из стрел, пронизанных стрелами, и давал наставления своим племянникам, внучатым племянникам. Эти наставления изложены в Бхагавата Пуране, как одни из самых наивысших наставлений человеческому обществу. То есть никакой ненависти, никакого зла не было в этой битве. Вот таких личностей. Да. Далее он говорит, что тело подобно этой колеснице, где 5 коней — это чувства, глаз, обоняние, слух, зрение, вкус, да, вкус, касание. Вожжи — это ум, разум — это возница, управляющая ими. А душа никак не связана с этой колесницей, с ее планами. Она как седок этой колесницы, у нее другая жизнь. Если колесница не руководится разумом, она в опасном положении. Поэтому разум должен получить знание. И так Кришна сейчас даст ему это знание. Пожалуйста. Ян Ява Писмаран Баванка Джати Анти Калявран. Мысли в момент смерти, состояние мамы в момент смерти определит следующее воплощение. Здесь картинка, человек спит днями и ночами. Тело медведя позволит ему спать полгода. Безнаказанно. Это его природа, никакого греха в этом нет для медведя. Пожалуйста. Женщина здесь позирует обнаженная на обложке журнала. Это ее профессия, ее вкус. Большой риск, что она может оплодиться в форме дерева и стоять обнаженной на улице десятки или сотни лет. Безнаказанно. Далее. Здесь человек только что забил животное оружием и жарит его плоть, чтобы съесть. Есть тело хищника, подходящее для этой цели. Тигр не наказывает, где-то человека наказывает. Пожалуйста. Здесь человек ест все подряд, вместе с тараканами похоже. Есть такая форма жизни, знаете? Можно есть все подряд. Испражнения, пищу, все, что хотите. Да. Предыдущий вопрос. Здесь описывается закон кармы, что посеешь, что пожнешь. Вот человек совершает деятельность, но посмотрите, уже сознание меняется. У коровы, у человека в этой деятельности, в этом ситуации меняется сознание. Их связывает карма. Это животное, человек теперь связан кармой. Итак, это карма. Почему один человек нищий лежит на улице, больной, безденежный? Кто-то страдает от болезни, а кто-то пользуется уважением в обществе. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он знает, что это законы бытия. Так воплощаются человеческих поступков. Законы человеческих поступков воплощаются в их жизни. Это их судьба, созданная ими самими. Пожалуйста. Не видите сверху там череда фигурок слева в углу? Вот эта одежда красивая у него, яркая, красная. Потом она блекнет, потом совсем цвет теряет, какие-то дырки появляются, лохмотья вдруг. Он ее сбрасывает, одевает новую одежду и смотрит. О, ты гораздо лучше. Также принимаем новое тело. Далее. Здесь человек лежит на кадрах этой съемочной ленты. На каждом кадре тело меняет положение, видите? Оно в новом состоянии находится. Каждую секунду меняет все положение. А бегун — личность та же самая. Также смена этого тела не беспокоит человека, познавшего всю духовную природу. Но в этом теле две души, две птицы. Одна индивидуальная душа, одна десятична кончикового волоса области сердца — это мы с вами здесь. Все энергии отсюда исходят наши. Мы оживляем это тело сейчас. А другая предыдущая кадр. А другая сверхдуша, параматма, она размером примерно вот с раскрытую ладонью в области сердца. Параматма. И она не пользуется плодами этого тела. Одна птица клюет плоды, другая наблюдает. И плоды попадают то горькие, то сладкие, то счастье, то несчастье. А птица, которая не ест плоды, не клюет, она нам говорит: пожалуйста, вот этот плод горький, но ты не страдай слишком, потому что этот плод временный, потерпи чуть-чуть. И когда мы едим сладкий плод, она нам тоже говорит: пожалуйста, не привязывайся к этому плоду, он тоже временный. Посмотри на меня. Далее. Из созерцания объектов чувств возникает привязанность. Из привязанности вспыхивает вожделение. Из вожделения гнев, мы это уже обсуждали, который затмевает память человека. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш покрыт оболочкой. Также сознание разных существ покрыто по-разному вожделением. Огонь, покрытый дымом, олицетворяет человеческое воплощение. Иногда дым скрывает огонь, иногда нет. Иногда мы понимаем что-то в жизни, иногда забываем. Неустойчиво сознание человека, он постоянно изменчив, нестабилен. Сознание животного подобно зеркалу, запыленному пылью. Очень трудно что-то увидеть ясно в этом зеркале. Они видят только свою добычу, ищут сон, партнера для совокупления. Ничего другого подумать не могут, не видят никакой возможности осмыслить свое существование. Нет. И эмбрион, или сравнивается с растением. Растения, подобные эмбриону, они находятся в таком состоянии друма. Дерево — это друма на санскрите, то есть спящее состояние. Сознание. То есть душа покрыта разным слоем невежества. Если снять эти слои, проявится сознание ярче, ярче, ярче, но в нем ее чистый свет. Но здесь вожделение, как огонь, постоянно беспокоит его желание, на протяжении всей жизни он не находит покоя внутри себя. Далее. Здесь история Бхагавад-гиты описывается, что эта наука была поведана миллионы лет назад Богу Солнца, от которой все началось в этом мире. Бог Солнца передал это Ману, прародителю людей, а Ману передал Икшваку, первому человеческому царю на этой планете. Далее. То есть это Бхагавад-гита — вселенское знание. Есть два пути к абсолютной истине, к трансу, к счастью, к соединению с Богом. Первый — это путь преданности, преданного любовного служения, это высшая йога. И есть йога мудрствования, философского глубокого размышления, но в итоге не сливаются в трансе, в счастье. И такой мудрец, достигший счастья трансцендентно, видит одинаковыми глазами одно видит: слона, собаку, ученого брамана, корову или собакоеда. Он видит душу, он не отвлекается на различия телесные. Он равно ко всем может относиться. Это признак просветления. Да. Чтобы достичь такого просветления, человеку нужна только решимость. Все остальное придет. То, о чем мы сегодня говорим, в гуне материальной природы, нужно делать. Это нужна решимость. Решить и делать. И сравнивается пример воробьихи, которая потеряла яйца свои в океане. Океан смыл ее гнездо. Вон он там, маленький, видите, воробьиха. И тогда она сказала океану: верни моих детей. Он не ответил. Он: тогда я тебя вычерпаю до дна. И стала работать, видите, клювом. Набирает, улетает, набирает, улетает. Все вокруг стали смеяться, сумасшедшие воробьиховы, и посмотрите, с ума сошла от горя, должно быть. И слух разнесся по всей вселенной. И об этом узнал царь птиц, вселенская птица Гаруда, носитель Господа Вишну. Он почувствовал сострадание, прилетел к океану и сказал: «Океан, верни яйца, иначе я займусь его сам». И как сказал, ну так сразу и сказал. Итак, за пределами гун есть также мир трансцендентный, и он является источником разнообразия в этом мире. Все наши разнообразия вот из земли, воды, они формируются. И вот эта формирующая сила, она духовна. Почему моя одежда напоминает меня? Она сшита по моей форме. Также живое существо есть внутри этого тела. Оно является причиной формирования этой формы тела. Носит в себе эту информацию внутри. И там есть изначальные формы, духовные формы, вечные, которые никогда не меняются, не стареют, не умирают. Они постоянно существуют. Далее. Каждый шаг там танец, каждое слово песня описывается. Духовное измерение. А здесь говорится, что есть четыре категории людей, которые принимают сознание Бога, и четыре категории, которые отвергают. Слева четыре категории внизу — отвергающие, справа — принимающие. Первые, кто принимают, — это люди страждущие. Потом люди неимущие. Страждущие, неимущие, любознательные и ищущие абсолютную истину, мудрецы. Они приходят к сознанию Бога, к Богу. Другая категория. Мухи, глупые, которые работают бесцельно, бессмысленно, тяжело, и считают, что можно все получить просто, тяжело трудясь. Другие есть люди, которые негодяи, открытые, они нарушают все законы Бога и государства. Они считают, что не нужна никакая религия или Бог, нужно просто иметь гибкий разум. Есть также люди, обращающие Писание божественным, чтобы их интерпретировать на свой лад. Они никогда не приходят к Богу. И есть люди, которые объявляются Богом в этом мире. Я Бог. Устанавливают диктатуру. Это четыре категории, которые никогда не принимают этих категорий, обращаются к Нему. Лучшие из всех этих — те, кто ищет абсолютную истину, мудрые. Они ближе всего к Богу, да? Здесь описывается источник, как он проявляется в этом мире, в этом разнообразии. Среди рыб я — акула. Из победоносных воинов я — бог войны Картикея. Из змеев я — Ананта. Среди зверей — лев. Среди людей — царь. Среди мудрецов — Нарада. Среди птиц — Гаруда. Из носящих оружия — Рама. И слонов Айравата и так далее. То есть описываются ключевые места, наиболее проявленные в этом мире. Талант в человеке, сила сильного, блеск блестящего — это все отражение божественной энергии в этом мире. Да. Здесь показывается вселенская форма, что тут есть одновременно и время, и гуны, и карма, и пространство, и все живые существа, которые мы знаем и не знаем, которые можем подумать и не можем подумать. Все в одном месте можно увидеть, если иметь божественные глаза. Так показывается вселенская форма прямо на Курукшетре. Это вид Арджуна. Но другие воины не видят, потому что он получил глаза Дивья, Шакти, получил способность видеть. Он почувствовал некоторый ужас грандиозной формы. Бесчисленные глаза, уши, рты, руки, ноги. Он увидел, что вселенская форма существует и действует. Что Вселенная также проявление Бога. И он сказал: «Арджуна, все уже погибли на Курукшетре. Тебе только нужно это выполнить. Ты лишь инструмент». Арджуна напуган. «Но что с моим другом? Такую мне форму показывает грандиозную. Я думал, что это мой друг, а это, оказывается, Бог. Что теперь мне делать?» Далее. И тогда Кришна говорит: «Не беспокойся, я твой друг. Вот смотри на меня, я твой друг. Нет никакой вселенской формы. Забудь об этом. Мы друзья. Это близкие отношения называются». Три мира здесь нарисованы. Сверху мир добродетели. Это райские планеты. В середине это мир людей, гунастрасти. И внизу мир животных и растений. Это гуна невежества. Здесь царит Сплошное насилие, все едят друг друга и борются. Люди сражаются за землю, золото и женщин, за власть. А на райских планетах некоторая есть гармония, сатва. Там больше любви, там меньше зависти. Поэтому все писания мира священные говорят, что вот есть райские планеты, можно попасть в рай, чтобы жить долго и счастливо в этом мире. Далее. Но над этим проявлением гу, которое испаряет все это дерево баньян, материальная природа, тут все есть и чувства, и объекты, чувства, формы жизни, тут всякие цивилизации, планетные системы, все это как дерево баньян растет, Вселенная, она расширяется сейчас. Это отражение истинного дерева в духовном мире, вечности. И отражается все это на океане желаний. Океан желаний материальных, когда отражает этот день, переворачивается как бы вверх корнями. Поэтому истину нужно искать именно вверху, а не внизу. Ученые ищут внизу в материи ответы, а нужно искать выше, в разуме вселенском. Корни всего. Пища в треугольных материальной природе, пища сатвичное молоко, зерно, фрукты, сахар, мед. Здесь пища в страсти, вызывает болезни, возбуждает аппетит. Пища в невежестве разрушает сознание человека и его здоровье. В зависимости от поступков, формах жизни, как мы говорили. Собачья жизнь, собачье тело. Свинячья жизнь, свинская жизнь, тело свиньи. А там благочестие поднимается выше, получает более чистую форму жизни. И мы также можно получить духовное тело, неразрушимо развить свою душу. Здесь показана лестница вверх и вниз. Начинается все с привязанности. Видите, женщина кирлянка, человек отвлекает ее сюда. Начинается привязанность, потом перерастает в гордость. Затем ложный престиж. Затем гнев, невежество, вожделение, жадность тянут вниз человека. Он достигает состояния злобы, ненависти и падает. В эту сторону он обращается к духовному учителю, затем изучает веду, затем совершает аскезы, следует практике, в конце концов получает освобождение от Бога. Все то же самое можно сделать и вместе с женщиной, конечно же. Это просто картинка, показывающая, как человек может падать. Те, кто поклоняется духам, привидениям, находятся в невежестве или умершим могилам. Те, кто поклоняется мира, силе мира сего, в страсти, царям, диктаторам. Те, кто поклоняется Богу, богам, управляющим стихиям природы в добродетели. Однако связь с Богом называется ниргуна, за пределами гун, трансцендентно. Далее. В соответствии с тремя гунами есть четыре типа людей. Рабочие — это олицетворяют гуну невежества. Торговцы — невежество и страсть. Воины — страсть. И браманы — учителя общества добродетели, мудрецы. Это одно тело называется общество. Между ними нет различия, когда они вместе сотрудничают. Далее. Это источник всех миров. Здесь Ахам, Сарвайся, Правово, Матах, Сарвам, Правар, Татейт, Матва, Баджаджи, Мамбута, Бава, Саман, Вита. Гита говорит, что Кришна говорит, я источник всего духовного и материального. Все эти экспансии, великие безграничные миры исходят из его изначальной формы. Все привлекающие, обладающие всеми достояниями. Далее. Это картинка, которая описывает духовный мир. Вот он такой большой, скажем, здесь есть центральная подголовка Вриндавана, главная планета, а и часть его занимает это творение материальной природы. Здесь все Вселенные тут находятся. Примерно одна четверть материальной энергии, три четверти духовной энергии. Но на самом деле это безграничное пространство. Это лишь образное выражение. Да, на этом можно остановиться. Спасибо большое.
0: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

откуда появляется эта сила духа? Она появляется из очищения. То есть чем более мы чисты, тем больше наша изначальная духовная природа проявляется. А значит и сила. И есть три вида чистоты: грубая, тонкая и духовная чистота. Чистота слова, чистота речи, чистота тела, чистота мысли. Все это чистота, все это можно разбирать. То есть тело должно быть чистым. Тело чисто, если человек совершает омовение. То есть вода очищает тело. Ничем больше тела так просто не очистишь. Поэтому человек должен реально мыться. Если он не моется, он не чист. Он постепенно в мишку превращается. Он должен мыться. Его одежда должна быть чиста, одежда. Так как одежда несет в себе также эту чистоту. Одежду нужно одевать чистую. Тогда человек будет чист телом. Он должен питаться чисто, должна быть чистая пища. То есть то, что в него попадает, он должен быть чист. Если тело чисто, в этом чистом теле уже может быть чистое мышление. Тогда можно работать над чистым мышлением. То есть наши мысли должны быть чистые. У меня должны быть чистые цели. То есть я должен действительно контролировать то, о чем я думаю, как я думаю. Я не должен грех в уме совершать. У меня не должны быть грязные мысли, я должен за этим следить. То есть если я беру какую-то грязь, я говорю, фу-фу, да, грязь, фу, выкидываю ее. Точно так же, если ко мне в ум попадает грязная мысль, я тоже должен сказать фу-фу, гадость, и выкинуть ее в свои мысли. Я не должен об этом думать. Моя речь должна быть чистая. То есть чистая речь — это говорить чистые мысли. Чистые мысли — это духовные мысли, которые исходят от абсолютной истины. То есть если я за этой чистотой слежу, то моя сила становится максимальной. Я могу осуществлять на любые проекты. Поэтому тут подвижничество появляется. То есть те, кто занимаются духовной жизнью, они подвижниками становятся. То есть они подвиги совершают. Если тело, ум, речь грязны, то сил нет. Поэтому о каком там подвиге речь идет? Там бы на работу прийти утром, понимаете? Там бы семью свою сохранить. Там бы хотя бы как-то себя содержать, не скатиться на уровень нахлебника. То есть уже даже на материальные вещи сил не хватает. Но если человек живет чистой жизнью, развивается духовно, эта сила его души максимально раскрывается. Например, грязная лампочка. То есть если плафон грязный, света нет, темно. Но если вы протерли плафон, все, светло. Так же и душа. Если мы ее протерли, она начинает источать абсолютную силу. И с помощью этой силы мы можем подвиги совершать. Поэтому все духовные деятели, все, кто идут по пути духовного развития, они все рано или поздно подвиги совершают. Все. То есть мир переворачивают. Поэтому вот надо над чистотой своей души работать.

Какое-то время назад я читал книгу, описывающую жизнь Шанкарачарьи, Ади Шанкары, величайшего философа Индии. И среди прочих эпизодов, описанных в этой книге, был любопытный эпизод, который я в свое время рассказывал, из жизни его ученика Падападна. В этом эпизоде объясняется или рассказывается о том, как этот юноша, ставший саньясиным, принявший саньясу, ставший учеником Ади Шанкары, во время своего паломничества пришел в свою собственную деревню. Я не знаю, как уж он туда забрел, потому что, строго говоря, по строгим правилам саньясы этого делать нельзя. По строгим правилам саньясы, саньяси не должен даже возвращаться в свою деревню, чтобы ничто не напоминало ему о каких-то своих прошлых связях. Если он отрекся от мира, то отрекся. С глаз долой и сердце вон. Но, тем не менее, там описывается, как в своем паломничестве он пришел на юг Индии, и он пришел в деревню, и вся деревня высыпала ему навстречу. Люди с дарами, с подарками, с какими-то там подношениями пришли. Кто-то упал на землю в поклоне перед ним, кто-то со слезами на глазах смотрел на него, кто-то не мог даже ничего сказать, потому что комок застрял у него в горле. И старейшина этой деревни вышел вперед перед этой толпой и стал прославлять Падападму. Он стал говорить: «Как нам повезло, что ты из нашей деревни, человек, принял саньясу. Мы тут сидим, мы связаны по рукам и ногам, у нас семьи, у нас дети, у нас жены. Мы сделать ничего не можем. Ты свободен, ты ходишь по всему миру, тебе нечего бояться. Тебе не нужно бояться правительства, потому что оно налоги у тебя не заберет. Тебе не нужно бояться воров, потому что тебя своровать нечего. Тебе ничего не нужно бояться. Ты полностью бесстрашен. Все свое время, которое есть у тебя, ты посвятил духовной жизни. Такое счастье. Единственное, что причиняет нам... Мы так счастливы сейчас, что ты пришел к нам сегодня. И мы смотрим на тебя, и от одного вида твоего сердце наше начинает очищаться от груза материальных привязанностей. И когда мы смотрим на тебя, мы радуемся, и только одно омрачает наше счастье, то, что мы знаем, что ты долго у нас не задержишься, что ты тут погостишь несколько дней и уйдешь своим путем, что саньяси невозможно задержать на одном месте, как невозможно задержать на одном месте ветер. Ты ходишь повсюду». И он, молодой юноша саньяси, выслушал все это, выслушал эту речь, прославляющую его. И он не кивнул важно головой, не сказал: «Да, да, да, я такой, вот я саньяси». Он в ответ стал прославлять людей, которые вышли ему навстречу. Он стал говорить: «Ну что я саньяси, я хожу, я дармоед, в конце концов. Что, кто всех кормит? Брахмачари кто кормит? Грихасти кормит. Саньяси кто кормит? Грихасти кормит. Единственный, кто какую-то пользу человечеству приносит, это грихасти, которые работают, которые в поте лица своего зарабатывают». И он говорит, что в конце концов сводит людей друг с другом. Кто? Бог. Если Бог свел мужа и жену, то значит, они должны выполнять свой долг вместе. И просто я кланяюсь перед вами, потому что вы всех кормите. И более того, мы ходим, мы трудимся, мы занимаемся духовной деятельностью. Но стоит нам один раз поесть у какого-нибудь грехасти, и половина всех наших заслуг к нему отходит. В законах Ману написано, что когда саньяси ест у какого-то грехасти дома, то этот грехасти получает ровно половину того, что он сам заслужил. А грехасти даже трудиться-то особенно не нужно. Он там заработал деньги, накормил, и ему не нужно ни мантру читать, ни в паломничество ходить, ничего делать. Просто саньяси покормил. Это я намекаю. Ну и так далее. Это долго... Долго он прославлял в ответ. Но сама по себе сцена, она поразила меня своей удивительной чистотой и правильностью.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

теперь еще один фактор, который дает эго. Это то, что называется существование. Оказывается, наше тело, оно существует, пока мы хотим. Хотя, когда мы понимаем, зачем оно существует. Замечали, когда человек в депрессии, у него кризис, и он не понимает ценности, зачем жить, зачем я живу, то тело начинает разваливаться. Он начинает так вот как-то скукоживаться. У меня был период в жизни, когда я болел несколько лет. Вот. И человек, с которым я жил, с которым я общался, мы шли, кстати, тоже в Ришикеше по дороге, да. И он спрашивал, а зачем тебе здоровье? Я говорю, как бы вот это мне хочу сделать, вот это. Он говорит, я тебе не верю. Ты говоришь без энтузиазма. Ты вообще что-то хочешь в жизни? Зачем тебе жить? Я думаю, вот это да, хороший вопрос. И если нам незачем жить, вот этого эго нет, зачем мне жить, то тогда человек и не вылечится даже. Оно разваливаться будет. Здоровье также зависит от эго. Человек сильный, и здоровье у него сильное становится. Зачем я обо всем этом говорю? Для того, чтобы подойти к моменту, за что себя уважать. Уважение означает то, кем я себя считаю. Эго значит, кто кем я себя считаю. Какое должно быть самоуважение или кем себя надо считать для того, чтобы я мог уважать, видеть хорошее в других людях? Что нужно себе, себе ценить? Сейчас узнаем. И вот это эго, оно подобно такому компьютеру. Вот компьютер. И в зависимости от того, какое туда программное обеспечение вы засунете, поместите, он будет работать по-разному. И в зависимости от того, какое знание или понимание себя вы туда поместите, это эго будет функционировать по-разному и по-разному будет видеть ценность в других людях. И вот у нас здесь, человек 100, да?

И все мы индивидуальности. Нет ни одного похожего человека здесь. Даже не по профессии, а просто даже кто-то, одна профессия у кого-то одинаковая. Даже в этой одной профессии люди не похожи друг на друга. И если мы посмотрим на, вот если вот эти все переливающиеся огни — это разные индивидуальности, то у нас сколько вот, 8 миллиардов, да, на Земле? 8 миллиардов непохожих людей. И у каждого свое эго, у каждого свое представление, каждый не похож.

Почему люди болеют в духовных местах? И в духовные места, когда люди туда приезжают, они большая часть начинает болеть. Почему они начинают болеть? Потому что тонкое тело, наше духовное тело, оно стремительно продвигается по духовному пути, в духовном месте. А грубое тело не успевает за ним. Оно не успевает просто. Потому что в духовном месте очень быстро приходит понимание смысла жизни. Вообще, смысл всего существования. В духовном месте это очень быстро. Например, почему люди ездят в Мекку или в Иерусалим? Для чего? Какая их идея? Какая цель их? Места паломничества нужны для того, чтобы человек своего рода получил разрешение войти в духовный мир. То есть места паломничества, святые места на планете, они есть в разных традициях. Это своего рода как консульство духовного мира или посольство. То есть нам, чтобы попасть в духовный мир, мы сначала приходим туда и получаем, грубо говоря, визу, разрешение. Даже если здесь мы хотим в другую страну попасть, мы просто так не попадаем. Сначала и разрешение получаем. Готовы ли мы туда приехать? Не преступники ли мы? Не должники какие-нибудь? Нет ли мы? Не в розыске ли мы? То есть сначала проверяют, а потом только пускают. Например, в Англии я слышал, что если человек не знает английский язык, его туда не пустят. Все, и даже если все остальные моменты он как бы соблюдит, английского не знают, не пускают туда сейчас. В духовный мир то же самое. Чтобы попасть в духовный мир, нужна квалификация. И святые места на земле, они как раз для этого и предназначены Богом, чтобы люди могли периодически туда приезжать, получать эту духовную силу, этот заряд, осознавать, что его ждет впереди в духовном мире, то есть какое благо он будет получать. То есть это там уже нужно готовиться. Потому что если человек этого не знает, выйдя из тела, он просто не будет знать, куда ему теперь идти. И когда человек не знает, куда идти, что он делает? Да он обратно идет. Но он просто не знает, куда идти. Он разворачивается обратно, потому что обратный путь он знает. Так же и здесь. Когда человек оставляет тело, если он не знает, куда идти, как там действовать без этого тела, он просто обратно возвращается, получает другое тело. Здесь говорится, в зависимости от того, с какими гунами он соприкасался, получит тело. Когда душа попадает в этот мир, ей нужна оболочка материальная. Потому что в духовном теле здесь наслаждаться невозможно. А наша жизнь, она полностью пропитана вот этой энергией наслаждения. Энергией хары, хара, от слова «хорошо». Русское слово наше. Санскрит, он схож с русским языком, прям очень близко. И мы все хотим наслаждаться. Мы для этого и пришли сюда, в этот мир, наслаждение получить, чтобы хорошо нам было. Но в духовном теле это невозможно. Невозможно соприкоснуться. Как, например, рыба не может наслаждаться на суше. Ей вода нужна. Также душа, она не может в этом мире наслаждаться. Ей духовный мир нужен. Но чтобы она здесь насладилась, Бог дает ей тело специальное, с помощью которого можно наслаждаться. Первое, что дает Бог душе, которая попадает в материальный мир? Оболочку ложного эго. То есть нужно ложно теперь отождествиться, что я не душа. Я вот кто-то сейчас буду. Там человек, или там птица, или там зверь какой-нибудь, или дерево. То есть 8 400 000 форм жизни есть в материальном мире. И душа, она получит все их по очереди. Проживет, чтобы насладиться в каждой форме жизни. Умирать, рождаться. Такая замкнутая цепь, восьмерочка. И однажды она получит тело человека. Но тело человека, говорится, это единственная форма жизни, в которой душа сможет прекратить этот цикл рождения и смерти. Потому что этот цикл бесконечный. Когда она получает тело человека, у нее появляется эта способность, потому что есть разум. Например, у животных он маленький очень разум. У комара, например, разума хватает ровно настолько, чтобы в темноте найти маленькую дырочку, найти открытое тело человека, туда всунуть свой хоботок, нежненький очень. Найти пору, с которой воздух выходит отсюда у нас. Лишь он только в пору найдет. И туда воткнет свой хоботок аккуратненько. Но только на это хватает разума у комара. То есть маленький разум. Больше у него разума нет ни на что. А он знает, что... Как бы он не то, что знает. Он чувствует, что он что-то делает такое, от чего он наслаждается. И он не может понять, что в любой момент произойдет хлопок. Не хватает разума. Но у человека есть разум. Он может задавать вопросы, он может читать книги, может заниматься духовной практикой для того, чтобы прекратить этот цикл, вырваться из этого лабиринта.

0: Как по-вашему, от чего зависит глубина самскары? Мы говорили, что в сущности весь этот механизм, он действует на основании связки между действием, которое вызвано ожиданием некоего результата или плода, и следом этого действия в нашем сознании. Так вот, как по-вашему, чем обуславливается глубина этой самскары или отпечатка в нашем сознании?
1: Эмоциональным
0: участием, безусловно. И второе, частотой повторения. То есть нашей эмоциональной вовлеченностью в этот процесс, насколько глубоко я это все переживаю, насколько я, так сказать, насколько я, иначе говоря, насколько я эго вкладываю во все это, насколько это, ну, как бы соответствует моим представлениям о том, какой я должен быть. И частотой. Это чистота эмоций. И если я какую-то карму или какие-то поступки совершаю регулярно, то в результате этого возникает очень мощная самскара, и такая карма называется доминантной кармой. То есть есть какие-то вещи, которые я делаю иногда, изредка, с которыми я не связываю больших надежд или ожиданий, и это одна вещь. Но есть некие очень существенные вещи, которые я повторяю снова и снова и снова, с которыми я очень многое связываю. Это моя доминанта в жизни. Мне понравилось недавно одно хорошее определение доминантной кармы. Человек объяснял менеджмент, тайм-менеджмент в частности, управление временем. Он сказал, ты есть то, что ты делаешь каждый день. То я... Так, и он приводил интересный пример. Он говорит, в разных анкетах я заполнял, и там спрашивают, какими видами спорта занимаетесь. Я, говорит, писал там лыжи, еще что-то такое. Потом я вспомнил, что лыжами я один раз в году катаюсь. То есть в сущности это не я. Я – это моя доминантная карма. Грубо говоря. Естественно, это не точное определение, но в каком-то смысле, на каком-то уровне это так. То есть то, что я делаю каждый день, то, что я повторяю, то, во что я вкладываю максимальную энергию. Вот. И доминантная карма, плоды доминантной кармы или преобладающей кармы будут испытаны нами уже в этой жизни. Тогда как вторичная карма, она, как правило, откладывается на какие-то следующие жизни. Регулярные вещи я могу уже... получить плоды этого здесь, в сущности. И мы знаем это. Если я вкладываю во что-то, если я бью в одну точку, то я получу плоды уже сейчас. И очень важная вещь, доминантная карма определяет в сущности, когда я говорил о том, что наша продолжительность жизни, тело, в котором мы родились, или происхождение, смерть, или форма смерти нашей, это все определяется доминантной кармой из нашей прошлой жизни. Тогда как вторичная карма, она приносит только лишь опыт счастья и горя, счастья и страданий каких-то. Но есть некая существенная фундаментальная карма, которая определяет очень фундаментальные характеристики нашей жизни, и которую в сущности очень сложно поменять. В астрологии говорится, что есть дрида-карма, адрида-карма и дрида-адрида-карма. Дрида-карма значит карма, которую невозможно поменять практически. Какие бы упаи, какие бы методы человек не применял, он должен будет получить это. А есть дрида-адрида, это смешанное, есть, так сказать, периферийная карма, которую легко поменять. А все это определяется именно тем, сколько я энергии вкладывал в эту деятельность и насколько я сосредотачивался на себе.

вот, значит, мать несозвучна, которая озабочена в первую очередь своей персоной. Она не слышит, психологически в смысле не слышит, своего ребенка, и поэтому не попадает в тон потребностей. И поэтому она не дает ребенку то, в чем он нуждается. Предположим, ребенок нуждается и кряхтит по поводу того, что он хочет общаться. В этот момент ему дают соску. Когда он хочет кушать, в этот момент с него начинают подпрыгивать, подбрасывать, то есть как раз с ним время играть пришло. Да? То есть если ребенка не понимает мама, это самый травматичный вариант развития для малыша. Мы обязаны понимать своего ребенка в этом возрасте. Это наша святая обязанность. Второе. Мать частично созвучна. Она чему-то созвучна, а чему-то нет. Например, когда ребенок хохочет и играется, она ему дает поддержку. Ой, там такое люлюканье стоит. А когда ребенок плачет, ему тут же дают соску. И уходит. То есть те части в ребенке, которые находят созвучие, развиваются. А те части, которые запрещены чувства, да, они, как вы думаете, куда уходят? Вовнутрь, и именно с этого периода ребенок учится фальшивить. Он начинает понимать, что какая-то часть моя принимается, а какая-то моя часть не принимается. Дальше это будет подтверждать развитие сценария, но первые уроки здесь. То есть в ребенке формируется тайное «я», которое нельзя показывать другим. Следующее. Мать неправильно созвучна. Это сценарий так называемых грандиозных мамаш, когда мать точно в кавычках знает, что хочет ребенок. Но на самом деле она не созвучна, она на самом деле предугадывает, как бы, и то есть ребенок еще не успел рта раскрыть, она так, все, успокойся, все нормально, о-лю-лю-лю-лю, там, то есть фактически ребенку не дается вообще возможность чувствовать что-либо. То есть мама все время в напряжении по поводу ребенка. Она излишне сконцентрирована. То есть это мама-контролер. Ну вот это вот, к великому сожалению, грандиозные мамаши. То есть ребенок в таком случае не понимает вообще, что правильно чувствовать, а что неправильно. Так как мама для него авторитет, он думает, чувства мамы гораздо более правильные, чем мои. И такой ребенок, он учится опять-таки не чувствовать свои собственные чувства. И он учится подавлять свои потребности. И следующий вариант. Мать неадекватна. Чувствует одно, говорит другое, делает третье. Вы знаете, огромное количество людей таких, которые чувствуют одно, говорят другое, делают третье. Ребенок очень чувствительный. Он видит, что лицо не соответствует энергии, которая исходит от мамы. И это значит, вводит в его состояние беспокойства и тревожности. И он не может понять, на какой из сигналов дать ответ. Это тоже приводит к тому, что ребенок заблуждается в собственных чувствах потом.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Теперь женщина о чем-то думает. Она сначала молится Богу, успокоилась сердце. И потом просто в картинку включила. Допустим, есть же конкретные события, допустим. Вот я покупаю, допустим, квартиру. Да? Помолилась, успокоилась. Если успокоиться не могу, надо быстрее покупать. Даже можете не молиться, уже понятно, что все будет плохо. Вот вы покупаете квартиру. Помолились, успокоиться не можете, быстрее надо покупать, потому что другой кто-то купит. Все, 100% это засада. Потому что через сильное чувство всегда идет только плохая карма, плохая судьба. Хорошая судьба идет через спокойное чувство. Допустим, замуж надо быстрее выходить, быстрее. Это засада. Когда хорошо,